0: охренел, конечно.
1: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
2: «Ашот»? А поподробнее?
1: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
2: Это просто сказка какая-то.
1: Да, и в этой сказке вы царица. Женский пансионат «Ашот». Мужчины здесь не ходят, они стоят на коленях.
2: «Ашот».
1: Ваш уютный номер уже ждет вас на сайте мохнатый шмель любви .вах.
3: Лучшие любовники в мире животных?
2: Кролики?
3: Вы не поверите. Пингвины.
2: Пингвины? Ну надо же!
3: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
2: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
3: Препарат «Пингвипрост». И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте «Пингвипрост» в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. «Пингвипрост».
2: Пингвина слюна мужчинам нужна.
4: На Юмор-ФМ.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
1: Будем начинать. Йоу, йоу, йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу. Они же такие... Глянь, что могу. Глянь, что могу. Мам, мам, мам, ну ты не смотришь. Всегда... Когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, да, да, да, да, мы вложили душу в эту картину, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да, оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Не смотрю кино. Я смотрю YouTube. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в Ютубе. Ну, вот эти фильмы, которые кто на самом деле построил пирамиды. И ты такой, очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба, напротив, думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу, обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб. Ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что, ну если у нас в стране запретят YouTube, то как? Я вас спрашиваю, как? Я буду чинить потекший бачок унитаза. Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу, течет бачок унитаза, что делать? Вываливается видео, там сноровистый мужчина. Почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда. Берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починит. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик. И у нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube, YouTube свой пырешь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее — это же YouTube, да? YouTube. Я посмотрю это на YouTube. Нет-нет-нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается «Oh, no, no, I was like, okay, and he was like, you know». Хочется ему сказать «Стас, перестань, Стас, хватит». Ты живешь в хрущевке, Стас. Но нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радио-диджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna. Like a virgin. Мне очень нужен этот акцент. Здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока. Пока, ребята.
0: Стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства, просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий, найду тебя снова, и снова мы будем родными.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.

0: Юмор FM. Классика жанра. Григорий Горин.
1: Любит наш народ писателей, ох, любит. Хлебом его не корми, дай только ему живым писателям встретиться, особенно если еще и в рабочее время. Вот проходили у нас в области дни литературы. Приехали писатели со всех концов. 3 дня они побыли в центре, потом подались по районам. Звонят мне рано утром из района, говорят, выезжает к вам известный писатель, то ли Бурка, то ли Бурко. В общем, ударение на месте уточните, примите на уровне. Я говорю, мы, товарищи Бурка или Бурко, очень рады, но все-таки хотелось бы знать, что написал товарищ, откуда, чтобы почитать перед встречей. Район говорит, читать уже некогда, просто примите и все. Я говорю, это не сомневайтесь, мы примем. Но все-таки как людям объявить, кто наш гость? В частности, например, он вообще-то мужчина или женщина? Район затих, чувствует тоже не в курсе. Потом кричат, ладно, не надо глупых вопросов. В конце концов, писатель к вам не жениться едет, а встретиться с читателем. Ты давай мероприятие не срывай, прими и все. Ладно, собираю актив, говорю. Товарищи, у нас большая радость. Приезжает к нам знаменитый писатель, то ли Бурка, то ли Бурко, то ли мужчина, то ли женщина. Какие будут предложения по радушной встрече? Задумались, потом встает за складом. Он у нас мужик башковитый, 3 ревизии поймать не могли. И говорит, раз уж действительно такая радость, и приезжает писатель без точной фамилии и явных признаков, предлагаю его встретить радостно, но неопределенно. Плакатами. Давайте напишем крупно. «Привет, Бурка на совхозной земле». Или книга «Бурка. Лучший подарок». Раз он писатель, значит, читать-то умеет. И прочет это правильно с нужным для себя ударением. Так и решили. Написали плакаты, нарвали цветов. Все утро готовились. Ровно в полдень подкатывает к зданию управления «Черная Волга», выходит оттуда дорогой наш писатель, я его беру под руку, веду в кабинет и по дороге говорю, мол, огромная радость, вот заждались мы, мол. Кстати, говорю, среди ваших вот почитателей возник такой спор, как вас правильно, Бурка или Бурко? Он говорит, вообще правильно меня Курентов, Николай Степанович. А что касается этого Бурка или там его Бурко, он вообще сейчас в другом районе, в другой делегации. Я вздрогнул, говорю, это, конечно, для нас еще большая радость, что вместо там какого-то Бурка вы, товарищ, приехали. Но с другой стороны, люди уже как-то вот поднастроились на этого Бурка. Глянул он в окно на плакаты и говорит, вот что, знаете, раз такая накладка, давайте не будем огорчать людей. Пусть они принимают меня дальше как Бурка. Но поскольку я его книг тоже не знаю, давайте читательскую конференцию проводить не будем. Просто я им речь скажу, победаем и все, разъехались. У меня программа напряжена. Иду я к народу, объявляю им Бурка или Бурко, я уж не помню. Выходит он, произносит речь. Товарищи, говорит, вперед, говорит. Ну, в общем, знаете, некоторые писатели, они говорить умеют, про что непонятно, но бодрит. Только, конечно, немножко начинают нервничать люди, потому что он нас все время почему-то называет овцеводами. Я ему тихо говорю, товарищ Бурка, мы уж скорее свекловоды, а не овцеводы. А что касается овцы, она вообще в нашем районе не живет. Она тут не выдерживает. Он говорит, как, разве это не Касьяновский район? Я говорю, да что вы, это 100 километров в другую сторону. Он говорит, ох, мать честная, они все там напутали. Меня же там люди ждут, что делать? Я говорю, не надо огорчаться, нормально. Жизнь, она, видите, все по местам ставит. Если вы для нас Бурка, мы для вас Касьяновский район. Прошу к столу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.
2: Если хочешь танцевать,

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос, ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: представляет. Опасный момент! Гол! Штанга! Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
0: Гол! Штанга!
1: И вот судья дает свисток, и мы видим, как на табло горят фамилии заброшенных шайб. Да уж, все грязные, потные, страшные. Вот! Вот что такое футбол! Этому фигуристу 26 лет. Так, вы знаете, я немного завысил его возраст. Ему не 26, а 18. Ну, я думаю, он не девушка, он меня простит. Ну и, разумеется, команду сразу оштрафовали за то, что защитник вошел в лежачего соперника после свистка арбитра. Такое трудно себе представить, но сегодня встречаются две сильнейшие сборные континента – Голландии и Нидерландов. А вот перед сегодняшним матчем Мальдини не побрился, а ведь в прошлый раз у него были такие гладенькие щечки. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
0: Гол! Штанга! На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске «Люди и деньги». На днях певица Майли Сайрус сменила имя. Ну как сменила? Отбросила фамилию и стала просто Майли. Типа и так все знают. Более того, в соцсетях Майли захотела простой и понятный ник, тоже Майли. Но он оказался занят, причем девушкой по имени Ксения, которая писала под этим ником шутки на русском языке. Все обрадовались за Ксению, мол, сейчас певица выкупит у нее ник за миллионы долларов. Но все оказалось довольно просто. Администрация соцсети просто забрала у Ксюши никнейм, передала его поп-звезде со словами: «Ну она же все равно не пользуется». Вот да, зачем же платить, когда можно просто отобрать?
1: Хорошие новости.
0: Самым богатым человеком Тайваня стал производитель мебели. Причем связано это с бумом ИИ. Мужчина делает мебель для дата-центров. Она должна выдерживать тяжелые серверы и иметь ящики, которые выдвигаются, чтобы сервер можно было обслуживать. В итоге на своей конструкции мебельщик заработал на 15% больше, чем дата-центры острова вместе взятые. Секрет успеха прост. Делать нужно именно то, что требуется прямо сейчас.
1: Хорошие новости.
0: Ну а у жителя Москвы свой секрет успеха. Он помнит день рождения жены. Такой вот уникальный мужчина. И именно эта дата помогла парню выиграть деньги. Вписав свою дату рождения, а также день рождения возлюбленной в лотерейный билет, москвич выиграл 14 миллионов рублей. Говорит, что купит себе новый смартфон на эти деньги, ну и еще ипотеку закроет. Везунчик, короче. С вами была Юлия Деточкина. Скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя хотела немного подстричь кончики, но стилист уговорил ее сбрить усы целиком.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.
2: «Суслик!» — позвала вдова. «Суслик!»
1: Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось и пошло радужными пятнами. Остап не слышал кукования вдовы. Еще секунда, и он пропал бы за поворотом. Со стоном товарищ Бендер бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся. «А!» — сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью. «Вы тоже здесь?»
2: «Здесь!» —
1: твердила вдова радостно. «Обними же меня, моя радость! Мы так давно не виделись!» — пригласил технический директор. Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Остап раскрыл объятия. «Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома!» Вдова была лишена фантазии.
2: «Суслик!» — сказала она в пятый раз. «Откройте мне дверь, товарищ Бендер!»
1: «Тише, девушка! Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?» Вдова мучилась. «Ну чего вы терзаетесь?» — спрашивал Остап. «Что вам мешает жить?»
2: «Ну, сам уехал, а сам спрашивает. А я ждала, торговлю закрыла, за вами поехала, товарищ Бендер!»
1: «Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?» Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.
2: «Изменщик!» — выговорила она, вздрогнув. «Чтоб тебе лопнуть! Браслет украл! Мужнин подарок! А стул зачем забрал?»
1: «Вы, кажется, переходите на личности», — заметила Остап холодно.
2: «Украл!» — твердила вдова.
1: «Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал».
2: «А ситечко кто взял?»
1: «А, ситечко из вашего неликвидного фонда. Это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны».
2: «Унес!» — куковала вдова.
1: «Значит, если молодой здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит, он вор? Так вас прикажете понимать?»
2: «Вор! Вор!»
1: «В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод». Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали. Остап понял, что пора уходить. «Обниматься некогда», — сказал он. «Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море корабли».
2: «Караул!»
1: — завопила вдова. Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

Улыбались тени женщины и мужчин. Пахло как орхидея тело твое в ночи. И в темноте сказал я:

тело в лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я икаю уже 2 часа. Мне сказали, надо попить водички. И теперь я икаю и булькаю.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
2: Миш, ну сколько можно? Ну опять? Ну опять ты с рюмкой сосешься? Ну, ты ж каждый раз потом утром жалеешь.
3: Валер, это как роды. Я уже забыл боль и хочу еще.
2: Ого.
4: Слушай, Миша, а что ты провоцируешь, не пойму, а? Ну я же тебе говорил, мне врач запретил бухать. Она мне сказала, если продолжишь бухать, я заберу детей и уеду к маме. Что ты хочешь, Миша, а?
3: Пацаны, я же не просто так бухаю. Я пью из-за холостяка.
4: Тебя кто-то отверг?
3: Из-за шоу «Холостяк» я пью, понимаете? Из-за шоу «Холостяк». У меня Катя посмотрела это вонючее шоу, и все, она хочет так же.
2: Стать эскортницей?
3: Пацаны, ну повнимательней, но я же пьяный. А когда человека пьяного долго не понимают, он начинает бить все вокруг. Ну оно вам надо?
4: Я рядом с ним.
2: Все.
3: Моя Катя посмотрела все выпуски этого шоу.
2: Так.
3: Посмотрела, какие классные там свидания, и все, она тоже хочет свидания мечты. А в мечте оно же как? Оно же там все бесплатное, понимаешь? Не бывает же в мечте так, что тебе сильно не хватило денег на что-то, правильно? Но, понимаешь, плохо тоже сделать нельзя. То есть, ну, вот в холостяке, если ей свидание не понравилось, ну и хрен с ней. Не получишь розу, уезжай домой. А здесь человек единственный знает, где лежат документы, удостоверяющие мою личность. Ну нельзя, чтоб ей не понравилось.
4: Ну да.
2: Ну закажи скрипача, а не он, недорогие. Я видел, у них в шляпе и огрызок бывает, и зарядка Type-C. Или во, подари медведя этого плюшевого из видео, которое она тебе присылает все время. Где Джонни Депп неизлечимо больной женщине дарит медведя. Катя еще подписала, блин, зависть. Ты прикинь, до чего ты жену довел.
3: Да.
4: Подарки же, они нужны только вот когда ты добиваешься человечка. А когда ты уже его добился, когда он для тебя стал близким, родным, любимым, все, положи болт. Ничего дарить не надо. Максимум дари что-нибудь с надписью «ортопедическое».
3: Вот, Денис, ты опять своим ротовым отверстием произносишь просто омерзительные вещи.
4: Но?
3: Но это теперь мне близко по духу.
2: Да не вздумай слушать романтические советы от Дениса. Я тебе напомню, он разведен 3 раза. Причем с одной и той же.
3: Короче, пацаны, понятно, мы с вами втроем вот в романтике понимаем столько же, сколько Познер в текстах Макана, я не знаю. Короче, делаем так. Я возьму чуть-чуть твоих советов, Валер. Катастрофически мало твоих, Денис.
2: Правильно.
3: Их слеплю, ну и может получится свидание мечты.
4: Тогда тебе последний бесплатный совет. На свидании главное внимание. И когда ты увидишь, что ее все устраивает, она потеряет внимание, чпокай.
3: Да.
2: Все. Мы пойдем, наверное, Денис. Миха уже все понял.
3: Спасибо, очень помогли.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Светлана очень хотела выйти замуж, но вышла, как обычно, на станции метро Новослобода.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
0: Угарный папа.
1: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И что вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну, вы же прошли этот путь. А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом. Но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске позитивная отечественная повестка. В России наступило сельдевое изобилие. Хорошо звучит. Если коротко, это означает, что в этом году рыболовы поймали 500 тысяч тонн селедки, и это только за полгода. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев утверждает, что такое случилось впервые. Владимир Маяковский непревзойденным образом рекламировал сельдь. А вот лучшая республиканская селедка, незаменимая к блинам и водке. Однако настоящее сельдевое изобилие наступило только сейчас, подчеркнул Зверев. Маяковский, конечно, гений. Но кто-то вообще ест селедку с блинами?
1: Хорошие новости.
0: В Татарстане хотят построить свой Диснейленд. Правда, называться он будет Туган-ленд. В честь собирательного героя эпоса Туган-Батыра. В Татарстане мечтают, что в Туган-ленд будут приезжать со всего мира, потому что только тут можно будет погрузиться в татарскую и тюркскую историю и мифы. При этом будут, конечно, и аттракционы, и развлечения, но все с традиционными ценностями. И в этом отличие Туган-ленда от мира Диснея. Все очень круто, конечно, но насколько тюркское само слово «ленд»? Может, все-таки лучше Туганстан?
1: Хорошие новости!
0: А еще стало известно, в каком регионе самые высокие в стране средние зарплаты. Это Чукотка. Заработать там можно плюс-минус 260 тысяч рублей. Далее идут Москва и Санкт-Петербург, 183 и 128 тысяч рублей соответственно. Так что если вы думаете, что москвичи слишком много для себя берут, то нет. Кстати, экономист Игорь Балынин высказал мнение, что средняя зарплата в России по итогам этого года может составить 120 тысяч рублей. А может, уже не будем считать среднюю зарплату по старинке, а то у кого-то зарплата миллион, а у кого-то 40 тысяч. И в среднем, как бы, звучит очень неплохо. Просто отлично, если есть хорошие новости. У меня есть, и я скоро поделюсь еще одной порцией. Ждите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Юмор.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: 1 сентября ученики увидели новую грудь Марьи Ивановны и поняли, они сдавали деньги не на шторы.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик с пальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. «Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик», — взмолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. «Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь». Просил использованный пакетик чая и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией – это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза. Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть. Все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем! На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник. Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. Рыбка, отпусти меня, старче. Старик, я б тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустит. Я боюсь вам дальше говорить. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла, 7 грудей – это уже перебор.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОК Элэстрит, ОГРН, 116-777-467-8061, город Москва.
3: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
8: Сма-раз, сма-два, смотри. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
10: Юмор ФМ. Шутки

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ну, очень гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пермского края. Город Пермь.
4: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
5: Игорь Александрович, а нам в Перми за это по шапке не попадет?
4: А это не от Перми, это от всей России. Охренела Москва, тут в метро есть заряд.

0: спросить. Охренела Москва! Вы, блин, чё? Вы вообще, что ли, нафиг? Это чё, серьезно в натуре? Да нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: спиртных магазинах. Зачем 900 видов пива?
1: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
0: Резал елки пилой,
1: под кремлевской стеной,
0: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
1: Хе, вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой, в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию! Шутки-песни.
2: Я хочу вам всем сказать, что сама могу забрать, увозить и целовать мне уже за 35.
3: Мы в КВН пели «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, ты за это заплатил».
4: Выходит в стрингах на балкон. Все офигели в Ватикане.
0: На Юмор-ФМ.
2: Ориентация север, я с лукошком и в двери по морожку, и я гей.
3: На спящий город опускается туман. В элитной сауне гуляют 6 цыган. Им ласки хочется с утра, но стриптизерша лишь одна. Ее спросили, согласится ли она.
4: Да! А пожелай ты ей ни пуха, ни пера. Да!
2: Стопудово каждый в своей жизни так летал. Годовалый мальчик самолет весь задолбал.
3: Ой, да, бывает.
4: Его суровый новый твит в момент планету облетит. Он кузьки мать покажет тут. Скажите, как его зовут? Ме! Па-та-ра-та-та-та-та. Две! Та-ра-та-та-ра-та-та. Де! Та-та-ра-та-та-та-та. Ву! Та-та-ра-та-ра-та-та. Ме! Две! Де! Ву!
3: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, фраза «ну, не будем вам мешать» означает только одно: помогать вам никто не собирается.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Сильно пьяный человек вдребезги случайно попал в морг, как это бывает, типа летаргического сна. Ну, он, естественно, там холодно, он пришел в себя, смотрит, два санитара играют в карты. Он говорит: «Где я?» Там шуганулись, карты вверх подлетели. Один в себя пришел, говорит: «Вы в морге». «Гутен морген».
2: Ну, про еврейскую красную шапочку смешно, мне кажется, очень смешно. Я старый анекдот, когда мама говорит: «Деточка моя, ты сейчас пойдешь бабушке, понесешь ей пирожки. Она про тебя встретит. Она будет говорить, что очень старенькая, очень хочет кушать. Ты стой на своем. Пирожки с капустой. 10 рублей с мясом 50».
1: Мужик приходит кредит брать в банк. И говорит: «А какие гарантии? Что?» «Ну, никаких гарантий. Просто берете и все. Любую сумму, абсолютно любую. И мне не надо... ничего не надо. Просто берете как... То есть, если я взял, допустим... деньги, то не процент, ничего, абсолютно никаких гарантий нам не нужно». «Ну подождите, вот допустим, 5 числа я взял и не отдал. Тогда что?» Он говорит: «Тогда вам будет очень стыдно перед Всевышним». Говорит: «Ну, когда это будет?» «Ну как когда? Вот 5 не отдали, 6 предстанете».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ашан.ру.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти.
13: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
12: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
14: Юмор ФМ. Шутки и песни. Самые смешные картинки и хорошие новости ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс. Рожков шутит на Юмор ФМ.
15: Детская мечта Василия сбылась. Он заасфальтировал все 6 соток на родительском огороде.

0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой: а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу: какие тебе границы, чунга-чанга ты? Границы для трусов. Если женщина говорит: хочу, ты должен что? На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, границы — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ — это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
2: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот, вот мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане? Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. А это новости о людях из мира шоу-биза и не только. Держитесь крепче, ребятки. Актер и режиссер Никита Михалков заявил, что сыграет главную роль в кино. Михалкову сейчас 80, и он полон творческих планов. Конечно, можно пошутить, что это мог бы быть фильм «Мумия возвращается», но я лучше не буду так шутить. А, скорее всего, это будет что-то иное. Артист отказался раскрывать, где именно будет сниматься, а в последние годы Никита Сергеевич кино работал исключительно за кадром.
1: Хорошие новости.
0: Певица Юлия Савичева подорожала. Это случилось после того, как Юля с душевной легкой попсы, к которой мы так привыкли, перешла на ракешник и экстрим-вокал. Это когда вот такое вот. Теперь, чтобы Савичева спела на вашем корпорате, придется выложить 3 миллиона рублей. В райдере у Юли прописаны отдельные места в салоне самолета для трех гитар. Еда, ПП, кофе без кофеина и вышколенная девушка, которая поможет звезде одеться и погладить костюмы. Юль, ну какой-то скучноватый райдер. Будь как Ози Осборн, впиши туда, например, живых летучих мышей.
1: Хорошие новости.
0: А как вам вот такое? Блудный принц Гарри и его Меган Маркл решили вернуться в Британию. Зачем? Никто не знает. Но и детей они тоже перевезли. Кто не помнит, оба эти персонажа вылили ушат помоев на королевскую семью. И вот спустя несколько лет хотят с ней воссоединиться. Британцы уже негодуют, ведь в школе, куда идут дети Гарри и Меган, Арчи и Лилибет, так их зовут, ввели жесткие правила. Теперь никак нельзя нарушать приватность королевских отпрысков, снимать видео на утренников и тем более выкладывать что-то такое в интернет. Добро пожаловать домой, Сассексы. Вас здесь очень ждали, язвят местные в соцсетях. Но ничего, стерпится, слюбится. Не унываем и ждем хороших новостей. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Реклама.
2: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
3: Хватай вафлю. Иди куролесить.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
3: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
1: Политическая реклама.
5: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
6: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
8: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Алеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство — люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что ж, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия — водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил и не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь: там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОКО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
8: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
3: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
2: Вода.
4: То нет, то да.
2: Свет.
5: То есть, то нет.
2: Тепло.
6: Ну, если повезло.
2: А территория.
7: Это та еще история.
3: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
2: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
8: Хочешь выжить в «Мандуле»?
9: В телефон скажи «Алле».
2: Горячая линия 8 800 808 плюс 100 500.
10: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют.
11: Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства? Смотрите во всех кинотеатрах. Михаил Капустян.
12: Ну я же люблю тебя, дура!
11: И Ольга Арбузова.
13: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
11: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

0: Романтическое приключение на большом экране для всей семьи. «Бордюры любви». В роли светодиодного тополя Александр Дрявло.
1: А вы умеете драть лыко?
2: Нет, я ни разу не пробовала драть лыко.
1: Освоить перспективную профессию лыкодратель вам помогут высшие государственные курсы лыкодрания имени Дрю Берримор.
3: Я работаю лыкодратчицей всего 2 года и уже успела преуспеть.
4: Вообще забыл про обувные магазины. Лыка всегда под рукой.
5: Утром лыка надрала, вечером новые лапти. Спасибо, тятя!
1: Да, лыка – это лапти, а лапти – это просто песня.
6: Эх, лапти да лапти да лапти мои, эх.
1: Пришло твое время драть лыка.
7: Работодатели ждут лыкодрателя.
1: Высшие государственные курсы лыкодрания имени Дрю Берримор. Дери, как Дрю. Встань на путь лыка на сайте lykomachalo.ru.

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Циховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, и когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: «О-о-о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой? Да я встречу вас возле метро». И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ: Андрей, вам все понравилось, напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю, такой: да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимает заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Малоопытный шотландский ветеринар сделал искусственное дыхание овечке и совершенно случайно изобрел волынку.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Аркадий Райкин.
1: Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И сопили путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодец.

0: На дой карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием. Не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает. Вкус специфический. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к мне, я через завсклад, через директор магазин, через творовед, через заднее крыльцо. Другой достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус специфический. Представь себе, исчез дефицит. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Фифли есть? Эс. Черный есть? Эс. Лакированный есть? Эс. Белый верх, черный низ. Ес, ес. Черный верх, белый низ. Ес, ес. 42-й, самый ходовой. Ес. Слушай, никогда не было. Сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговиц, шнурок. Есть. Ты купил, я купил. Мы его не любим. Он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Творовед, обувной отдел, как простой инженер. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Олег Сидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Олег Сидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
11: Олег Сидо не действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
16: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
17: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш.
18: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
19: Да что заработали?
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки — это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Персидский котенок сделал на персидском ковре небольшой такой персидский залив.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел бы

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
3: 22 января, исходя из своей потребности купить продукты для семьи, я потребовал в сельпо баночку сгущенного молока. Мне отказали. Тогда я потребовал заменить ее банкой фруктовой смеси. Но и заменителя не нашлось. Крепко волнуясь за судьбу моих голодных детей, я купил четвертинку водки и выпил ее в том же общественном месте, то есть в магазине. Гражданку Савельеву я не пытался раздеть в лифте с неприличной целью, а просто подшутил над ней, слегка в похотливой манере. В темноте я наткнулся на голый предмет, который начал меня страстно обнимать и целовать. Поскольку я с детства не имел привычки пить по частям, то вышеупомянутая бутылка была прикончена мной прямо в столовой. После чего, выйдя на улицу, я вдруг обнаружил себя одетым в незнакомое мне женское пальто. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и я расскажу, чем живут люди мира. В Штатах и Британии набирают популярность курсы клоунов. В основном это обучение проходят офисные сотрудники. Служащие уверены, что эти курсы помогают им бороться со стрессом и развивать полезные для карьеры навыки. На занятиях люди учатся импровизировать, выступать перед публикой, легче относиться к ошибкам и отпускать контроль. Среди учеников встречаются юристы, бухгалтеры, психологи и другие офисные специалисты. Но круто, были просто клоуны, а теперь будут клоуны сертифицированные.
1: Хорошие новости.
0: В Австралии решено полностью запретить музыку, созданную нейросетями. Такие песни теперь не смогут звучать в чартах и претендовать на музыкальные премии. А все из-за того, что в местном топе уже 16 недель одно из первых мест занимает ИИ-ремикс известной песни Мадонны «Like a Prayer». При этом кое-что нейросетям все-таки можно. Написать текст или музыку, но петь при этом должны люди и только люди. Какие все-таки здравомыслящие граждане в этой Австралии?
1: Хорошие новости.
0: В Китае стал востребован сервис детей на прокат. Это заработок для молодежи и возможность пообщаться с кем-то для пожилых одиноких людей. Суррогатные дети берут за свои услуги от 8 тысяч рублей за 3 часа общения. В это время зумеры настраивают старикам смартфоны, ходят с ними в поликлинику, помогают по дому и просто разговаривают. Причем у многих этих пенсионеров есть свои дети, но они очень уж заняты на работе. По всему выходит, что не только стакан воды в старости можно купить, но и человеческое участие. Копим деньги на пенсию. И ловим хорошие новости не только в эфире Юмор-ФМ, но и в наших соцсетях. Ну а пока, пока.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске плюс 21, в Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.
5: Реклама.
6: Достойный последователь бренда «Черри».
7: I love you, Tenet.
6: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
7: Tenet и «Черри». Качество и цена.
6: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
8: Думали, вафли – это только к чаю?
9: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
10: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Релакс-комедия
13: «Я еду с девочками в спа»
12: о женской дружбе и не только.
14: К мужчинам требования должны быть минимальны. Смывает за собой и умеет забирать заказы в ПВЗ. Все.
12: «Между нами девочками» в кино с 10 сентября. Категория 18+.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ».
5: Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня поговорим о наших соседях. Ведь ровно 35 лет назад, 4 сентября 1991 года, город Екатеринбург вернул себе историческое название. До этого он 65 лет носил имя Свердловск в честь революционера Якова Свердлова. Кстати, Челябинская область тогда еще была частью Единой Уральской, центром которой как раз и был Свердловск. Вместе с ним в начале 90-х историческое название вернули многие города. Ленинград стал Санкт-Петербургом, Горький – Нижним Новгородом, Куйбышев – Самарой, а город Калинин – нет, не Калининградом, а Тверью. А вот Челябинск за свои уже почти 290 лет никогда не менял название. Лишь получил неофициальное прозвище «Танкоград», которое до сих пор в ходу, к примеру, у хоккейных болельщиков. К слову, о предстоящем юбилее Челябинска город продолжает активно приводить в порядок, в том числе моют памятники. Специалисты на автовышках уже очистили арку «Городские ворота» и нулевую версту на Кировке, стеллу «Город трудовой доблести», сферу влюбленных и другие архитектурные композиции. Напомню, уже в эту субботу праздничные программы в честь Дня города пройдут во всех крупных парках и на других локациях. А некоторые мероприятия стартовали уже сегодня. К примеру, фестиваль «Зеленый шум» в городском Бару. Возрастное ограничение 12+. Сегодня участники исследуют лесной массив вместе с биологом и художницей, которая перенесет увиденное на бумагу в виде набросков. Завтра пройдет орнитологическая прогулка. Гости понаблюдают за птицами, а затем снова смогут порисовать. Также к фестивалю организаторы создадут навигационную брошюру и аудиогид по Бору, чтобы горожане могли узнать что-то новое во время прогулок. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
5: Всегда хорошие новости.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Пожалуй, самое время нам окунуться в удивительный и волшебный мир итальянской оперы. Не беспокойтесь, целиком слушать знаменитую оперу «Севильский цирюльник» мы не будем. Но несколько веселых историй из жизни прославленного композитора Джакомо Россини я вам с удовольствием расскажу.
0: «Шутить изволите».
1: Жители одного небольшого итальянского городка, желая поживиться за счет туристов, обратились к Россини с просьбой выступить в их концертном зале. Уговаривая Россини, бургомистр городка решил малость приврать. «Маэстро, мы поставим вам памятник на главной площади города. Муниципалитет уже отпустил на это деньги». «Сколько?» – быстро спросил Россини. «20 000 лир», – бахнул с потолка завравшийся бургомистр. «Не надо памятника», – сказал Россини. «За такие деньги я готов сам стоять у вас на площади каждый день». Как-то Джакомо Россини, гуляя по пригородам Неаполя, проголодался и заглянул в харчевню при дороге. Хозяин узнал именитого гостя и сразу решил содрать с него подороже. «Стакан вина», — распорядился Россини, — «да зарежьте и жарьте мне цыпленка». «Будет сделано, сеньор», — отозвался хозяин. «С вас 2 лиры». «Две лиры?» Притворно ужаснулся Россини. «Ну уж нет. Тогда зарежьте мне, пожалуйста, 1/2 цыпленка». Однажды Джакомо Россини услышал от своего приятеля, что один коллекционер собрал самую большую коллекцию орудий пыток. «А есть в этой коллекции пианино?» – поинтересовался композитор. «Нет», – удивился приятель, – «конечно, нет». «Ну, значит, в детстве этого коллекционера не заставляли учиться музыке».
0: «Шутить изволите».
1: Думаю, все, кого в детстве заставляли учиться музыке, сочувственно вздохнули. Но это не делает историю менее забавной. С очередной порцией столь же забавных историй вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
2: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелий. Арнео, окей.
16: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Йо,

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.
0: На Юмор-ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
2: Пятницу на календаре. Начинаем постепенно провожать рабочую неделю. Делаем это в приятной компании, разумеется. Шутки шоу с этой самой минуты в студии Юмор-ФМ. Здесь Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Осень прекрасная, восхитительная и, конечно же, улыбательная.
2: Ну, конечно же. Кстати, за улыбки отвечают следующие в рамках этого часа. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, появится под занавес 60-минутки. Гар Дмитриев на экваторе часа в рубрике «Угарный папа». И я такого не говорил, самая брутальная рубрика во главе с Джейсоном Стэтхэмом. Ну, а еще раньше здесь герои. Юмор Скейт Шоу.
3: Для вас мы собрали только самые лучшие. Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Ну а пока всем доброе-бодрое.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в магазине».
4: Миша! Миша! Миша, нет!
5: Катя, я взрослый мужик. У меня есть квартира, у меня есть машина. Нам есть что есть. И все это благодаря мне. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
4: Да какой PlayStation? Тебе что, 12?
5: Катя, я взрослый мужик. Я всех своих друзей по отчеству называю. У меня есть весь набор отверток. У меня запонги лежат в тумбочке. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
4: Ты вообще сам себя слышишь или нет? Какая приставка? Тебе 35 лет.
5: Катя, я взрослый мужик. Тебе из банка смс-ки с циферками приходят благодаря мне. Мы едим плоды деревьев, которые растут даже не у нас во дворе. Я защита, я опора, я стена. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
4: Подожди, подожди. То есть вы, Михаил Игоревич, оператор контроля качества металлургического завода. Хотите в игрулечки играть?
5: Да, Катя, ну я взрослый мужик, я прихожу с работы, чтобы просто ноги отстегнуть и замертво спать упасть. В ближайшие 30 лет со мной легендарного ничего не произойдет. Но у меня до сих пор есть возможность, Кать, спасти железнодорожный вокзал в Варшаве от террористов. Все взрослые мужики играют в приставку, у меня вон начальник в танке шпилит.
4: Это тот, который с женой разводится?
5: Кать, ну они же не поэтому разводятся. Они разводятся, потому что он ее очень сильно бьет. Игры здесь ни при чем. Ну а как мне развлекаться, Кать?
4: Ну как-то же раньше развлекались мужчины.
5: А я тебе расскажу как. Вот мужик приходил с работы и думает, надо развлечься. Газета, сейчас как развлекусь. Хоть бы она не кончалась никогда. Кончилась. Развлекаться все равно охота. Пойду вонючий радиоприемник спаяю.
4: А может быть ты не будешь так открыто угорать над моим папой сейчас? Посмотрите на него, обидели мальчика, не дали в приставку поиграться.
5: Да, Кать, ну что за фигня? Я когда маленький был, мне говорили, тебе нельзя приставку, ты маленький. Сейчас я вырос, мне говорят, нельзя приставку, ты взрослый. Где я эту неделю проспал, где поиграть можно?
4: Да ты просто сам подумай, ты реально взрослый мужик. Тебе в воскресенье к проктологу, Миша. У тебя реальные взрослые проблемы. Какая нафиг приставка, объясни мне. Это вообще бесполезная трата времени и денег.
5: Хорошо, Кать, нахрена ты ездишь в караоке?
4: В смысле?
5: В смысле, нахрена ты ездишь в караоке? Это бессмысленная трата времени и денег. Это же глупо ехать куда-то, чтобы спеть песню.
4: Знаешь что, а вот эти вещи сравнивать не надо, Миша. Караоке — это развлечение для взрослых. Я там отдыхаю, я там веселюсь, я там выпускаю пар.
5: Ну я вот тоже хочу выпускать пар, но только в игре, Кать. Я вот подъезжаю к проститутке на Ламборджини. Снимаю ее, она выходит из машины, я ее давлю на полной скорости, забираю деньги. Мне очень весело, Катя, в этот момент.
4: Миша, ты не ребенок, нет, ты больной психопат. На всю голову псих больной, реально. Я не буду даже разговаривать с тобой. Спим в отдельных комнатах.
5: Я в той, в которой есть телевизор.
4: Да, конечно.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
6: Мишень друг

0: На Юмор ФМ. Итак, 4 сентября на календаре, пятница. Сегодня отмечается день рождения игры «Что, где, когда».
1: Внесите хрустальную сову.
0: 51 год, если интернет нас с тобой не обманывает, отмечается сегодня.
1: Когда-то я очень любила эту передачу, смотрела просто взахлеб. Кстати, был там один у меня любимый, ну ладно, не буду называть его имя, вдруг он сейчас слушает, потому что он больше не любимый.
0: Да, у меня все было наоборот, я не очень любил игру «Что, где, когда» раньше, там в детстве, в юности и так далее, но вот с возрастом.
1: С возрастом.
0: Сейчас, видишь, в другую тему немножко нашего эфира ухожу, с возрастом очень даже.
1: Нет, давай в другую тему не уходить, а скажем, как есть. Ответ на какой вопрос вы так и не смогли найти? Ну вот задайте нам свой, любой, а мы попробуем ответить. Например, от чего так в России березы шумят?
0: От чего белоствольные все понимают?
1: Но...
0: Удар. Наклонившись. Ну и еще один вопрос, на который никак не могу найти ответа. Ну доколе микроволновка будет греть тарелку, а не суп?
1: Это самое вообще, кстати говоря, обидное. Да. А вот кто придумал эту штуку? Почему так происходит?
0: Много
1: что
0: вопросиков.
1: С этим делать?
0: Да. Отправляйте свои вопросы в веселый чат, попробуем на них ответить. Ну и пишите, на какой вопрос сами не можете никак найти ответ.
1: Доколе. Да, Антон, вот это, конечно, слово.
0: Доколе!
1: Ну а пока здесь на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм. Он и слова-то такого, наверное, не знает. Джейсон-то доколе. Я такого не говорил.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце?
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

Правда.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Три медведя ели и приговаривали: да, Машей кашу не испортишь.

0: не снилось никому. Я не пойму, но почему?
1: И закружилась все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините. Только помню голос.

0: на Юмор-ФМ.
1: Итак, день рождения легендарной игры «Что, где, когда», которая отмечается сегодня, мы, собственно, спрашиваем вас. Ответ на какой вопрос вы так и не смогли найти, ну и предлагаем вам задать нам любой вопрос, а мы попробуем на него ответить. Что прилетело в веселый чат, сейчас заглянем, разберемся. Оксана написала: «Доброе утро», «Доброе-доброе». Почему в холодильнике есть свет, а в морозилке нет?
2: А это вот действительно.
1: Ты знаешь тот самый вопрос, которым может тебя в тупик поставить ребенок. А почему так? Слушайте, ну, смотрите.
2: Чтобы пельмешки спали без света.
1: Например, да, есть несколько причин. Если говорить серьезно, некоторые производители делают это из экономии, например.
2: Серьезно?
1: Да, потому что холодильник мы открываем чаще, а морозильную камеру реже. Потом там экстремально низкие температуры, и быстрее будет, например, окисляться вся проводка.
2: И лампочку придется менять постоянно, да?
1: И еще в морозилке, как правило, намного меньше места.
2: Ты что такой умный?
1: Поэтому все равно, то есть, достаточного освещения мы не получим, потому что все продукты заморожены, набиты, поэтому, ну, бесполезно получается.
2: Вот такое умное утро. Вопрос, кстати, от Татьяны. Как можно есть все, что хочется, и не набирать лишний вес? Но до 30 это можно было еще как-то сделать, а вот если вам за 30, то мы уже, наверное, не знаем, что вам ответить на этот вопрос.
1: Да, мы бы скорее спросили, а как теперь вернуть это состояние снова, в котором мы когда-то пребывали и находились? Эх, метаболизм, где ты?
2: Где? А вот еще вопросы, где ты?
1: Да.
2: Метаболизм.
1: От Вованы есть комментарий вот такой. Вот в консерватории готовят консервы.
2: Серьезно?
1: А что готовит обсерватория, да. Это тот самый комментарий после того, как мы озвучили. Нам втроем теперь, Вован, вместе с вами, надо как-то уворачиваться аккуратно от виолончели, потому что может прилететь за такие вот.
2: Да-да-да, за консервы из консерватории.
1: Да, что там в обсерватории? Бог его знает.
2: Бек вот спрашивает: дорогие Антон и Ольга, никто так и не ответил, где находится нофилет.
1: Бек, вот. у нас, например, прям в студии есть нофилет. Да что там в студии? В кармане прямо у меня сейчас.
2: Вы прям можете нам написать. +7 915 0303 567. Единый номер в мессенджерах и СМС. Ответ на какой вопрос вы так не смогли найти?
1: Ну и задавайте свой, а мы продолжаем с вами делиться юмором. Угар Дмитриев, он же угарный папа, прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: «Угарный папа».
3: 6-летняя Милана подходит к маме с рисунком и говорит: «Мамочка, посмотри, я начала рисовать пугало, а получилось ты». Денису 4 года. Он заболел, лежит в кровати. Вызвали на дом врача. Мама описывает симптомы. Температура и кашель такой, лающий. Врач выписал рецепт и ушел. Вечером папа приходит с работы и спрашивает: «Сынок, что случилось у тебя? Разболелся?» Денис выдает жалобным голосом: «Да вот, кашляю, как собака». Из школьных сочинений Алены: «Я родилась человеком, а ведь могло быть все иначе. С давних времен животные кормили, одевали и обували людей». Коля оглянулся и увидел, что за ним со всех ног неслась корова, которая спокойно жевала траву.
0: «Угарный папа».
3: Папа 5-летней Ани собирается на работу. Уже в дверях Анечка подбегает к нему и говорит: «Желаю тебе, папочка, на работе как следует выспаться». Леша 6 лет. Пришел с папой в поликлинику сдавать анализ крови. Папа ему говорит: «Давай сам занимай очередь, ты уже большой». Леша подходит к кабинету, где уже выстроилась очередь, и спрашивает: «Ну, кто последний за кровью?» На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: День рождения «Ашан» совсем скоро, а все выгодно уже! Приходите «Ашаниться» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная Птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от...
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все. Все под контролем.
5: Красота-то какая! Лепота!
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-85-70. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда.

0: Ответ на какой вопрос вы так и не смогли найти, ну и можете задавать нам сегодня любой. Мы попробуем на него ответить, найти-таки этот ответ. Давайте посмотрим веселый чат. Сергей написал следующее. Не смог найти ответ на вопрос, куда уходят деньги.
1: В смысле, куда уходят деньги, все прекрасно, как бы понятно. В определенные магазины, куда зашел, туда они тоже вышли.
0: Да, вот почему так быстро, это уже другой вопрос, конечно, да. А теперь вопрос вам, господа знатоки. В общем-то, тракторист Василий взял с собой на работу 5-летнего сына. И ребенок узнал волшебные слова, помогающие завести любой трактор. Какие это были слова?
1: Поехали!
0: Да, разные были слова.
1: Ну, поехали тоже, вполне себе заведет трактор, нет? Я, честно говоря, трактором никогда не управляла.
0: Да, ну если уж со словом «поехали», Гагарин в космос слетал.
1: В конце-то концов, то уж на тракторе тем более можно уехать. Вот Дмитрий спрашивает, почему все-таки на руках ногти, а не рукти?
0: Ну, потому что, ну что? А как вы себе это представляете?
1: А как, ну, рукти.
0: А вы знали вообще, что ногти — это волосы?
1: Серьезно?
0: Серьезно, абсолютно.
1: Нет, это же какая-то там ороговевшая кожа. Аня, какие волосы? Это про что?
0: Волосы просто очень так плотно растущие.
1: Какой кошмар. Вот несколько человек спросили, значит, что появилось раньше, яйцо или курица. На самом деле, классный лайфхак. В двух интернет-магазинах вы заказываете в одном яйца, а во втором курицу.
0: Что раньше привезут?
1: Да, то раньше и было. Все просто.
0: А вообще официально ученые доказали, что все-таки яйцо, конечно, а не курица.
1: Вот, мотайте, так сказать, на ус.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты в наш веселый чат. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Только что мы с тобой, Оль, за эфиром обсудили, о чем будем говорить. Я понял, что краткость действительно сестра таланта. У нас автомобиль и термокружка, друзья. А если подробнее, автомобиль за улыбку. Ну все вы можете у нас забрать. И автомобиль, и термокружку.
2: А термокружка очень нужна в автомобиле. Едешь?
1: Например,
2: конечно. Ёшка-хиёчек. Значит, есть же эти подстаканники?
1: Есть же.
2: Вот. И вообще, и кайф, и удовольствие. Значит, план действий таков. Вы сейчас заходите на сайт веселоерадио.ру, загружаете фотографию, если ее еще нет в улыбайзере. А если есть, то все, слушайте внимательно Юмор-ФМ. Как только здесь появится та самая шутка, будьте готовы ее повторить. Она появится очень скоро, ну а еще раньше появится возможность забрать термокружку.
1: Начните с малого.
2: Да, сначала берете термокружку, потом забираете автомобиль.
1: В общем, ждем ваших звонков прямо сейчас. 229-2909, код Москвы 495, на подходе игра под названием «Песня про Воронеж».
2: А ну пока. А пока здесь Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Нам песни строить, как говорится, и жить помогает. Представьте, двое друзей выпивают на кухне, выпивают уже не первый час, и один из них сокрушается. А я ведь в детстве в хоре пел. Да. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока. Просил же по-человечески. Прекрасное, а не вот это вот все. Да что ты говоришь, отвечает ему второй. А песню «Умчи меня, олень, в свою страну оленью» пел в детстве?
5: Конечно, пел. И что?
4: Ничего. С прибытием. Поговорим о семейных ценностях. Представьте, друзья, 2 часа ночи, в квартире раздается телефонный звонок.
5: Алло, здравствуйте, а Оля дома?
4: К сожалению, Оли дома нет.
5: Ха, я с вас балдею, а? На дворе глухая ночь, а вам вообще родителям пофиг.
4: Где Оля? С кем Оля? Немедленно приезжайте и заберите ее домой. У меня нет больше денег поить вашу дочь.
6: Через тернии к теще. Муж заходит в дом и говорит жене:
5: слушай, любимая, этот гигантский паук у нас во дворе никак не успокоится. Представляешь, наша корова опять запуталась в паутине.
6: Так, Сереж, немедленно бросите свои идиотские шутки про мою маму. Пусть спокойно полежит в гамаке.
0: Самый лучший Дэн.
6: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
8: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
9: Качество и цена.
8: Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме плюс 23. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске плюс 21, в Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.
0: Реклама.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может.

0: птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска ход свободный 0+.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
4: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 599 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Очень толстый и очень чумазый мальчик победил сразу в двух конкурсах. Неряха года и ряха года.

0: Сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Маленькая напоминалочка о том, что каждая песня земного шара была написана изначально про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций. Еще у нас на связи со студией Анатолий.
3: Доброе, бодрое.
2: Анатолий, приветствуем.
4: Доброе, бодрое.
3: И замурчательное. Нам Анатолий звонит из самого кошачьего города.
2: Мурманск. Так, Анатолий, в общем-то, задачка имеется для вас какая? Следующего характера. Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве, перекрыты названием города Воронеж. Все эти слова необходимо расшифровать, правильно назвать. Справляйтесь, подарок ваш. Если вдруг нет, по номеру 915-0303-567 мы принимаем варианты слушателей Юмор ФМ.
3: Я скажу даже больше. Там не три слова, а два.
2: Да, это ли не пятничное везение?
3: А? Крикну, а в ответ тишина. Так, ладно, погнали. Так,
2: Анатолий, готовы?
4: Готов.
2: Вперед.
0: Песня про Воронеж.
3: Анатолий.

0: Ну, все просто, да?
1: Очень просто. На теплоходе музыка играет,
0: да.
1: Ничего поделать не могу.
2: Проверяем.
0: Ничего, конечно. На теплоходе музыка играет, а я стою на берегу, машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Ура! Мы тоже ничего не можем поделать. И отправляем фирменную, замурчательную термокружку Юмор-ФМ в Мурманск.
2: Анатолий, наше поздравление для вас.
1: Большое спасибо.
2: Вам.
1: В Мурманске кота-кружка самое место.
0: Там целая термо-кота-кружка.
2: И покажите мне человека, который с этим поспорит. Да, еще раз наше поздравление, Анатолий. Классного дня всему Мурманску. Большой привет.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Добро пожаловать в новый час всем, кто настроен на первое юмористическое. Друзья, 4 сентября на календаре, день рождения игры «Что, где, когда». 51 год исполняется телевизионной игре. Ответ на какой вопрос вы так и не смогли найти, мы интересуемся. Ну и предлагаем вам задать нам свой любой вопрос. Мы попробуем на него найти ответ.
3: Вот Ирина из города Новоалтайск, которой 42 года, спрашивает, вернее, не спрашивает, а пишет. Современные дети...
2: Что за поправочка такая на возраст?
3: Она так написала. Современные дети часто спрашивают нас, рожденных в 80-е, как мы раньше жили без интернета и сотовых телефонов. А жили очень счастливо и весело. Подтверждаю. Но сейчас, когда иногда пропадает интернет, там, не знаю, там дерево упало. Ну, мы в лесу живем. Ну, я в лесу конкретно живу. Вот. И там бывает, не бывает интернета. И я думаю, как мы раньше жили без интернета?
2: Да, жили-то вроде, да, действительно неплохо. А вот как мы умудрялись назначать встречи где-то с кем-то и, в общем-то, встречаться?
3: А очень просто подходили к дому. Саш, ты выйдешь! Вот как-то так это было.
2: Ох, тетя Оль. Шутки-шоу, здесь Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
3: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и веселого. Встречайте тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
5: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
6: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
5: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
6: Так, а что вы вчера ели?
5: Ну, голубя ел.
6: А вы голову голубя ели?
5: Ну да, общипал и голову голубя ел.
6: А голову голубя ели?
5: Голову голубя ел.
6: А вы голову голубя ели?
5: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
6: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
5: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
7: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
5: Зачем?
7: Ну, просто мы хотим построить ель.
5: Зачем?
7: Как зачем? Путин приехал.
5: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
7: Ну да, это же экономический форум. Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: Пятница считается днем, ну, самим по себе праздничным практически. Тем не менее, есть официальные в календаре. А день перерыва на искусство, вот что отмечается в финале этой рабочей недели.
2: То есть это нужно на что-то отвлечься, там, посмотреть какую-то картину.
1: Послушать классику, например. Все, закончена минутка, отвлечения на искусство. Поехали дальше. День оттяга выпал на пятницу.
2: Оттяга прям. Слушай, я прям так утро и начала. В общем, у меня прозвенел будильник в 5:45.
1: Есть большая разница между потянулся и оттянулся, Оля.
2: А, ну, ладно.
1: А еще 4 сентября 1959 года поступили в продажу первые колготки.
2: С чем мы всех и поздравляем. Я сегодня этот день не отмечаю. Благо, еще тепло в Москве.
1: Я с детского сада его не отмечаю, Оль. Такие, в общем-то, праздники и события. Выбирайте, что больше нравится, а мы продолжаем с вами делиться юмором. Шутки, песни, плюс прямо на носу. Как всегда, слушаемся в эфире Юмор ФМ. Пересматриваем все в нашем официальном канале Юмор ФМ на Рутюб.
2: Встречаем Стас Ярушин. Ты просто про детский сад сказал.
1: Надежда
2: Ангарская. Плюс.
1: Наташа Краснова.
2: Она.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: И снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. И «плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы... приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Шотландский праздник обломал веселый ветер. Краснеют женщины, смеются даже дети. Веселый ветер, что ж ты натворил?
3: Нет, подожди, у них там, они же что-то поддевают или нет?
1: Не знаю, мы видим только юбки.
4: Видимо, в этой ситуации ничего не поддевали.
0: В крови мужчины плещет пиво. Ведет себя он некрасиво. Мужчина бойко машет ксивой. И на меня наводит ствол. А мы ведь когда-то все за него голосовали, ребята.
3: Катышки, катышки, катышки и нитки от бабки на вас свитера в пупочке у Никитки.
2: На Юмор ФМ.
0: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Ага.
5: А новый муж меня любил, пока все нервы не сгубил. Короче, муж объелся груш, мне снова нужен новый муж. Что за мужик пошел у нас? То муж на день, то муж на час. Давай смелее, чего ты ждешь? Ты видишь, замуж не втерпешь.
0: Готовы?
5: Осенью в дождливый серый день вскочил у губернатора.

0: А если за глаза, то мы всегда пожалуйста.
1: Ой, прикольно, смешно. Класс.
2: Наташа, твоя
1: так,
2: песня.
1: Так, сейчас.
3: Людоеда мы ловим на живца, на безымянный палец без кольца.
4: Шутки, песни,
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
5: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
4: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы представляете? Внуки 136-летней бабушки психанули и сами заработали себе на квартиру.

0: на Юмор-ФМ.
1: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. Новость такая. Тут один предприимчивый китаец придумал, как зарабатывать почти 1,5 миллиона рублей в месяц.
2: Что надо делать?
1: Хорошенькая сумма, да? А, в общем-то, все очень просто. Он открыл два салона, где клиентов не массажируют, не массируют. А,

0: Чешет ногтями. Забери мои деньги, забери мои деньги, да. Достаточно просто вот маникюр подлиннее и все. А, в общем, да, вы все понимаете. Человек приходит в этот салон, платит деньги, ложится и получает свою порцию удовольствия. Почесунки ногтями, вот эти самые. Две точки у него сейчас, планируют расширяться до 100 точек. Сами клиенты отмечают, что данная процедура снимает стресс, это раз. Улучшает сон, это два. И иногда... действует, работает намного эффективнее, чем обычный массаж.
1: Естественно, это же из детства. Тебе не чесали спинку?
0: Слушай, мне... Оля.
1: Что?
0: Буквально вчера. На ежедневной основе и абсолютно бесплатно я наслаждаюсь данной процедурой.
1: Бесплатно ли, Антон?
0: Ну, приходится платить в какой-то степени, в каком-то роде.
1: Лучшие годы твоей жизни забирает.
0: Это раз. Слушайте, ну вот так, все гениальное просто, пожалуйста.
1: Чешите друг друга и будьте счастливы.
0: И богаты.
1: И богаты, конечно же. Я хочу рассказать забавную новость, которая сейчас завирусилась. Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер. Это такая вот коммуна.
0: Или имя мэра, что ли?
1: Не-не-не, его там по-другому зовут. Его Жоли фамилия. Запретил тигровым комарам летать над этой самой коммуной. Значит, меры были приняты после того, как жители начали жаловаться. Они не могут спокойно находиться на улице. Власти подчеркнули, что любой комар, который не будет соблюдать требования закона, должен подлежать привлечению к ответственности.
0: Вот проблемы у людей, да?
1: Понимаешь? Значит, там уже установили ловушки для комаров. Домики для летучих мышей и скворечники для синиц. Скворечники для синиц. Как тебе такое?
0: Синишники.
1: Синишники.
0: Для скворцов.
1: Синяки получаются, можно еще так сказать. И солнечная опора для привлечения ласточек. Вот, собственно, теперь там ни один комар, вот этот вот тигровый, не пролетит.
0: Тигровый комар. Интересно, а как вот он над ухом пищит? Ты ложишься спать, а у тебя над ухом где-то... Что-то такое, да?
1: Ты думаешь, вот так? Но он, кстати, красивый.
0: Да?
1: Ну вот, смотри,
0: какой. А, кстати, правда, тигровый.
1: Красавчик просто. Ну вообще, если
0: вообще,
1: честно,
0: кстати, больше
1: на зебру.
0: Да, или на далматинца.
1: На далматинца. Он такой черно-белый, черный в белых пятнышках.
0: Да. Если интересно, загляните, посмотрите. Такие новости к этой самой минуте. Ну а впереди у нас, друзья, Игорь Маменко и его любимые анекдоты в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет... Любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Муж говорит жене: так, Зоечка, пока, целую, я на ипподром. Она говорит: скачек не будет, это твоей кобыле морду разбила. Еврей поймал золотую рыбку, она говорит: три желания, вот у меня, ну, так принято, три желания я исполню. Говорит: давай сделаем так. Три желания. Значит, мне нужно великолепный Бентли, мне нужна прекрасная блондинка, $1 000 000 в банке, в центре Москвы квартира, это значит раз. Сегодня мне предложили незабываемую ночь с 20-летней девушкой. В обмен я должен был прорекламировать какое-то средство для чистки ванной комнаты. Конечно, я отказался, потому что я человек с высокими моральными стандартами и огромной силой воли. Такой же сильный, как Аякс. Суперсильное средство для чистки ванной комнаты. Теперь и с ароматом лимона или ванили.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
14: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
15: ОСАГО в Альфа-страховании.
16: Вот настоящий порядок.
17: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
18: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
19: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
20: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
21: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я вот что подумал. В наши дни песня «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучит не так уж и печально.

0: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем ответ на какой вопрос вы так и не смогли найти. Ну и плюс ко всему предлагаем вам нам задать любой абсолютный вопрос, а мы на него попробуем ответить. Елена в веселый чат написала: «У меня вопрос, и я как женщина тоже не могу найти на него ответ», сообщает Елена. Но тут все логично. Чего хотят женщины?
1: Ну, может, Антон, ты знаешь?
0: Нет. Нам-то откуда знать, если вы сами не знаете? В общем, Лен, даже не пытайтесь.
1: Да. Светлана вот написала: «У нас в России очень любят синонимы. Так, например, вместо „О боже, опять эти рожи“ люди говорят „Доброе утро, коллеги“. А вопрос в чем?»
0: Так, ну это, видимо, просто шуткой Светлана поделилась.
1: Да, вопрос: доколе мы так будем говорить?
0: Да, Светлана, вопросов не имеем никаких, да, действительно так. Надежда желает доброго, бодрого, это взаимно. Вопрос от Нади, пожалуйста: почему так быстро идет время и куда уходит лето?
1: Лето уходит куда-то, где сейчас холодно.
0: Все из-за наклона Земли.
1: Кстати, да.
0: Да, оно...
1: Если бы так не происходило, то вообще было бы все по-другому.
0: Все тепло смещается ближе к экватору.
1: Угу. А на экваторе можно яйцо держать на иголке, оно будет стоять, да? Я правильно запомнил, Антон?
0: В целом, в общих чертах, да. Все верно, Оля.
1: Альберт вот, кстати, написал: «Уважаемые знатоки, объясните, пожалуйста, почему в женскую сумочку жены вмещается в разы больше, чем в мой 50-литровый рюкзак?»
0: Это очень просто.
1: А почему?
0: Ну, смотрите, Альберт, рюкзак-то он все равно всего на 50 литров,
1: угу.
0: А сумочка женская, она бездонная. Вот и все. Там даже черные дыры сейчас где-то с торца космоса стоят, нервно покуривают в сторонке, смотря на женскую сумочку.
1: И пару ящиков просека туда можно вместить.
0: С собой у тебя?
1: Конечно.
0: Такое утро. Продолжаем принимать ваши варианты, ваши вопросы, в общем-то, в наш веселый чат 915-0303-567. Ждем.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Помните, недавно мы совсем говорили о том, что здесь, в эфире Юмор-ФМ, периодически, с постоянной периодичностью, появляются те самые шутки, которые могут сделать вас богаче на 3000 рублей, а также помогут заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, мы говорили, что у нас можно выиграть все, что пожелаете. Можно и термокружку. Ее уже, кстати говоря, выиграл у нас Анатолий из Мурманска. Ну, а прямо сейчас, ну вот совсем скоро, вот прям через несколько минут.
2: На минуту.
3: Можно будет заполучить, как уже сказал Антон, деньги, 3000 рублей тут же сразу и возможность в суперфинале отхватить целый автомобиль.
2: Так сказал ты, как будто Антон Деньги. Как прозвище мое.
3: Антон Деньги.
2: Здравствуйте, Антон Деньги.
3: Антон Деньги. Слушай, какая у тебя денежная фамилия, Антон Деньги.
2: Да-да. В общем, да, с минуты на минуту здесь та самая шутка. Не упустите, не пропустите. Телефончики поближе, ушки на макушке. А еще раньше встречаем нашего эксперта по взаимоотношениям.
3: Да, там будет вопрос, ну, для мужчин прям. Вот когда лучше жену посадить себе на шею?
2: Узнаем. Сатья с юмором прямо сейчас.
0: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает.
4: Уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
0: «Сатья отвечает».
5: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну, сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей. Она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Говорю, дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, посидим. Сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой. На этой земле у меня как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще это надо разгрузить партию мыла. Вот зачем мне такая работающая жена? В какую... Вот, поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатление больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
4: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
5: Поэтому как так? Вы до ЗАГСа или после?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Кыштыме +23 °C. В Карталах и Троицке до 27 °C тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске +25 °C. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Сатке, Магнитогорске и Озерске +21 °C, в Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме +23 градуса, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске +24 °C.
0: Реклама. «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я настолько хорош в постели, что даже просыпаться не хочется.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Я тоже каждое утро хорош в постели. Очередная шутка прозвучала, друзья. Та самая, которую вам необходимо повторить для того, чтобы забрать у нас 3000 рублей, ну и заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Прямо сейчас решится судьба 3000 рублей и путевки в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Буквально через несколько мгновений мы остановим улыбайзер, который сейчас с невероятной скоростью раскручивается на сайте веселоерадио.ру, и вы можете за этим наблюдать. Мы сейчас как скажем кое-что, потом появится одна фотография, и этому человеку
2: так как скажем кое-что, потом заявление писали. Нет, скажем мы другое, конечно.
3: Ну, давай.
2: Остановим улыбайзер.
3: Три.
2: Два.
3: Один.
2: Улыбайзер.
3: Стоп.
2: Да.
0: Автомобиль за улыбку.
3: 3-3-3 и будет дырка. Алина из Москвы появляется в нашем улыбайзере. Красивая, кареглазая.
2: Да, я знакомые пейзажи, кстати, увидел. Да, действительно, Москва.
3: А
2: ты думала, что я очень внимательно смотрел в глаза Алины?
3: Да не факт, что это Москва, что таких облаков нет в Стерлитамаке, например.
2: Ну, там дело не совсем не в облаках.
3: А в чем?
2: Ну, посмотри, архитектура, что-то вот знакомые места какие-то.
3: Там просто
2: какая-никакая архитектура, Оля.
3: Звони, скорее.
2: Да, давайте звоните Алине, делаем это прямо сейчас. Пока у нас отъехала Ольга Сергеевна от микрофона.
3: Я хотела просто посмотреть поближе. Я не знаю, как ты там рассмотрела Москву. Это может быть любой рандомный просто город.
4: Вызываемый абонент занят.
3: А чем?
4: Звонок был...
2: А чем? Вот так решила вас поинтересоваться, Ольга Сергеевна. А чем ты там занят, уважаемый абонент, в 8 часов 53 минуты по московскому времени? Чем вы там можете заниматься, если не слушаете Юмор ФМ?
3: Да в конце концов, как так можно? А это сейчас был автоответчик, и мы записываем, да, все человеку получается?
2: Ну, кстати, Алин, здрасте.
3: Это Юмор ФМ, суперигра.
2: Беспокоит вас.
3: Автомобиль за улыбку. Мы вам тут хотели вручить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», но вы не ответили нам взаимностью сегодня. Может быть, в другой раз ответите, потому что ваша фотография, то есть ваша улыбка остается в нашей бездушной...
2: Но очень справедливой машине.
3: Да.
2: Поэтому, да, попытка номер два может случиться, и уж тогда верим, надеемся, что шутку вы поймаете, ну и еще, конечно же, ее повторите. Заберете деньги и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Что делать, если вас пока нет в нашей той самой бездушной машине? Зайти на сайт веселоерадио.ру. Это официальный сайт Юмор ФМ. И поделиться фото. Вот и все.
3: Да.
2: Ну, а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить, раскрутить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ну, давай его запутим. Ведь игра продолжается.
2: Продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
9: Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Если ты настоящая звезда...
12: Ты это сказал?
11: У тебя нет права на ошибку.
13: Крутой мемчик получился.
11: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Резюме Яше помогла написать любимая бабушка. Поэтому в графе «Недостатки» было указано «плохо кушает».

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу.
1: На календаре по-прежнему 4 сентября, пятница. Сегодня отмечается день рождения игры «Что, где, когда». В связи с этим вопрос такой, ответ на какой, собственно, вопрос вы так и не смогли найти. Ну и можете нам задать любой свой, а мы попробуем на него ответить.
2: Вот Андрей из Курска спрашивает, значит, все-таки вот хлеб с макаронами – это нормально? Если да, то какие макароны и какой хлеб лучше сочетать? Макароны и хлеб лучше сочетать с колбасой, сосисками, мясом, котлетами, желудочками.
1: В общем-то, смотря какую цель вы преследуете, Андрей.
2: Какую?
1: Если, например, не хотите, если не хотите поправиться, макароны твердых сортов и бездрожжевый хлеб, безглютеновый, например.
2: Ну это невкусно. Хлеб с хлебом. Антон, мясо. Мясо! Давай мясо!
1: Истерика закончена. Это шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Антон Бурный тоже. Но прямо сейчас для вас наша любимая не реклама.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Медицина Гиппократа говорит «не навреди». Медицина Парацельса говорит «делай добро».
4: А сеть аптечных киосков «Хороняка» говорит: «приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам».
5: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
4: Ну, не выбрасывать же.
5: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
4: А это что за вонючая грязь?
5: Читай этикетку, вишневского мазь.
3: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
5: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
4: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
6: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
7: О ней говорят, ее боготворят, обожают, покупают и читают миллионы.
6: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
7: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
6: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
8: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
9: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
8: Философская повесть «Длина и диагональ».
9: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
8: И абсолютный хит продаж – эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
6: Ася Синяя.
7: Эта женщина знает и пишет о любви.
6: Подробности на сайте очень-синяя-ася.муть.
10: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
11: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
10: Робот-спиночес? Однако, чего-то только не придумает.
12: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
13: Это точно.
14: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
12: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
14: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
15: Восток – дело тонкое.
14: Закажите прямо сейчас на сайте yavsyachishus.hru.
0: На Юмор

0: на Юмор-ФМ.
1: Традиционно делимся с вами информацией, чего ждать, какого юмора в рамках 60 минутки. Спортивную рубрику для вас подготовили, выпустим под занавес часа. Все озвучит Роман Юнусов. А все это оговорки спортивных комментаторов. Гол, ой, штанга.
2: И это еще не все. В середине часа появится классика жанра, между прочим.
1: Юмористические нетленочки специально для вас.
2: Да-да-да-да-да. Ну а прямо сейчас биг стендап на Юмор-ФМ. Лилия Аверина. Что-то там будет про понты. Ну, в общем, все как мы любим.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
3: Всем привет. Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка, сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец. Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье». А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Еще постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый. Но не до такой же степени, что ему 37, и он сам зарабатывает. Вот это я понимаю. Приходишь домой, у него там хобби. Настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи, там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит «сыр». Вообще есть неадекватные родители, я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме «женщины-кошки». Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, БДСМ-подтекст. Никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания. Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это «Большой стендап» на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.

0: Далее, кстати, в интернете новый тренд, так называемый интеллектуальный прайм.
1: Это что такое?
0: В общем, пользователи социальных сетей массово решили пересмотреть свои школьные тетради.
1: Если их можно пересмотреть, я все сожгла.
0: Я, кстати, не знаю судьбу своих. До какого-то момента они еще лежали в ящичке. Сейчас там не знаю, как дела обстоят. В общем, к какому выводу все пришли? Оказывается, умнее, чем во время подготовки к ЕГЭ, например, ты уже не будешь никогда. Потому что сейчас, глядя на примеры, например, по математике и школьной программе, люди впадают в полный шок. Как это все решалось? Как это все вычислялось? В общем, да, поверить в это практически невозможно. Ну и как один администратор одного канала, где, в общем-то, эту новость нашел, отметил правильно. И прайм был не только интеллектуальным. Во-первых, вставали в школу в 7 утра, возвращались, успевали сходить на какую-нибудь тренировку, какую-нибудь секцию, погулять с друзьями, сделать домашнее задание, сделать что-то по дому еще. И все равно нас называли бездельниками.
1: Ну, кстати говоря, ты сейчас вот описал прям вот мой день. Я успеваю все это, и даже поспать иногда днем. И погулять
0: и
1: с друзьями.
0: На какую ты секцию там ходишь, скажи
1: мне. Я гуляю с собаками.
0: Какую ты домашку делаешь, Оля?
1: Домашку никакую, кстати, не делаю.
0: Ну вот, видишь.
1: Но, тем не менее.
0: Бездельница.
1: Ну, ладно. Кстати говоря, в продолжение школьной темы, тут в Москве просто вот аттракцион невиданной щедрости.
0: Квартиры раздают?
1: Не совсем, Антош.
0: Опять нет?
1: Нет. В общем, в одном известном заведении, там, где говорят сударь и сударыня,
0: да, понятно.
1: Школьникам будут раздавать бесплатные блины. За пятерки.
0: За пятерки, блины.
1: Прикинь.
0: Прекрасно.
1: Ну, тебе не светит. Акция продлится до конца сентября. Нужно будет просто предъявить фото, скрин максимальной оценки по любому предмету.
0: Так сказала, как будто тебе светит. Выпускница 11 класса Оля Мажара.
1: Я могу купить блины.
0: Слушайте, ну классная, мне кажется, мотивация для школьников, действительно.
1: Да в конце концов.
0: Те, которые неравнодушны к продукции как раз-таки компании, в которой говорят сударь.
1: А сударыня не говорят?
0: Говорят.
1: Ну вот, сударь, сударь. Ты просто только про сударя сказал.
0: Да, Оленька, потому что ты так и с этого новость начала.
1: Я сказал сударь и сударыня.
0: Сударыня. Закройте, пожалуйста, рот и давайте переходить к юмору. Такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, классика жанра, юмористические нетленки.
2: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Иванов.
3: Раиль Фархади. Это лирические стихи. Небольшая цитата, небольшой эпиграф. С лозы моей две виноградины, твоими глазами украдены. Два персика, яблоко два. Вчера увела ты ручьи, теперь они косы твои. Пародия под названием «Плоды вдохновения». Ты месяц ко мне приходила, весь месяц по саду ходила. Теперь я по саду брожу, тебя вспоминая дрожу. Две дыни, четыре арбуза, еще называется муза, урюка 16 мешков, сайвоя 60 пирожков. Не зря ты ходила по саду, 12 кг винограду, до персиков 8 кг, до центнер кизила, Приехала ты на Пегасе, он крыльями хлопал и пасся. Расходов моих на фураж уже не окупит тираж. Какие жестокие пытки подсчитывать скорбно убытки, как после набега хазар мне не с чем спешить на базар. Однако и дал же я маху, не бросить ли рифмы к Аллаху. Спокойно дехканином жить дешевле, чем с музой дружить.
2: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка — квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Еще несколько ваших комментариев по теме сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем ответ на какой вопрос вы так и не смогли найти. Плюс готовы, ну, практически на любой ваш вопрос дать свой ответ. Есть вот такой довольно серьезный в ВК прилетел веселый чат. Денис нас спрашивает, пачкаются ли глаза у колобка, когда он катится?
3: Это надо спросить... Не у Сарика, Андрея Сяна.
2: Я думаю, что не пачкается. Я думаю, что он с закрытыми же качается глазами, нет?
3: Не знаю, Антон, надо как-нибудь попробовать. Вот такая смс-ка, кстати, прилетела. Доброе утро, ребятки. Хорошего всем четверга. Вопрос. Почему она меня игнорирует? Ответ. Потому что сегодня пятница.
2: Как минимум, да.
3: Как минимум, да.
2: А дальше не знаю. Где-то вы там провинились в чем-то.
3: Угу.
2: Так, а что у нас там еще? Светлана есть, да? Если работать, то не хватает времени на жизнь. А если не работать, то время на жизнь есть, но нет денег. Как сделать так, чтобы и не работать, и денег на жизнь хватало?
3: Найти мужа.
2: Например, да.
3: Ну, это единственный вариант.
2: Что делать мужчине?
3: А найти жену.
2: Богатую тоже, да?
3: Конечно же.
2: Ну, как вариант, да.
3: Это уже просто стиль жизни Прохора.
2: А лучше найти себе дело, которое будет вам приносить деньги, тогда вы не проработаете ни дня.
3: Смотрите, как запел, а?
2: 950...
3: Как соловей.
2: Тебе странные представления о вокале, конечно. 915-0303-567, друзья, есть еще время, оставляйте свои комментарии в нашем веселом чате.

тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Слушайте, вот уже сколько времени, с самого начала года у нас стартовала наша суперигра «Автомобиль за улыбку», уже далеко не первый месяц, скоро уже ее финал, а некоторые до сих пор нас спрашивают, как, в общем-то, принять участие, как стать претендентом на суперприз в виде автомобиля.
1: Просто?
0: У нас есть ответ на этот вопрос, да, действительно все просто и бесплатно, что самое главное.
1: Однозначно. Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте туда свою фотографию, свою, там, где вот вы изображены, а не какая-нибудь там ишка сделала.
0: Не созданная искусственным интеллектом.
1: Да-да-да-да-да.
0: Не отфотошопленная до невозможности.
1: Да-да-да-да-да. Мы должны вас узнавать.
0: Да, ваше реальное фото, на котором вы улыбаетесь, например.
1: Например, и все, и вы в игре, и мы вам позвоним с вопросом, какая шутка прозвучала только что.
0: Ну и, соответственно, логично, да, позвоним вам после того, как данная шутка прозвучит в эфире Юмор-ФМ. А эта шутка, та самая озвученная Андреем Рожковым, может появиться здесь в прямом эфире в абсолютно любой момент. Так что наша рекомендация слушать прямой эфир Юмор-ФМ максимально внимательно. Наслаждаться всем происходящим, ну и ловить, разумеется, те самые шутки.
1: Да, ловите. Кстати говоря, сейчас тоже будут шутки, но уже от Романа Юнусова. Вернее, это не от него шутки.
0: Это даже не то, чтобы шутки.
1: Это жизнь.
0: Это жизнь, реальные оговорки реальных спортивных комментаторов в нашей самой спортивной рубрике на Юмор-ФМ.
1: Гол, ой, штанга!
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Хеллоу! Комментатор комментировал, да не выкомментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
3: Гол! Штанга!
4: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинит шлем. А вот что не говори, а марафон — это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте, вот попробуйте 2 с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо, но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной, разбегается, бьет, и мяч пролетает ниже ворот. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз — и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске – плюс 21. В Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме – плюс 23 градуса. В Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске и Челябинске – плюс 24.
2: Реклама. Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миасс гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска, ход свободный, 0+.
6: 5 сентября в рамках фестиваля «Челябинская область. Большая семья» областной центр СПИДа проведет экспресс-тестирование на ВИЧ. С 12:00 в Челябинске, в Саду Камней, все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможно противопоказания, требуется консультация специалиста. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты живешь.

0: Бурный и Мажара.
1: Предложение, Антон, смотри, на выходные ты, я морячка, ты моряк. Мы не встретимся никак, но до понедельника.
2: Но и в целом мне нравится пункт «Мы не встретимся никак» на выходных. Очень замечательное предложение, поддерживаю обеими руками. Не знаю, в каком образе я проведу грядущий уикенд. Да, в образе моряка или нет, да вряд ли.
1: Попай сразу в голове.
2: Просто буду с собой. Да, друзья, в общем-то, с пятницы поздравляем еще раз с наступившей. Всем отличных выходных заранее желаем. Благодарим каждого из вас и каждую из вас. Всех, кто отметился с комментарием в нашем веселом чате.
1: Судари и сударыни. Вот они так самые. Мы завершаем наш уикенд, хотел сказать.
2: Тише, тише. Не гони лошадей, Ольга Сергеевна.
1: Лошадь там еще только запрягают. Но, кстати, встречайте уже...
2: Ой, такая шутка у меня придет. Лошадь только запрягают, потом она сядет в эфир и передаст ваши приветы. А, Настя, прости. Настя Иванова далее в эфире Юмор-ФМ. Да, друзья, не забывайте о том, что в любой момент здесь может появиться та самая шутка, которую необходимо повторить для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей и забрать у нас путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Да, так только на Юмор-ФМ. Ну, а мы прощаемся на этом до понедельника.
2: Все верно.
1: Антон Бурный.
2: Да, на старте следующей рабочей недели будет Антон Бурный в эфире в 7 часов утра. Здесь в студии Юмор-ФМ появится она, Ольга Мажара.
1: И всем мы на этом говорим пока.
2: Чао, пока, классных выходных, до понедельника.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Если ты настоящая звезда...
2: Ты это сказал?
1: У тебя нет права на ошибку.
3: Крутой мемчик получился.
1: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
4: 16+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
2: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губерниева.
3: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону. Но как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
2: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
3: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ первая ракетка России, потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
2: Сегодня он член сборной России по бадминтону, и, скорее всего, он еще чем-то занимается, иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев!
3: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
4: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон — это сила воли, это выносливость.
2: Согласен, действительно нужна нехилая сила воли, чтобы его включить, и колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца и тебя не рубануть.
3: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
4: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
3: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
2: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
3: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
2: Сергей Сироткин.
3: Информация, друзья, за всю историю автогонок Формулы-1. Это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
2: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
5: Сергей, скажите, а с чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
6: Ну, здесь главное желание.
2: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
3: С 8-цилиндровым 4-тактным двигателем болид.
2: Который ты разфигачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
3: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
2: Что же делать? Идти в бадминтон!
6: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. Взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось бы.
3: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
6: Знаете, это обидно, я ухожу.
2: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
3: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
2: И я, Дмитрий Губерниев.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ну а между нами на ЮМРФМ появился еще больше разряд. Между нами, уважаемые слушатели, и между вами. А это значит, что на ЮМРФМ стало еще больше шуток. Да, мы повысили концентрацию юмора. И в нашем эфире теперь с крутыми шутками наш любимый Андрей Рожков. Ну а чтобы вы точно убедились в том, что юмора стало больше, я вам рассказываю, что будет в этом часе. Например, в финале мы услышим «Задорного навсегда». Также чуть раньше послушаем лучшие меня проекта «Лиг городов». В этом часе Игар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа», ну а буквально через несколько секунд лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Меня зовут Настя Иванова, и я вместе с вами буду смеяться и наслаждаться юмором, ведь на ЮМРФМ еще больше юмора. Ну а прямо сейчас слово предоставляем Джейсону Стэтхэму.
1: ЮМРФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мужики в поликлинике делятся на две категории: привела мама и привела жена. Очкарик очкарику, друг, товарищ и запасные очки. Стакан наполовину ста, наполовину кан. Ржица рожь, овес овсица, чечевица чечевица. Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки. Не могу сидеть без дела. Пойду полежу.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юмора.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка плохо слышала и поэтому подарила внуку на день рождения 17-й плафон.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: «Угарный папа».
1: Мама с маленькой Таней идут в детский садик. Таня говорит: «Мам, ты хоть знаешь, как называются дети у рыб?» Мама отвечает: «Мальки». «Не, неправильно, ребятки». Миша 4 года. За обеденным столом он спрашивает: «Мам, что это за суп?» «Рассольник, ешь». «Я не чувствую огурцов». «Ну вот же плавают», говорит мама. Миша посидел немного, а потом взял, да и расплакался. Мама удивлена: «Что случилось?» Миша сквозь слезы: «Они не плавают, они вообще не шевелятся». Из школьных сочинений Гриши. Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания. По пути слышались шорох, шепот и цоканье лягушек. Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом. Воины ехали на верблюдах, конях и пешком.
0: Угарный папа.
1: Семья едет с дачи домой на машине. Дорога дальняя, и мама регулярно подкармливает 5-летнего Сережу яблоками. После очередного «Сереженька, скушай яблочко», он возмущенно восклицает: «Что ты меня все яблочками пичкаешь? Продукты давай!» Папа ведет 4-летнего Вову из садика, где он очень весело провел день. Внезапно Вова останавливается как вкопанный и говорит: «Пап, а давай нашу мамку выгоним и возьмем домой воспитательницу из детского садика». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.

0: Тигр включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
11: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: А для вас мы добавили еще больше юмора, друзья, в наш эфир. И добавили еще хорошие новости с Юлией Деточкиной в эфире. Через несколько минут она расскажет нам о словах года, также еще что-то интересное обязательно принесет. Ну а раз юмора стало больше, поэтому в финале этого часа мы еще послушаем монолог легендарного Задорнова. И это еще не все. Прямо сейчас самые лучшие миниатюры проекта «Лига городов» в ваших радиоприемниках.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
4: Сейчас снимают новое кулинарное телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
0: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
4: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
5: Так это ж все несъедобно.
4: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее, но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
1: Команда «Пиплы» Благовещенск.
6: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
7: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...
2: Лига городов, это Лига городов.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Самые обсуждаемые проекты в этом выпуске. Организаторы проекта «Слова года 2026» выбрали 40 слов, которые попадают в лонг-лист «Слова года». Среди них оказались «газ», «нишевый», «нейрослоп», «прайм эра» и «6-7». А еще «вайп-кодинг», «промпт», «бензин», «маркетплейс», «брейн-рот», «тревожность» и «выгорание». Слушайте, мы это слово выбираем, как будто от него что-то зависит. Или я что-то не понимаю?
1: Хорошие новости!
0: В Москве наконец-то начнется реконструкция Шуховской башни. Это буквально символ телерадиоэфира прошлого века. Москвичи очень переживали, так как башня была в плохом состоянии. И вот в октябре конструкция будет разобрана и обследована. Все, что можно восстановить, будет восстановлено. Что нельзя восстановить, будет заменено на аналоги современными материалами. Это будет точно такая же башня, пообещали строители. Скорее бы увидеть обновленное инженерное чудо. Главное, чтобы обошлось без сайдинга.
1: Хорошие новости!
0: А вот еще интересная примета времени. Школьники начали устанавливать себе трекеры беременности. Но там ничего криминального, не переживайте. Просто таким образом детишечки решили отслеживать конец учебного года, до которого как раз примерно 9 месяцев. И, в принципе, там тоже ждет приятная развязка. Ну или не очень приятная. Зависит от двоек в четверти. Всем успехов и побольше хороших новостей. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске плюс 21, в Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.
1: Реклама.
5: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
4: Привет. В студии Арсений Титов. Сегодня поговорим о наших соседях. Ведь ровно 35 лет назад, 4 сентября 1991 года, город Екатеринбург вернул себе историческое название. До этого он 65 лет носил имя Свердловск в честь революционера Якова Свердлова. Кстати, Челябинская область тогда еще была частью единой Уральской, центром которой как раз и был Свердловск. Вместе с ним в начале 90-х историческое название вернули многие города. Ленинград стал Санкт-Петербургом, Горький – Нижним Новгородом, Куйбышев – Самарой, а город Калинин – нет, не Калининградом, а Тверью. А вот Челябинск за свои уже почти 290 лет никогда не менял название. Лишь получил неофициальное прозвище «Танкоград», которое до сих пор в ходу, к примеру, у хоккейных болельщиков. К слову, о предстоящем юбилее Челябинска город продолжает активно приводить в порядок, в том числе моют памятники. Специалисты на автовышках уже очистили арку «Городские ворота» и нулевую версту на Кировке, стеллу «Город трудовой доблести», сферу влюбленных и другие архитектурные композиции. Напомню, уже в эту субботу праздничные программы в честь Дня города пройдут во всех крупных парках и на других локациях. А некоторые мероприятия стартовали уже сегодня. К примеру, фестиваль «Зеленый шум» в городском Бару. Возрастное ограничение 12+. Сегодня участники исследуют лесной массив вместе с биологом и художницей, которая принесет увиденное на бумагу в виде набросков. Завтра пройдет орнитологическая прогулка. Гости понаблюдают за птицами, а затем снова смогут порисовать. Также к фестивалю организаторы создадут навигационную брошюру и аудиогид по Бору, чтобы горожане могли узнать что-то новое во время прогулок. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самокат – это чудовищный обман. Вот только вдумайтесь, чтобы катиться, самокату нужны вы.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали, приехала гламурная киса, гламурло такое, на мастерскую, говорит, накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А те говорят, воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть. Говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Тебе говорят, конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубникой. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. Кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжались в стенку. И говорит, мы! Он говорит, поворот наш! Он говорит, пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа. Говорит, ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит, теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать, подогрейте гвозди. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит. Теща взяла сковородку. И стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит, все равномерно должны быть теплыми. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит, вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой... А это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран. Кран сорвало. Нормально? Голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. В первый раз в жизни залил соседей сверху.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: прости, прости, прости и отпусти.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
8: По Кайл Стрит, ОГРН 116774678-0761, город Москва.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мой рабочий день довольно точно описал еще Корней Чуковский. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Краснодарского края «Бак-соучастники».
4: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
6: Я, кажется, Крэг устал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

тоже, знаете ли, все поехало, поплыло, и все как в тумане. Друзья, раз, и новый сезон на Юмор-ФМ. А мы в эфире уже, Андрей Рожков, с очень короткими, но очень крутыми шутками. Да, шуток стало больше, сейчас в этом убедитесь. Рассказываю, что послушаем в этом часе. В финале услышим маэстро Жванецкого. Также чуть раньше рубрика «Сатья с юмором». В середине часа тройка лучших анекдотов Игоря Маменко. Ну а прямо сейчас проект «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Я, Настя Иванова, говорю вам всем привет и вместе с вами наслаждаюсь тем, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Ну а прямо сейчас отправляюсь вместе с вами шутить и смеяться. Ну, точнее, слушать, как шутят и поют.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Мага, первое слово, главное слово в Махачкале.
3: Это что? Это...
4: Я профессор из технического вуза. Школы хватит нам дебилов поставлять. Как так можно, что студент второго курса не в курсах, как скорость вычислять через расстояние? Просто подели их, ты баклан тупой. А не можешь, значит, до свидания. Универ прощается с тобой.
3: Странно, что у тебя универ до сих пор не прощается с тобой.
4: Он никогда не закончится.
3: Ну, потому что мы все любим этот сериал. Тропинки, тропинки, откуда, блин, тропинки? Берутся все тропинки, и кто их натоптал? Кстати, реально, я тоже об этом всегда задумываюсь. Они такие протоптаны, как будто там толпа ходит.
4: Это реально, я тоже думаю, ты раз и в тропинка, а зачем тут, ну как бы, можно же обойти.
1: Ой, мне опять про собачку. Шпиц, что за странная порода? Смесь мочалки и урода. Что за псина, фиг поймешь.
0: На Юмор ФМ.
3: Широка река, глубока река, если ты бухой, это все фигня.
1: Жиза!
5: Любишь ты Алешку больше, чем меня. Меня ты любишь больше, чем его. Его ты любишь больше, чем он их. Тех, кого тебя, его и их. Потому что есть места имения. Они же созданы не зря. Они шли все твои мечты. Он, она, оно, они, мы, я и ты.
3: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
3: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ. Шутки.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
5: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Девушка в леопардовых лосинах до смерти напугала оленей и косуль в московском зоопарке.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Только что Андрей Рожков озвучил шутку в эфире «Юмор-ФМ». Стартовала наша суперигра «Автомобиль за улыбку». Улыбазер тоже закручен. Рассказываю о правилах. Вы прямо сейчас загружаете фотки, делаете очень даже классно. Обязательно улыбнитесь. Далее внимательно слушайте «Юмор-ФМ», ловите шутки, ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача назвать шутку, забрать 3000 рублей и отправиться в наш суперфинал для того, чтобы под Новый год забрать новенький автомобиль. Все предельно просто. Напомню, что участие бесплатное, поэтому присоединяйтесь к нам. А вот если вы уже с нами, друзья, раз, два, три, улыбайся, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Еще одна фотография, которая украсила сейчас наши экраны в студии, это фотография Натальи из Санкт-Петербурга. Невероятно яркая, харизматичная, красивая и, возможно, даже автоледи будущее. Наталья, Санкт-Петербург, пожалуйста, подойдите к телефону, я набираю ваш номер. Так, номер набран. Осталось дождаться соединения с Санкт-Петербургом, с Натальей. И мы будем понимать, есть ли у нас связь. Гудок, по крайней мере, есть. Наталья, а нет. Я думала, уже Наталья взяла трубку. Так хотелось у нее спросить, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что. Да, друзья, волнительно каждый раз ждать, возьмет участник трубку или нет. 30 секунд у нас, кстати, на все на это. Так. Нет, показалось. Мне уже показалось, что кто-то дышит по ту сторону трубки. Но еще нет. Наталья, время бежит. Санкт-Петербург.

0: завершаю. Раскручу улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Эта учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы и все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Говорит: «Молодец. 5. Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня вести, а мама последние денежки вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков. Она у меня очень хорошая хозяйка. Мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна. Молодец». И Вовочка тянет руку. Если ему лучше не давать, ну, вариантов нет больше никого. Говорит: «Вова, давай. Только аккуратно». Говорит: «Да не, все нормально. После Нового года с бодуна. Прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: «Ва-ва-ва», матерью. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати с дикого похмелья, волосы как у куклы после пожара, губы запеклись, сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда». Я говорю: «Мама, у меня одна». Мужик заблудился в лесу, сажал все корешки, все грибы, что увидел, что выкопал. Уже прохудились тапочки у него. Вот он встал на пенек и орет: «Помогите! Спасите!» Сзади лапа такая, он поворачивается, огромный медведь, говорит: «Что ты орешь-то?» Говорит: «Да я думаю, вот может услышит кто-нибудь». Он говорит: «Ну я услышал, легче стало». Муж и жена лежат в кровати, отдыхают. Самый сон, 3 часа ночи. Вдруг в дверь раздается такой наглый длинный звонок. Муж пошел открывать, быстро с кем-то переговорил, возвращается, ложится в кроватку. Жена спрашивает: «Витя, кто был?» Он говорит: «Мужик какой-то приходил, просил».

0: то, чтобы ее подтолкнул. Говорит, ну, что ну? 3 часа ночи. Причем тут 3 часа ночи? Ты меня удивляешь. Человек обратился к тебе за помощью. Между прочим, твой коллега тоже застрял где-то в грязи ночью. Неужели тут? Ну, Лида, не Лида! Будь ты мужиком, в конце концов, ты меня удивляешь сегодня. Он чертыхаясь одевает очень красивую белоснежную пижаму. Необычайно красивые тапочки с розовыми бубонами, такие из Румынии перевезли в позапрошлом году на день рождения. В этом прикиде опускается вниз, открывает дверь на улицу, там убийственная погода, грязище, ветрище, грязь по колено просто. Он, бедолага, полчаса искал этого дядьку, не может найти, и все. Уже пижама цвета хаки, уже бубоны потерял вместе с тапочками, нет, и все. Кричит: «Мужик, ты где?» Голос справа: «Брат, я здесь, на качелях».
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: Ой, Оксидон против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
17: Объявление. Возьмем на работу экстрасенса. Куда обращаться? Сами знаете.
18: У твоей маски.

0: конечно же, вы.
1: Ну и, конечно же, вы тоже послушаете хорошие новости, нашу новую рубрику с невероятной Юлией Деточкиной. Юля совсем скоро расскажет про торговые точки, через несколько минут все это послушайте, ни в коем случае не пропустите. А еще вы все знаете, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, поэтому в финале этого часа мы услышим маэстро Жванецкого. Ну а через несколько минут узнаем, что делать, если у тебя уже есть ребенок в браке, как же знакомиться и входить в следующий брак в рубрике «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ прямо сейчас.
2: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ.
3: А давайте вопросик прочитаем. У меня ребенок от другого человечка, а мой муж думает, что от него. Как лучше ему об этом рассказать? Конечно. Я очень боюсь, что он сам так узнает. Но тут есть два варианта. Либо надо как-то порешить человечка, чтобы не растрепался, да? Либо, может быть, надо было как-то быть чуть сдержанной в репродукции. Ну, давайте так. Когда узнает, ну, тогда и будете решать проблему. Потому что варианта вот такого, который вот... Ну, я не представляю ситуацию, когда сидит муж, ест суп, смотрит планшеточку. Тут заходит любимая и говорит: «Валера, очень важная новость. Ты все равно узнаешь, поэтому ты настолько потерял интерес к семье, что последний ребенок не твой». Я бы не рисковал. Или если вы решили, конечно же, ну так рискнуть, вопреки моему совету, сразу в интернете посмотрите значение слова «трепанация черепа». Очень полезная, нужная информация вам будет. Отлично, потрясающе.
2: «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
4: Кстати, здравствуйте. Я снимаю квартиру и живу со взрослой дочерью. 24 года. Угу. И я мать-одиночка, поэтому я настолько устала, что я не знаю, как восстанавливаться. Что бы вы посоветовали?
2: Сатья отвечает.
3: Пока дочь будет жить с вами, она вообще замуж не выйдет. И вы тоже. Оставь дочь в этой квартире. Объясни, сколько стоит квартира. Где газ, свет, вода, счетчики. Снимаешь другую квартиру. Желательно на другой стороне Москвы. И все? А какие варианты? Пусть живет девка, 24 года, ей же должно как-то, ну...
4: Ну да, выгнать не получается, думаю, может как-то. То есть с собой просто уйти.
3: Да. Если ты меня найдешь, я буду твоей. А если не найдешь, я буду за шкафом. Потому что все женщины, они хотят, если... Все женщины, если хотят кого-то выгнать, чтоб недалеко ушел. Оскорбить, чтоб не обиделся. Ну и так далее, и так далее. Вот и все время вот эта дилемма. Все это... Если кормить много, будет толстый. Он будет мне не нравиться. Но с другой стороны, он и другим нравиться не будет. Если кормить мало, уйдет к поварихам. Либо станет плоским, красивым, с кубиками пресса, уйдет к этим вот, ну, как они называются, с невысокой социальной ответственностью. Понимаете? Поэтому сколько раз пробовала выгнать, не получается.
4: Ну, сердце прям, да,
3: сердце болит. Сердце должно болеть от того, что девочка в 24 года живет с мамой, которой 36, судя по всему, да?
4: Благодарю.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, это Юля Деточкина. Настало время хороших новостей. И в этом выпуске обсудим новенькие торговые точки в разных странах мира. В ноябре в Лондоне откроется самый большой в стране магазин Гарри Поттера. Приурочить открытие решили к премьере одноименного сериала. Магазин в два этажа будет включать не только волшебные палочки и говорящие шляпы, но и банк Гринготс, автобус «Ночной рыцарь» в натуральную величину и филиал дырявого котла с едой и сливочным пивом. Но, возможно, вы магл, и вам нравится что-то человеческое, поэтому для вас следующая новость.
1: Хорошие новости.
0: В Токио открыли магазин, в котором нужно воровать. Суть в чем? Сначала вносишь депозит, в наших деньгах примерно 1500 рублей. Далее у тебя задача вынести все, что ты хочешь, за 60 секунд и при этом не попасться на камеры. Если попался, то депозит сгорает, а ты отправляешься восвояси. Желающих много, но удачно вынести хоть что-то пока смогли лишь единицы. Хитро придумано.
1: Хорошие новости.
0: В Барселоне открылся магазин, где продают одежду. И что? А то, что вся одежда только одного размера S, то есть по-нашему 42-го. Пока нам рассказывают про бодипозитив и «Мое тело, мое дело», индустрия моды давно поняла. Шмот нормально сидит только на худышках. Смысл тратить энергию? Да и на тонких и звонких меньше ткани уходит, например. Остальным, видимо, придется завернуться в занавеску. Ну или переехать в Россию. Только у нас по-прежнему считают, что хорошего человека должно быть много. Как и хороших новостей. С очередным выпуском которых я, Юлия Деточкина, скоро вернусь. Пока!
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске – плюс 21. В Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме – плюс 23 градуса. В Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске и Челябинске – плюс 24.
6: Реклама.
7: Колбаска с картошкой – вот это красота! Запомни, вместе вкусней бульбаса!
8: Та-та-та-таврия.
9: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал, четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И в деревню на подводе с сенами девками, семь. И обратно быстро на машине, девять. И спать, 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами, обриться у длинноногой, смуглой, и сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене, а я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. Это 10. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба, и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. Общество наше. Общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей 40-х с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытается вести беседы, затрагивающие вопросы политики, жалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которая вытесняется с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший сороковик. Женщина 45-ка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщевата, подвижна. Легко идет на контакты, если их разыщет. Танцует много, тяжело, со вскриком. Падает на диван, обмахиваясь. Во все стороны показывает колени, ждет эффекта. В этой среде особенно популярны джинсы, подчеркивающие поражение в борьбе с собственным задом. Женитьба на молодых, стремительно приближающая смертный час. И тост о здоровье всех присутствующих. Второй тост за милых, но прекрасных дам предвещает скучный вечер. Со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы 40 плюс 40 небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком. И только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелием. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Ловитой на Авито это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
18: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
17: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
19: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот раньше-то не было ведь и прививок, и химии этой вредной не было, и вся еда была натуральная. Счастливые люди жили по 38 лет, горь не знали.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Кто сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
3: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока так.
2: Мы ждем вас в самых мрачных, неухоженных подвалах вашего города, где худшие тату-мастера России за очень недорого набьют вам что угодно и на какие угодно места.
4: А если мне не очень понравится результат?
2: Тогда вы можете набить какие угодно. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
5: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
3: Хо-хо. Ну, пока так. Сеть. Розовый. И не смотрите образцы наших работ на сайте www.3tatu.tut.
6: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
7: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
8: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя».
6: Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
7: Ну надо же, спасибо.
6: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
9: Да ломается, зараза. Динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
6: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
9: Ну надо же, спасибо.
10: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
11: Да все алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
10: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
11: Ну надо же, спасибо.
8: Антифриз «Володя» – ваш козырь в любой ситуации.
6: Он ждет вас на обочине,
8: на въезде в любой город нашей необъятной страны. «Володя» – хорош снаружи и внутри.
12: Зачем вам солнце Монако, если можно отправиться в байдарочный поход?
13: Туристическая компания «Плеск весла» приглашает вас на организованные сплавы по тихим и живописным рекам Тамбовской области.
14: «Плеск весла» – более 20 лет на рынке водного туризма. Сотни интересных маршрутов, тысячи довольных и живых клиентов.
13: «Плеск весла» – это активный отдых по формуле «все включено». Тушенка, палатки, байдарки, гитарки, напитки.
14: Даже напитки?
13: Ну, конечно. Как же без них?
15: Скорей проснись и пой, гребец, намажь тушенку на хлебец.
16: Слегка фунфырик пригуби, бери весло.
17: Греби, греби.
14: Греби, греби?
18: Греби, греби. Веслом, веслом, греби, греби.
13: Туристическая компания «Плеск весла».
14: Ваш идеальный отдых.
0: На Юмор-ФМ.

0: у нас веки не могут закрыться, друзья, потому что мы бесконечно смеемся. И ведь юмор на Юмор-ФМ стало больше, понимаете? А сейчас еще в эфир ворвался Андрей Рожков со своими крутыми короткими шутками. Ну просто невозможно остановиться и лишь наслаждаемся всем этим. Юмора стало больше, вы в этом сейчас убедитесь. Рассказываю, что послушаем в этом часе. В финале услышим интересную историю про известных людей в рубрике «Шутить изволите». Также будет рубрика «Реалити-криминалити» с нашим любимым Игорем Мухичем. В середине часа классика жанра, ну а прямо сейчас биг стендап. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет! Вместе будем наслаждаться и смеяться, ведь на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, поэтому давайте уже переходить к стендапу.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
2: Привет-привет, всем здрасте. Я часто езжу на поездах, и я очень добрый человек, но я надеюсь, что надгробие кассирши вокзала будет в форме электронного билета. Чтоб тоже было непонятно, когда она умерла, во сколько, на какой платформе. Мне кажется, проводница поезда была бы идеальной женой для продавца кукурузы на пляже. Потому что он ей такой: кукуруза, чурчхела, пахлава, она ему чай, кофе, лотерея. Идеально просто. Кстати, в поезде действительно есть лотерея, она называется плацкарт. Потому что ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Там на самом деле немного категорий. Там обычно дети, которые орут, бабки, которые обсуждают Горбачева. Дети поэтому и орут. И люди с очень длинными ногами, у которых дырка на носке. Я их называю ахиллес. Вот. Ну, у них только одно слабое место, на самом деле. Обычно мне попадаются все три категории. Я собираю комбо и еду с ними четвертым. Если я еду на поезде, я обычно еду только на верхней полке, потому что если ты едешь на нижней полке, то на тебе постоянно кто-то сидит и хавает. Я заметил, с других вагонов приходят на мне похавать. Я не знаю, у них, может, чат какой-то в WhatsApp есть. Но... Я выступал в Ессентуках, и в Ессентуках меня познакомили с футболистом, который играет за футбольный клуб Ессентуки. Это второй дивизион чемпионата России, зона Юг. Значит, эта команда идет на 17-м месте из 17 команд. 4 года подряд они занимают последнее место. Мне кажется, 11 бутылок Кубая, хаотично расставленных по полю, заняли бы место 15-е. Но они умудряются занимать 17-е место. Я спросил у этого футболиста: а откуда у тебя деньги на кальян, на еду, на машине ты хороший приехал? Он такой: слушай, да мы знаем, что мы хреново играем. Мы просто ставим на соперника. Если у кого-то из вас будут проблемы с денежкой, футбольный клуб Ессентуки всегда вас выручит. Нет ничего стабильнее у нас в стране, чем эта команда. 2022 год. Я был на Мальдивах, на острове, который 1 километр в длину и 300 метров в ширину. Из раритетного на этом острове были только пенсионеры. Вообще, очень много пенсионеров отдыхает за рубежом. Мне кажется, это те пенсионеры, которые копят на похороны, а потом в какой-то момент такие: да ну нахрен вообще. Еще на Мальдивах я видел очень много русских. И я в тот момент понял, зачем придумали английский язык. Его придумали для того момента, когда ты встречаешь неадекватных русских. Чтоб ты такой: sorry, I don't understand. И они такие: а, немцы. На Мальдивах я взял себе тур на яхте. Мы купались с акулами. Акулам, кстати, очень понравилось. У нас на яхте были все русские и 3 женщины-индуски. В индуизме они очень прилично запакованы в одежду. И в какой-то момент они вот так посмотрели. Видим, что все русские. Смотрят друг на друга, кивнули и оголили руки. Смотрят, никто не ругается. Кивнули еще раз и оголили ноги. Сидят, греются, думают: блин, а прикольно у них тут православие. Да? А потом одна охренела в край и сняла шапку. Я хотел подойти в этот момент к ней, взять телефон, позвонить ее мужу, сказать: хабиби, ты вообще в курсе, что тут происходит? Мужики, женщин одних на море отпускать нельзя. Они там без шапки ходят. Ну,
3: Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up.

0: FM. Классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Так, ну теперь немного о живописи. Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Греко. По праву занимает полотно площадью 1,5 квадратных метра кающаяся Мария Магдалина. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно, как-то без огонька. Совсем в другой и оригинальной манере кается Мария Магдалина у Эль Греко. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. Как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну, а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенеслись? Видите, там нам на глаза попадаются 3 птички. Видите, 3 птички. Кое-кто на Западе полагает, что это колибри. Но наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины, видите, сама Мария Магдалина. Распущенные, как попало, волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила-таки совесть. Известно, что Эль Греко рисовал в ужасные времена господства испанской инквизиции. Поэтому никто не мог открыто думать, рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет, каждая черточка.

0: картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной Марион ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Марии место. Нет, эти промозгло-серые, коричневые, опостылевшие тона, кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорошего Магдалины правый глаз. Справа от Марии мы замечаем книжку и чей-то череп. Сейчас трудно сказать, кто позировал художнику. Конечно, над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева, покрывало поверх Марии. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стиравших белье испанской знати, погрязшей в роскоши вине и женщин. Таким образом, можно рассматривать полотно «Кающаяся Магдалина» как суровый документ той далекой эпохи, подписанной талантливой рукой великого испанского художника Эль Греко, так и не сумевшего дожить до правильного понимания своей картины. Ровно 365 лет. Спасибо за внимание.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск.

0: сезон. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
2: Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
5: Вот это я понимаю шоу.
4: Уже в кино.
6: 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Да что заработали?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
18: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.

0: Так, друзья, ну у нас московской ночью не спит только Юлия Дедочкина, потому что собирает для вас хорошие новости в нашей новой рубрике «Хорошие новости». Совсем скоро послушаете вы все новости про звезд нашего шоу-бизнеса. Что-то будет точно интересное. Ну а еще на Юмор ФМ стало больше юмора, поэтому в финале этого часа рубрика «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Послушаем интересные истории про известных клоунов, а прямо сейчас услышим рубрику «Реалити-криминалити» с нашим любимым Игорем Мухичем.
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
4: Громкой музыкой и криками в ночь с 14 на 15 мая во дворе дома 61 по улице Чкалова мы старались привлечь внимание общественности к проблеме организации культурного досуга в нашем районе. Спиртное в это время мы употребляли, потому что до приезда полиции думали, что всем плевать на потребности городской молодежи. Дорогу я перебежал в неположенном месте, потому что до положенного я бы не дотерпел, а штраф ГИБДД меньше стоимости химчистки. Прошу считать надпись на стене в подъезде Романовой ТС бесплатной рекламой и интимных услуг, а не порчей общедомового имущества. Номер телефона взят из открытых источников на соответствующих сайтах. В переписке в мессенджере никаких домогательств к Картюховой я не проявлял. Просто попросил ее продемонстрировать грудь, так как с рождения был переведен на искусственное вскармливание и инстинктивно чувствовал, что мимо меня прошло нечто важное. Я просто хотел восполнить этот досадный пробел в своем развитии. Граждане, не нарушайте закон. Хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про наших странненьких, но таких любимых звезд. Певец Шаман оказался бездомным. Ярослав Дронов, это его настоящее имя, признался, что живет у Кати, имея в виду свою жену Екатерину Мизулину. «Я сам еще не знаю, что именно хочу, загородный дом или квартиру. Надо, чтобы было удобно. Словом, еще не решил, пока я гол как сокол. Мой дом – вся Россия», – сказал Шаман.
1: «Не, ну так-то мог бы хотя бы поставить себе чум, как положено Шаману, хотя бы у Кати в гостиной».
2: Хорошие новости.
0: Певец Филипп Киркоров влюбился в робота. Недавно в Казани прошел фестиваль «Новая волна». Там Киркоров встретился с персональным фитнес-роботом Герафам. Это железяка, настоящий эксперт в вопросах здоровья и стройности. «Хочу тебя забрать, будешь жить у меня дома», — сказал Филипп Киркоров роботу. «Отдайте его мне», — возопил певец. Зато теперь друзья знают, что подарить человеку, у которого все есть.
2: Хорошие новости.
0: Пока все отмечали 3 сентября, а у Михаила Шуфутинского на концерте случился очередной солд-аут, композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак 3 сентября до 2032 года. Причем при создании песни композитором стал Игорь Крутой, а Николаев написал текст. Кстати, у Игоря Николаева есть еще один товарный знак – «Выпьем за любовь». А также пару лет назад товарным знаком стало лицо певца. Николаев зарегистрировал свой портрет в Роспатенте. В общем, не забывайте платить артисту авторские за 3 сентября и прочее. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
2: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Магнитогорске и Озерске – плюс 21. В Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме – плюс 23 градуса. В Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске и Челябинске – плюс 24.
2: Реклама. Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60. Челябинск, готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миасс гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска ход свободный 0+.
4: Релакс-комедия
5: «Я еду с девочками в спа»
4: о женской дружбе и не только.
6: К мужчинам требования должны быть минимальны. Смывает за собой и умеет забирать заказы в ПВЗ. Все.
4: «Между нами девочками» в кино с 10 сентября. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Есть на свете профессии, по определению связанные с юмором и шуткой. Ну, например, комедийный актер, писатель-сатирик, стендап-комик и, разумеется, клоун. Кстати, несколько забавных историй о том, насколько веселой жизнью живут легенды цирка вне манежа, ждут вас прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: На выступлениях известного клоуна Боба О'Коннора публика в цирке буквально покатывалась от хохота. Сам же клоун в реальной жизни страдал ипохондрией и даже лечился у невропатолога. Однажды тот прописал ему обтирание холодной водой, дал ряд полезных советов, а в заключение сказал: «Сходите в цирк. Там выступает очень смешной клоун Боб О'Коннор. Уверяю, он вас непременно развеселит». «Дело в том, что клоун Боб О'Коннор – это как раз я», – уныло ответил артист. Однажды некий высокомерный чиновник, входя в цирк вместе со своей супругой, пренебрежительно спросил стоявшего у кассы знаменитого клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова: «Скажите, а свиньи будут?» «Берите билеты». «Будут», — ответил, улыбаясь, Дуров. Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в 20-х годах в цирке работал номер воздушных гимнастов «Икар». Курепова удивило, как малообразованные гимнасты, в общем-то, люди темные, придумали такое удачное, звучное название своему номеру. Как-то Курепов спросил об этом у руководителя номера, и тот ответил: «А, просто получилось. Когда номер выпустили, мы с ребятами пошли в пивную. Ну, чтобы отметить это дело, а заодно придумать, как будем называться. Сидим в пивной, я смотрю в окошко, а на стекле буквы все наоборот. Снаружи написано «Пиво раки», а внутри читаю «Икар ОВИП». Понравилось первое слово. Так номер и назвали. Пусть все думают, что мы иностранцы.
0: Шутить изволите.
1: Кстати, если название нашей рубрики прочитать наоборот, то получится... какая-то ерунда. Оставим как есть. Шутить изволите. Новый выпуск уже не за горами. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.

Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, ОКРН, 124, 77, 00, 47, 19, 19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob, 18+.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
7: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
8: Вот это я понимаю шоу.
7: Уже в кино.
9: 16+.
10: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
11: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо
12: и бесплатно.
11: Рутюб. Смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи, если вы постоянно путаете маслины и оливки, просто запомните: оливки оливкового цвета.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Сериалы «Дело мои любимые», а? Сюжетозакрутители мои, слезовыделители мои. Авторы самых крутых сериальных хитов, про которые даже молодежь говорит: норм, под говяжий душек отлично залетает. Ну да. Короче, до совещания с акционерами у нас еще целый час, поэтому давайте по-быстрому накидаем. Что будем показывать в ближайшие три года?
4: Давай.
5: Да? Давайте.
6: Давайте. Денис Викторович, Саша, последний, я начну.
3: Давай, мой хороший. Давай.
6: Значит так, идея такая. Значит, он айтишник, он такой, значит, в шапке, у него ноутбук, то, чтобы показать, что он весь такой, да, из себя, интернет.
3: Да.
6: Вот. На ноутбуке обязательно наклеек больше, чем одиноких женщин на пятничном квизе. Это очень важно. Да. И вот он весь из себя такой хай-тек, и он уезжает прятаться в деревню, где из современного только пластиковые бутылки и парацетамол. Вот. Потому что что? Потому что он украл биткоин, ё-моё. Да. И он как: давай там все неправильно делать. Значит, корову доит не сверху вниз, а за уши и на себя, понимаете? Потом, значит, у него ноутбук падает в навоз, всех охочет, и какой-то местный дядька колдырь, ну, естественно.
3: Естественно.
6: Вот, как-то комментирует это максимально неуместной поговоркой, по типу: китайский телевизор. Ну, или было бы без разницы, рус бы хрен на заднице.
3: Ну, вот. Ну, все, спасибо. Ну, что, ну, во-первых, это красиво.
6: Спасибо.
3: Да, это стильно, это молодежно, это Слава Чепурченко.
6: Обязательно.
3: Это 100%. Ему сейчас как раз 40, он 19-летнего, просто в копейку снимет, просто вот и все.
7: Позвольте высказаться.
3: Конечно.
7: По-моему, это чистейшая, эталонная, кристальная параша. Люди не будут это смотреть, они не хотят такое смотреть.
3: А что ж, по-вашему, хотят смотреть люди, Михаил?
7: Например, да, девушку похищают.
3: Так.
7: И ее парню это, естественно, не нравится. Он думает, надо с этим что-то делать. Он приезжает на эту стройку, делает всем мексиканский галстук, забирает девушку, говорит какую-то фразу, которая связана каким-то образом и с воспитанием, и с любовью. Ну, например, там, если б не любовь моей матери, я бы убивал еще больше. Ну, что-то типа того. И все, конец первого сезона.
3: Ну, тогда обязательно, чтобы был Машков. Обязательно.
7: Вот он, в Дримкасте, первый, самый.
3: Все,
7: первый.
3: Вижу, мой хороший.
5: Коллеги, прошу прощения, никого не хочу обидеть, но то, что было в 90-х, осталось там.
3: Ой, чему так, Екатерина врывается, да? Ну, да. Давайте поведайте, что по-вашему хотят посмотреть,
5: да,
3: наши,
5: конечно,
3: зрители.
5: Люди хотят верить в чудо, хотят верить в сказку какую-то, поэтому с вашего разрешения.
3: Да, пожалуйста.
5: Женщина идет домой, где ее ждут четверо абсолютно голодных детей. По дороге ее сбивает богач на Ламборджини Галларда. У него красотка жена, все дела, но он как понимает, что на самом деле он влюблен вот в эту самую Клаву, которую только что сбил. Потому что она, во-первых, настоящая, во-вторых, благодарна за все.
3: Да.
5: Все. Сериал готов. Все счастливы, простые домохозяйки с редкими зубами. Просто в восторге. Это рабочая схема.
3: Это рабочая схема. Это рабочая схема.
5: Да.
3: Единственное, что вот ту, которую сбили, вот это должна быть, я выражу общее мнение, Татьяна Арнгольц.
6: Ну, точно. Да. Точно, 100%.
5: Согласна.
3: Ну, отлично.
8: Спасибо. Я, Денис Викторович, можно я ложечку дегтя в эту бочку меда?
3: Что не так?
8: Ну, объективно, плохие идеи, плохие. Ну, серьезно, ну, были какие-то успешные сериалы, типа про 90-е, про деревню, и вот про ваши чудеса. Ну, было и было. Я предлагаю еще раз свежим умом не бить в ту точку, которая уже известна и нащупана, а новое что-то, понимаете?
3: Ну, что, например?
5: Ну, что?
8: Поэтому мое предложение – байопик про группу «Дюна».
3: Опа!
8: Или мокюментари про «Фактор 2». Вот. И сценарий писать не надо. Просто находим каких-то родственников, знакомых, ну, кто с ними бухал, и все, они рассказывают, мы записываем. И...
2: Не, а что? Идея супер, реально.
8: Супер, супер.
2: Ну, они же начинали в деревнях, правильно?
5: Да. И оплодотворяли разных женщин.
2: Факт.
7: Возможно. И все это крышевали бандиты.
2: Точно.
8: Не без этого.
3: Это гениально!
0: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения.

для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но

0: поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: А вы знаете, мы на Юмор ФМ воплощаем все, что захотим. Вот мы мечтали о том, чтобы на Юмор ФМ стало больше юмора. Вот, пожалуйста. И уже несколько дней, как с нами Андрей Рожков и его искрометные шутки, мы слышим в эфире. Ну а раз уж я заговорила о том, что юмора стало больше, хочу, чтобы вы в этом убедились. Пожалуйста, в финале этого часа слушаем классику «Задорного навсегда». Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас про я цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Меня зовут Настя Иванова. Смеюсь и наслаждаюсь вместе с вами тем, что на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Ну а прямо сейчас давайте предоставим слово нашему Джейсону Стэтхэму.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять. Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне «Рожков шутит» на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а двухлетняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все три зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
1: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». «А Насти сегодня в садике не было». Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть. Хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Да вы заработали.
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Лайфхак. Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть.

0: нас, между прочим, есть своя королева красоты, которая не с пустыми руками приходит в эфир, а с хорошими новостями. Да, друзья, мы решили, что на Юмор.ФМ не хватает хороших новостей, да и вообще в жизни не хватает хороших новостей. Поэтому теперь они будут у нас. Юль Деточкина совсем скоро расскажет что-то интересное, жизненное в рубрике «Хорошие новости». Ну а на Юмор.ФМ же стало больше новостей, точнее, юмора. И поэтому это еще не все. В финале этого часа мы послушаем «Задорного навсегда», а через несколько секунд услышим лучшие анекдоты нашего самого лучшего Дэна.
1: Юмор.ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Астрономия, друзья, самая романтичная наука. Представьте, ночь, деревня, сидят парень и девушка, любуются на звездное небо. Парень прерывает молчание. «Видишь вон ту звезду?» Она: «Да, это ты». «А вот ту видишь?» «Вон она». «Да, вижу, это я». «А видишь, вон там одна звезда как бы лежит на другой?» Она, волнуясь, к нему ближе подсаживается, прижимается и говорит: «Вижу». Он мечтательно: «Это я на мопеде». Друзья, и чего только не найдешь, разбирая гардероб. Переписка между любящими супругами. Она: «Я толстая, точка». «Я толстая?» – вопросительный знак. «Ты нормальная, Лена?» – восклицательный знак. «Нет, ты прекрасная!» – 3 восклицательных знака. «Я ужасно толстая, точка». «Я разобрала наш шкаф и нашла там позапрошлогодние джинсы и не могу втиснуться». «Я умру, задохнувшись под собственными жирами». И смайлик плачущий. «Я так понимаю, коньяк в шкафу ты тоже нашла?» – вопросительный знак. «Да», – многоточие. Вот вам еще один метод борьбы с заложенностью носа. Представьте, в кабинет врача заходит пациент. «Здравствуйте, доктор». «Здравствуйте, на что жалуетесь?» «Доктор, мне плохо, у меня нос заложен». «Что у вас заложено?» «Нос!» «Послушайте, я вас умоляю, у меня квартира заложена, машина заложена и дача заложена. А вы тут со своими соплями».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск от экспертов. HR-эксперт Татьяна Грибкова рассказала, что раздражает офисных сотрудников. Больше всего не нравятся, конечно, ароматы еды и ядреный парфюм. Каждый пятый жалуется на духоту и неисправный кондиционер. Еще мешают open space и нехватка личного пространства. А еще нехватка переговорных и мест на кухне. Короче, я могу перечислять еще долго-долго. Встречный вопрос, а что им нравится? Мне кажется, вот тут список был бы в разы короче.
1: Хорошие новости.
0: Аналитики узнали, сколько россиян дружат еще со школы. Оказалось, что у каждого пятого имеется друг-однокашник. Более того, каждый третий, и я тоже, поддерживает неназойливое общение с бывшими соучениками. 39% опрошенных заявили, что ни с кем не дружат, интересы разошлись и смысла в дальнейшем общении нет. А как же не имей 100 рублей, а имей 100 друзей?
1: Хорошие новости.
0: Бразильские ученые раскрыли параметры идеальной груди. Специалисты попросили группу студентов оценивать разные формы, размеры и объемы. Если коротко, идеальной оказалась грудь небольшая, асимметричная, а также подходящая к пропорциям тела. Ученые подчеркнули, что ответы были одинаковыми у представителей обоих полов. Это значит, что мнения об эстетике груди у девчонок и мальчишек похожие. Вот такое вот важное для науки открытие. Как сказал один великий человек, взялся за грудь, исследуй что-нибудь. Заходите в гости в соцсети Юмор.ФМ и на сайт веселоерадио.ру. Ждем всех. А я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор.ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме. Плюс 23. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске плюс 21. В Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса. В Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.
3: Реклама.
4: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор-ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня поговорим о наших соседях. Ведь ровно 35 лет назад, 4 сентября 1991 года, город Екатеринбург вернул себе историческое название. До этого он 65 лет носил имя Свердловск в честь революционера Якова Свердлова. Кстати, Челябинская область тогда еще была частью единой Уральской, центром которой как раз и был Свердловск. Вместе с ним в начале 90-х историческое название вернули многие города. Ленинград стал Санкт-Петербургом, Горький – Нижним Новгородом, Куйбышев – Самарой, а город Калинин – нет, не Калининградом, а Тверью. А вот Челябинск за свои уже почти 290 лет никогда не менял название. Лишь получил неофициальное прозвище «Танкоград», которое до сих пор в ходу, к примеру, у хоккейных болельщиков. От истории перейдем к современному развитию мегаполиса. Челябинцы смогут быстрее и удобнее проезжать Шершневскую плотину. Здесь изменили схему движения на пересечении улиц Худякова и Университетской набережной. Направляющий островок сделали меньше. Это позволило расширить проезжую часть и увеличить число полос для машин, выезжающих с плотины, до 3. Также установили новый светофор и отрегулировали существующий, чтобы зеленый на основном направлении горел дольше. А любителей экстремальных заездов зовут на одно из самых зрелищных спортивных событий осени. 6 сентября в Челябинске на набережной реки Миасс у торгового центра впервые состоится мото-эндуро-фестиваль «Мотоэкстрим-74». Зрители ждут профессиональные соревнования по мотоспорту, зрелищные показательные выступления по мотофристайлу и концерт. Участниками станут 30 спортсменов, а также мотовзвод ГАИ и воспитанники спортшкол. Вход свободный, без возрастных ограничений. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
3: всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если мужчина утверждает, что он главный в доме, значит, он не женат. И не просто не женат. У него даже кота нет.

0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал. Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуль, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу, трос пропустили через блок и тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня, и первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал закона физики, судя по всему. Потому что нагрузил, так уж нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз, выбрал руку покрепче правую, привязал трос, решил подтянуть и отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего, ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше. И пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку. Перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть. И длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо третьего этажа, он нижней половины туловища встретился с бочкой. Та ему отшибла все оставшееся. Наконец, все, упал на кирпичи свои, приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма, представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Он говорит, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я, правда, боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом. На меня полетела тень. Наконец, бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И... Ну, в какой это стране может быть?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОК Элэстрит, ОГРН, 116-7476-7807-61, город Москва.
9: Выбирайте Wildberries.
10: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: ОРВБ, ОГРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это новый вызов.
13: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй-Йола. Елена. Газан. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
16: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы серьезно поговорим с ним о том, что именно я нашла у него в телефоне. Муж моется четвертый день.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда Степ и Ко. Город Новосибирск.
4: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
5: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
6: Анфиса.
5: Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
6: Знаете, меня смущает греча.
5: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
6: И я ее спасаю.
5: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
6: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Час приветств и поздравлений по традиции стартует в эфире Веселого Радио. Друзья, пишите, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567. Это номер для ваших сообщений. Принимаются они, как всегда, абсолютно во все доступные мессенджеры, либо же в обычном СМС-формате. Ну и, кстати, новый сезон на Юмор-ФМ тоже продолжается. Напомню, к нашей компании присоединился Андрей Рожков со своими короткими, но очень крутыми шутками. И плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В этом часе особенно можно в этом убедиться. Кстати, не только наслаждаться и улыбаться, но и заказывать свои любимые рубрики. Опять же, по вышеозвученным координатам присылайте заявки. С большим удовольствием их исполню. Зовут меня, кстати, Денис Авельев. Всем огромный пятничный привет. Вот и она. Скоро будем отдыхать. Но сначала все-таки давайте немножко пообщаемся. Полина из Кемерово передает привет брату Мише. Желает хорошего дня и удачи абсолютно во всех делах. Михаил из Архангельска далее передает привет своей супруге Катерине. Желает ей отличного настроения и теплой погоды, даже если за окном осень. А вот Софья из Костромы передает привет своим коллегам из школы. Пусть этот день будет спокойным и легкий конец рабочего дня нам обеспечен. Поставьте что-нибудь веселое. Шутки песни «Плюс» открывают этот юмор на заказ.
0: Шутки песни «Плюс». Стас Ярушин. Шутки песни «Плюс». Надежда Ангарская. Шутки песни «Плюс». Самые веселые звезды. Шутки песни «Плюс». На Юмор ФМ. Шутки песни.
2: И снова в эфире «Шутки, песни, плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
3: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ.
2: Надя, твоя песня.
3: Тост на завтрак нужен Ирине, дайте тостер этой богине.
2: Позвольте, спою. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па. Он с детства каждому знаком. Пара-пара-па-пара-пара-пара-па-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-та-ра-та-та-та-ми! Та-та-ра-та-та-та-на! Та-та-ра-та-та-та-та-тор! И все вместе!
4: Терминатор!
2: Акмаль,
5: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
2: Что мне такое достается?
0: Шутки, песни, плюс!
2: С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти... И вот комочки эти, крупою манною давясь, и дядю повара боясь, съедая плачут дети. Съедая плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь. Съедая плачут дети, съедая плачут дети. Надя, твоя песня.
3: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать. Начать,
2: начать. Ягутин. Акмаль, твоя завершающая песня.
5: Есть под Сургутом черный пруд, оттуда нефть сосут, оттуда нефть сосут, Сургут.
0: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
2: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль.
2: было здорово, великолепно! Чао!
0: Шутки, песни, плюс! Ерошин, Ангарская и все звезды. Слушай на

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Только у нас, в России, в рекламе грузоперевозок среди преимуществ указывают, что грузчики трезвые.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Это час. Привет и поздравления в эфире Юмор-ФМ. Мы продолжаем. Пишите свои письма, не забывайте подписываться, ну и, конечно же, оставляйте заявки на любимые рубрики. Абсолютно все мессенджеры к вашим услугам, либо же обычный смс-формат. Да, он тоже работает. Ольга поздравляет мужа Алексея с 17-летием свадьбы. Пусть наша любовь с годами только крепнет.

0: Амирхан, пусть Москва открывает перед тобой самые крутые перспективы, учеба идет легко, а каждый новый день приносит что-то хорошее. От всей души желаю ребятам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, чтобы все желания сбывались, даже те, о которых пока не говорят вслух. Пусть впереди будет много поводов улыбаться и гордиться собой. Вот столько приятных слов, к которым мы, конечно же, всей страной тоже присоединяемся. Привет экономистам и финансистам от Виталия, всех с пятницей, впереди аж 2 дня выходных. Все получится, он в этом абсолютно уверен. А вот Егор из Тольятти поздравляет друга Максима с днем рождения, желает ему здоровья, счастья и просит поставить анекдоты Маменко.
1: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Секс — это как биатлон. Если сразу не попал, то скорость уже не важна. Слушай, я слышал, ты опять женился? Да, на Таньке. Так это же сестра ж твоей первой жены. Да, ну к теще как-то привык. Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменный огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой, 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена говорит: а ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
7: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
6: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Сма раз, сма два, сма...

0: Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-70-7403-1840. 18+.
2: Юмор ФМ. Шутки.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Астрология – очень полезная штука. Ведь по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

цветная вьюга, но я сам.

тебя.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И если вы все еще не с нами, то самое время подключиться, потому что здесь не только ваш привет, поздравления и признания, но и любимые юмористические рубрики звучат. Пишите, заказывайте, плюс 7 915 0303 567, абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат к вашим услугам. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше драгоценное сообщение. Люся передает привет своему парню Руслану, просит сказать, что она его очень сильно любит и что он большой лось. Я вот только не понимаю, это комплимент или оскорбление какое-то. Вы уж там расскажите, поделитесь. Инна из Волгограда далее передает привет своим родителям, желает им хорошего дня и отличного осеннего настроения. Руслан из Ялты направляет привет своей жене Ане. «Ты моя радость, берегу тебя и очень сильно люблю», признается Руслан абсолютно на всю страну. А вот Анна из Пскова передает привет своей свекрови Надежде. «Спасибо за заботу и добрые советы, ты у нас замечательная». Поставьте «Сатью с юмором» — вот такая просьба. Давайте послушаем. Но, правда, сначала по традиции откроем календарь. Увидим, что сегодня 4 сентября. Может быть, нам это что-то скажет. Например, то, что сегодня наконец-то наступила пятница. Это, по-моему, уже неплохой праздник. Но, помимо этого, сегодня отмечается день рождения игры «Что, где, когда». Поздравляем, конечно же, всех. Международный день тхэквондо. Тоже можно сегодня кого-то поздравить, если кто-то из ваших друзей занимается, а может быть, вы сами. Ну и день незнакомых дорог тоже можно отметить.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
3: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а одела что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия, ты снежинка.
4: Ну, Лера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха!
3: И все, Павлик и просыпается, ТЗ Хунтер. И он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
5: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе? И учиться хорошо.
0: Сатья отвечает.
3: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал: сын, дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос... А чем ты занимался в школе? Он доставал альбом и говорил: вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр,
6: Я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака. Я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень-очень важный навык.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Вот и вы, друзья, не бойтесь, а лучше подключайтесь к нашему общению. Привет, поздравления, признания и самые теплые слова жду во все доступные мессенджеры, либо же в смс-формате на номер +7 915 0303567. Не забывайте подписываться.
1: Юмор на заказ.
0: Привет нашей строительной бригаде, Сергею, Искандеру, Максу, ну и мне, Михаилу. Вот всем вам, ребята, огромный прям привет. Оксана из Челябинской области далее направляет привет любимому мужу Вове и дочкам Насте, Кате и Лизе. Ура, наконец-то пятница, пишет она. Любимые коллеги поздравляют с днем рождения Бочкареву Светлану Николаевну. Желают ей всего самого наилучшего, удачи, успеха, здоровья. Пусть в душе всегда будет 18 и вообще всего, что она сама пожелает. Также с прошедшим днем варенья не менее любимую Наталью Анатольевну Борисову и также всего самого-самого наилучшего. Мы, конечно, как всегда, ко всем абсолютно теплым словам присоединяемся. Марина из Читы передает привет мужу Саше, признается, что очень сильно его любит, ждет дома с работы и просит поставить для него «Однажды в России».
1: «Однажды в театре».
2: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охренительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
3: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотреть в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют. Я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
4: Вот, кстати, Янчик, ты... Когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по-большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все.
5: Руки убрал, я сказал!
6: Стоять!
5: Убрал!
6: Стоять!
5: Убрал руки!
6: Вам сюда нельзя!
5: Это тебе сюда нельзя было, в этот мир! Ты, швейцарская обслуга, тут стоишь! Да если б твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она б тебе с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
6: Дело в том, что если вы хотите посмотреть балет, вам нужен билет!
5: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время об башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей. Не за вагон угля, не за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр.
6: Ну, такая здесь стоимость.
5: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость? Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
6: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете мне что? Да об какачке очень сильно нравится в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать, они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет, и поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас в большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
5: Напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
7: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
5: Я прикольный?
7: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала?
3: Угу.
7: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте, теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
5: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
1: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске плюс 21, в Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.
11: Реклама. Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
12: Три подруги.
13: Артурчик так и сделал мне предложение.
12: Не считая свекрови.
14: Свекровь кровь пьет.
15: Привет, девчонки.
12: Звезды женского стендапа в фильме «Между нами девочками». В кино с 10 сентября.
16: Категория 18+.
11: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И финальная порция ваших поздравительных сообщений будет озвучена прямо сейчас. Дмитрий передает привет абсолютно всем, желает отличного дня, море позитива и столько же улыбок вокруг. Пусть у нашей необъятной будет замечательный день или уже вечер. Всех обнимаю из Орловской области. Привет Новокузнецку. Особый привет моему мужу Андрею. Дорогой, мы справимся со всеми трудностями. Мы вместе и любим друг друга. Здесь отметилась Лилия, и как это прекрасно. Ольга вновь поздравляет своего мужа Крынина Алексея с 17-летием свадьбы. Пусть наша любовь с годами только крепнет, а впереди нас ждет бесконечно много счастливых дней вместе. Ну и последнее сообщение на сегодня. Станислав из Ульяновска огромный привет направляет другу Кириллу. Желает ему удачной пятницы, отличного окончания рабочей недели и не менее веселых выходных. А вот поставить Станислав просит монолог маэстро Жванецкого. И мы завершаем этот юмор на заказ, который вернется в эфир уже завтра с 14 до 15 по столичному.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах-ресторанах, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР, ДКВ, МПС, УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтамт без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся, ничего не будет, а сближайся, будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: игры включен.
1: Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелией. Артнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Если ты настоящая звезда…
6: Ты это сказал?
5: У тебя нет права на ошибку.
7: Крутой мемчик получился.
5: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино. 16+.
8: Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают. Поэтому слово «анонимных» мы из названия клуба убрали.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
3: Конечно! Первым делом поставил железную дверь.
2: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
4: Ты не пройдешь!
2: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые, пыли, влага, звука непроницаемые. Про них еще говорят.
5: Ну, это прямо волшебство какое-то.
2: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
4: Ты не пройдешь!
2: Да. Он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал Гэндальф.
4: Бегите, глупцы.
2: На сайт gandalf.stop и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
4: Ты не пройдешь.
6: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
7: Автохамы паркуются прямо на газоне?
8: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
9: Не держите в себе эту ценную информацию.
10: Сообщите ее куда следует.
9: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
11: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
12: А, простите, кому и куда?
11: В том-то и фишка.
13: Приложение само разберется, кому и куда.
11: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
12: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
9: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
11: Для граждан с активной жизненной позицией.
9: Скачайте бесплатно на сайте немолчинастучи.рф.
0: Политическая нереклама.
14: Замучили плохие дороги?
15: Опять задержали зарплату?
16: В школе требуют сдать на шторы?
17: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
15: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
18: Что-то верится с трудом.
15: И напрасно. Поверь в Надувалова.
17: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
15: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
18: Да уж, Амфибрахий не подведет.
17: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.

0: Для ваших самых-самых улыбок на Юмор ФМ стартовал новый сезон. И в наш эфир буквально с ноги ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и плюс, на Юмор ФМ стало еще больше юмора. Да, друзья, судите сами. В финале этого часа Сергей Брунов озвучит фрагмент из романа Ильфа и Петрова. Чуть раньше ляпами спортивных комментаторов поделится Роман Юнусов в рубрике «Гол, ой, штанга». Также своим юмором в классике жанра нас с вами порадует Андрей Миронов. И еще больше юмора уже прямо сейчас. Большой стендап в эфире «Веселого радио». У микрофона Денис Савельев. Всем большой пятничный привет.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колеев, Владикавказ.
2: Всем привет.
3: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, такая, я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже? Постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама, я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит, нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой, не очкуй. И тот все понял. Я с дочкой разговариваю, как турок в директе. Типа, моя вселенная, жизнь моя. Можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что... Вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там, не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая, папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Как любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире Юмор-ФМ. Улыбнуться можно на сайте веселоерадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию и помните, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Правила тоже максимально простые, с ними тоже можно познакомиться на сайте. Еще раз повторю, веселоерадио.ру. Ну а с кем мы будем играть, как всегда, решает наш фирменный улыбайзер. Он с большой, с невероятной просто скоростью. Десятки тысяч ваших фотографий, ваших улыбок сейчас перекручивают. Ну и, как всегда, выберет только одну. Ту самую, которой или которому мы постараемся позвонить для того, чтобы человек повторил шутку, получил 3000 рублей и прошел дальше в суперфинал за своим новым роскошным автомобилем. Итак, меньше слов, больше дела. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
2: Отличная фотография Ивана прямо сейчас у нас на экранах. Город Балашиха. Давайте прямо сейчас ему и позвоним. Набрали номер Ивана. Надеемся, он на связи, слушает Юмор-ФМ и, более того, слышал шутку и уже готов ее нам повторить. 30 секунд есть для того, чтобы ответить, для того, чтобы пройти в суперфинал и получить 3000 рублей. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Иван из Балашихи, все правильно?
3: Добрый день, да, все верно.
2: Здрасте, как ваши дела, чем занимаетесь?
3: Работаем, работаем.
2: Работаете. Ну, все-таки пятница, к выходным, наверное, уже готовитесь, правильно?
3: Да, верно.
2: Супер. А Юмор-ФМ сейчас слушаете? Такой вопрос.
3: Знаете, да, вот я слушал, но в данный момент я прослушал.
2: Пропустили шутку. Вот да, отвлеклись в эту самую... Я понял, в эту самую минуту мы неудобненько так набрали. Ну, смотрите, Иван, ничего страшного в этом нет. В любом случае, ваша фотография остается в улыбайзере. Вы продолжаете слушать Юмор-ФМ. Ну и будьте чуточку внимательны. И будьте, собственно, готовы к тому, что мы снова вам позвоним. Договорились?
3: Все, обязательно, да, спасибо большое.
2: Все, тогда на этой ноте расстаемся, но вы с нами все равно оставайтесь и продолжайте играть в «Автомобиль за улыбку». Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Иван из Балашихи, добавляйте свою улыбчивую фотографию. Напомню, участие абсолютно бесплатное, правила максимально простые, а вообще родственников, родных и близких тоже приглашайте. Игра продолжается.
0: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Андрей Миронов.
1: Режиссер сдает картину, поздравляют, жмут руки где-нибудь в канун Нового года. Ну, говорят, вы знаете, вот эту вот центральную сцену, вот эту вот, на пляже, это хотелось бы переснять. Вот как, что, где, куда, где? Кругом зима. Ну, дорогой мой, чего зима? Ни мальчик, ни первый год работаете в кино. Будьте любезны, возьмите и переснимите. Сопротивление бесполезно, режиссеру ничего не остается сделать, как действительно где-нибудь в конце декабря месяца, в канун Нового года, снимать эту жаркую, пляжную, летнюю сцену. Как это происходит? Колонна кинематографистов выезжает на заснеженный берег Москва-реки, река, естественно, подо льдом, в надежде отколупать лед, увидеть что-то похожее на море. Минус 23-25 градусов мороза, 1.5 метра снежный покров, но все равно режиссер синего цвета, охрипший, осипший, в руках у него мегафон, рядом совершенно синий кинооператор, примерший к тележке, значит, мотается, ставит кадр. Огромное количество людей, которые бегают, кричат, машут руками, значит, атмосфера жуткой деятельности. Режиссер, значит, конструирует эту жаркую пляжную летнюю сцену. Ой, товарищи, я прошу максимально снег не помочь. Солнце уходит, дни короткие, мы быстрее, значит, начнем, быстрее кончим. Значит, мы сейчас с оператором, оператор Коля, займемся кадром, артисты и массовка пусть греются. А в автобусе, значит, я всех позову. Значит, Коленька, это 300 метров берега, вот до той спасательной будки, засыпьте мне весь снег песочком, сверху набрасывайте песочек, опилочки, легкая желтизна такая, все, что есть желтое, бросайте. Товарищ, свободные, колите, отгоняйте лед от берега, отгоняйте лед от берега. Не важно, что вода стоит, будем шебуршить палками, не важно, отгоняйте лед от берега. Значит, на спасательной будке тоже вижу снег, засыпьте мне всю будку песком, пусть будет бугорок, даже красиво. Коля, одинокая березка на берегу в кадре. Такая, хорошо, вот левая часть, левая в кадре. Левая часть, сбейте сосульки. Клейте листочки полиэтиленовые зеленые. Товарищ свободный, колите, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняй быстренько. Массовка, все 50 человек. Точнее, никто не прячется. Все получили талоны, все выползаем, товарищи. Все сюда, пожалуйста. Я прошу, все 50 человек, товарищ, уж лысенький. Будь любезен, я прошу сюда, пожалуйста, товарищ. У вас внешность колоритная. Будь любезен, сюда, пожалуйста. Под автобусом тоже холодно. Сюда, пожалуйста, я прошу. Вся массовка, точнее, все 50 человек. Быстренько разделись. Ну, быстренько до трусов разделись. Жаркая пляж. Важная летняя сцена. Значит, я просил трусы, плавки, купальники. Я предупредил, товарищ, товарищ, вот это не плавки, вот это плавки. Я... Так, товарищ, быстренько, мне нужно 5 человек, такие спортсмены. Есть атлеты, такие тела, чтобы было приятно посмотреть. Вот на ваше тело хорошо приятно смотреть. Вот, да, вот вы атлет, хорошо. Нет, значит, вы атлет, но вы синий, в сторону, пожалуйста. Вот, значит, вы. Ближе к воде будете играть в волейбол. Такая пляжная группа спортсменов, играющих в мячик. Как будете играть в мячик, покажите. Ну, подкинули, что ж так скрючились, так заходили, что такое, да? Подкинули мячик спортсмены, опять убегает, да? Товарищ, лысенький, будем сюда, пожалуйста, я прошу вас. Вот эта вот группа, отдаленно напоминающая интеллигенцию, будет играть в карты. Такая пляжная группа перформансистов, играющих в карты. Как будем играть в карты? Ну, элегантно, пулечка в карты. Ну, как-то стоя в карты не играют. Садитесь, играйте в карты. Остальная массовка легла на полотенце. Точнее, я просил не под полотенце, я просил на полотенце. Жаркая пляжная летняя сцена. Товарищ, снимите ушанку из-под соломенной шляпы. Это же пляж, а не сумасшедший дом. А это же у меня курортник в плавках и в валенках с транзистором. Это же не психушка, это здравница. Ну что ты зарылся, самоубийца, там же лед внизу. Я ж тебя до весны не отрою. Никто не взрывается, курортники. Все лежат на поверхности. Ребята с мячом, кто такой, она? Подкинь мячик, дистрофик, на тебя страшно смотреть, а? Ближе к воде. Вот товарищ с картами убегал, а сейчас втянулся. Хорошо, очень художественно. Так, можно снимать. Быстренько артистов в кадр. У меня отдыхающие стынут. Артистов в кадр, быстренько сюда. Так, можно снимать, приготовились. Аппаратная, кадр синхронный. Аппаратная, мотор. Начали. А стоп! Что там за лыжник на втором плане, а? Ну откуда этот ненормальный с семьей на лыжах, а? В декабре на лыжах, психопат. Приготовились. Аппаратный мотор. Начали. Героиня подходит к герою, заигрывает с героем. Хорошо, не притоптывая. Дальше бежит Люсенька к воде. Панорама, средний план, ног не видно. Подбегает к воде. Лед отгоняй ногой, лед отгоняй ногой. Хорошо. Зачерпывает воду в купальную шапочку. Это же комедия. Ну, бежит обратно к герою. Подбегает к герою. Ну, сзади, любя, льешь из шапочки на героя. Ну, Лида, быстрее поливай. Вода замерзает, ей-богу. Ну, герой, ну что ты синеешь, герой, а?

0: же цветное кино, что ж ты синеешь, а? Стоп, секундочку, перерыв. У меня герой совершенно синий, ледокол вошел в кадр. Перерыв, товарищ.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: До 15 сентября покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
6: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горск-Скар.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Получилось. Вы вылечили рак?
15: ОККО представляет.
16: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
17: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
18: Это открытие изменит все.
15: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
19: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Прайм, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
22: Да что за нормально?
23: Что?
22: А что?
23: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
23: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Представляешь, вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Пришлось рассказывать сначала.

0: И нам надо учить китайский. К такому выводу, друзья, пришли россияне. Как, зачем и почему, совсем скоро расскажет Юлия Деточкина. Узнала все подробности. Не пропустите хорошие новости буквально через несколько минут. Помимо этого, в финале этого часа Сергей Брунов оживит один из фрагментов «Ильфа и Петрова». Ну а прямо сейчас еще больше юмора. Рубрика «Гол ой штанг», где Роман Юнусов расскажет самые смешные спортивные ляпы.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол! Штанга!
3: Да вы сами посмотрите! Португалец чуть трусы не стянул соперника, но по мнению судьи все было корректно. Вы знаете, сегодня главный арбитр матча разрешает мадридским футболистам задействовать те части тела, которыми футбол, в общем-то, играть не положено. Сегодня очень ответственный матч, и мы ведем свой репортаж из Хельсинки, царицы Финляндии. Нападающий уже находится возле вратаря. Правда, вратаря там еще нет. Да это какой-то позор! Один андорец переиграл четырех взрослых и мужественных русских мужчин. Добавленное время подходит к концу, и через несколько секунд должен просвистеть свисток. Хочет он этого или нет? Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. В этом выпуске обсудим реалии, в которых мы живем. Россиянам посоветовали учить китайский язык. HR-специалисты утверждают, что знание этого языка добавляет к зарплате 75 тысяч рублей. Этот навык важен в IT, в управлении, в логистике, в продажах, короче, везде. Зацените, операционный директор со знанием языка получает 250 тысяч рублей. Ну а тот, кто не обладает умением читать иероглифы, зарабатывает всего 180. Ну все, слушайте теперь хорошие новости на китайском. Тоже хочу прибавку к зарплате.
1: Хорошие новости.
0: Дивный новый мир. В Австралии один из университетов заменил преподавателя по психологии на нейросетку. Чат-бот выдает студентам задания и помогает их выполнить согласно заданному сценарию. Но, правда, такое обучение пока идет как факультатив. Но, с другой стороны, вы видели, сколько сейчас стоит учиться в универе? А преподы — нейросети. Хорошо устроились.
1: Хорошие новости.
0: Актер Леонардо Ди Каприо продолжает спасать планету от глобального потепления. Лео лично отправился в джунгли Бразилии, чтобы попозировать на фото с вождем племени Каяпа и другими людьми, которые предпочитают жить точно так же, как они жили примерно 7 веков назад. Ди Каприо намекает, что нам надо жить в гармонии с природой, как народ Каяпа. Вот только журналисты уже подсчитали, что один перелет на личном самолете из США в Бразилию, который совершил Ди Каприо, оставил такой же углеродный след, какой могли бы оставить индейцы Каяпа за всю свою жизнь, если бы жгли костры 24/7. Вот так. Какая она, его борьба. Кстати, посмотреть на племя и на Ди Каприо можно в соцсетях Юмор.ФМ. Заходите. Бороться с хорошими новостями бессмысленно. Они приходят каждый час. Ждите, скоро вернусь.
1: Юмор.ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Сатке, Магнитогорске и Озерске плюс 21, в Снежинске, Златоусте, Миасе и Кыштыме плюс 23 градуса, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.
6: Реклама.
7: Проспал выезд на природу? Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска ход свободный 0+.
1: Политическая реклама.
10: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
6: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и научили Софочку жрать за троих.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встречному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич с ударением произносил: «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит. Старинной работы.
3: Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?»
4: «Тысяч 70-75.
3: Теперь, значит, стоит 150 тысяч.
4: «Неужели так много?»
3: — обрадованно спросил Воробьянинов.
5: «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
4: «Как плюнуть?»
5: «Слюной», — ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печках».
3: Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%.
2: Ипполит Матвеевич посерел.
4: «Это грабеж! Средь бела дня!
5: А сколько ж вы думали мне предложить?
4: Ну, 5%, ну, 10, наконец. Ну, вы поймите, ведь это же 15 тысяч рублей.
5: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат?»
4: «В таком случае, простите», — сказал Воробьянинов в нос. «У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом».
5: «Ага, в таком случае простите», — возразил великолепный Остап. «У меня есть не меньше основания предполагать, что и я один справлюсь с вашим делом».
2: Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
4: 20%,
2: сказал он угрюмо.
5: «И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап.
4: 25.
5: «И ключ от квартиры?»
2: Торг продолжался. Остап уступил еще. Он из уважения к личности Воробьянинова соглашался работать из 40%.
4: 60 тысяч!
2: — кричал Воробьянинов. «Вы довольно пошлый человек», — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо».
4: «А вы не любите денег?»
2: — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.
5: «Я не люблю».
4: «Зачем же вам 60 тысяч?»
5: «Из принципа».
2: Ипполит Матвеевич только дух перевел.
5: «Ну что, тронулся лед?»
2: Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
4: «Тронулся».
5: «Ну, по рукам, уездный предводитель Команчи».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым. на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Авторадио. 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
7: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелией.
8: Артнео, окей.
9: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в отделении полиции.
2: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает. Ну нету у меня состава преступления. Вот догонит, тогда звоните, все.
3: Это просто
4: Детектив, алло. Быстро отложили все свои дела и начинайте решать нашу проблему прямо сейчас, понятно?
5: Да.
4: А то мы пожалуемся и вас быстро лишат жетона и револьвера, ясно?
3: Понятно.
6: Подожди, ты вначале сказал детектив?
3: Да, он сказал детектив, да.
6: Слушай, ну в таком случае, пока мой напарник ездит за пончиками, да? Пока мы не уехали патрулировать даунтаун, у меня есть пару минут, давайте, говорите.
3: Так, короче, шериф, нас избили и украли наши кроссовки.
4: Ищи наши кроссовки.
3: Занимайтесь делом, окей?
6: Да вы что, серьезно, что ли? Какие кроссовки? У меня вон на районе орудует банда почтальонов. У бабушек уже 7000 пенсии украли. А я буду ваши кроссовки искать.
4: Да они стоят 200 тысяч.
6: Ой, сколько им? Сколько?
3: Они стоят 200 тысяч, одна пара, три пары, 800 тысяч.
5: Да что ты как-то считаешь, какие 800 тысяч? Че? Там минимум 1,5 ляма будет.
4: Вы че, блин, три по 200 это 3200. Я в ГИМО учился, ребята.
6: Как кроссовки могут стоить 200 тысяч, а? Это что за кроссовки такие? Ты в них когда ходишь, тебе Аэрофлот за каждый шаг мили начисляет или что? Это 200 тысяч, это же месяц в Испании или вся жизнь в моей квартире.
4: Детектив, вы не понимаете, просто когда ты в дорогих одеждах идешь, такой фа-фа-фа, фа-фа-фа, все расступаются перед тобой, понимаете?
6: Просто когда бомжи идут, тоже все расступаются. В чем разница-то?
5: Добрый дядечка, детектив, по-человечески помогите.
3: Да, просто по-человечески.
4: Реально, просто
6: ладно,
4: по-человечески.
6: Ладно, задолбали,
4: реально.
6: Садись сюда.
4: Ладно, что надо.
6: На тебе вот ручку, листик, пиши заявление.
4: А где тут клавиатура? Как тут?
6: А что, нету, что ли?
4: Нету, а где?
6: Ты что, а должна же быть? У каждого же листика клавиатура есть, дебил. Пиши так.
4: А можно голосовым отправить как-то?
3: Да, просто отправь голосовым.
4: Голосовым,
5: да.
4: Заявление.
6: Вы что, писать не умеете?
3: Мы умеем писать.
4: Побольше многих.
6: Дай сюда, я сам напишу. Короче, давайте с самого начала по порядку.
3: А как было? Че,
5: короче.
3: Мы так идем, короче, так идем. И, короче, смотрим на нашей лавочке, на Новом Арбате, какие-то просто какие-то бичи тусуют, реально.
4: Да.
3: Мы такие, что за фигня?
4: Вообще.
3: И подходим к ним, короче, да, и абсолютно нормально.
4: Вообще спокойно, без всякой агрессии сказали им.
5: Срыгнули отсюда нищебродское отродье.
3: Да.
4: И все, и все.
3: Их просто как с цепи сорвало, реально просто.
4: Реально. И они нам вообще с такой агрессией. И говорят, молодые люди, вы что себе позволяете? Да. Мы им вообще абсолютно спокойно говорим, ну вы же себе на весь Арбат вонять позволяете?
3: Да.
4: И все.
3: Да, и просто после этого они с нами вообще больше не разговаривали, просто стали нас бить, просто реально.
4: Да.
3: Просто прям в центр лица начали нас бить, реально.
4: А мне даже туфлей в центр жопы попало.
3: Да.
4: Очень больно, да, это такая
6: видел.
4: Боль.
6: Я видел, девушка, да. А вас они тоже избивали?
5: Нет, ну тут, знаете, надо отдать им должное, потому что они поступили как настоящие мужики. Они позвонили своей бабе, она пришла, и уже она меня избила.
4: Да.
6: Короче, понятно. В принципе, значит, избили, отобрали кроссовки, правильно?
4: Угу. В целом,
6: вот,
4: да,
6: такое короткое заявление. Все, спасибо за информацию. Как только что-то узнаю, сразу вам позвоню.
4: Слушайте, ребята, ну на самом деле в реальной жизни менты не такие поганые, как про них в интернете пишут.
3: Ну и не такие хорошие, как по телевизору говорят.
5: Ну короче, ты такое средненькое.
6: Короче, найду кроссовки, скажу, валите.
3: До свидания.
4: До свидания.
3: Удачно патрулировать область.
4: До свидания.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Вот я абсолютно уверен, что у многих сегодня сумасшедшее настроение. Во-первых, потому что пятница, а во-вторых, потому что на Юмор ФМ стартовал новый сезон. Напомню, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И плюс, на Юмор ФМ стало еще больше юмора, в чем и предлагаю убедиться лично. Смотрите, в финале этого часа послушаем один из лучших монологов Михаила Задорнова. Чуть раньше Лига городов порадует лучшими миниатюрами проекта, а еще услышим перлы ваших детей в рубрике «Угарный папа», которые представит Гар Дмитриев. Ну и еще больше юмора уже прямо сейчас. Вашему вниманию самые брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». У микрофона Денис Савельев. Всем большой привет и шикарной пятницы в нашей компании.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать. Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько лен, столько и зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но красная шапочка разговаривала с волком. И они неплохо понимали друг друга.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор-ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то кошмар. Все вокруг подорожало. Проезд, бензин, квартплата, продукты. Хорошо, хоть зарплату не подняли.

0: Не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
1: Угарный папа.
0: Аня, 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конев. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
1: Угарный папа.
0: Элина 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина. И приговаривает: «Дедушка, ну почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай. Я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут». Леночка 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает: «Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО «А7-агент». ОГРН 124-770-063-85-70. СТИ ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Да что вы забрали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды Леониду Якубовичу наступили на ногу. Он не растерялся, не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: Вот и наше с вами отличное настроение, друзья, тоже не тонет и не горит, а все потому, что на Юмор-ФМ теперь еще больше юмора, а значит, еще больше поводов для улыбки. Юля Деточкина собрала самые осенние хорошие новости и скоро их расскажет, ни в коем случае не пропустите. Плюс в финале этого часа послушаем один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас. Нас будет радовать Лига Городов, лучшие миниатюры проекта. Делайте громче.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига Городов. Это Лига Городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига Городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига Городов.
1: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
4: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
5: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
6: Это он.
4: А можно как-то побыстрее?
5: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
4: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
5: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
4: Может, лучше песню споешь?
5: Все не прибедишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравицмаринка, значит, есть кравец большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
4: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
5: Сейчас поймешь. Лепрекон с винирами рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там за сундук золота борются хлыщи. У каждого второго на роже есть прыщи.
4: Ну и что это?
5: Это Лига Городов, это ты. Хорошо, но при одном условии.
4: Каком?
5: Не быстро.
2: Лига Городов, это Лига Городов.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Этот выпуск с осенним вайбом. Россияне расстроились, что осень пришла так быстро и внезапно. В соцсетях полно тоскливых постов, но нас поддерживает депутат Виталий Милонов. Как говорится, время прекратило, перестало нас ждать и пошло дальше, философствует народный избранник. Согласен с большинством людей, лето было слишком быстрым. Давайте относиться к сентябрю как к началу нового этапа. Осень – это подготовка к зиме, предтеча весны. Так что если вот так вот мыслить, то все будет очень позитивно. И ничего, что впереди 7 месяцев зимы. Мы на позитиве.
1: Хорошие новости.
0: Рестораны и эксперты советуют не грустить, а налегать на блюда, которые вкуснее всего именно осенью. Рестораны и шефы предлагают попробовать арбуз с козьим сыром и свежей зеленью. Это можно забацать и дома. А также тыкву сувит и тыквенный крем-суп, лисички с подкопченной сметаной и мясо с ягодами. Еще один тренд – заготовки. Все эти огурчики, помидорчики. Главный принцип сезонной кухни очень прост. Выбирайте продукты в их лучшее время, сочетайте их с понятными ингредиентами и не бойтесь экспериментировать. Советуют эксперты. Уговорили. Сегодня посыплю пельмени черникой.
1: Хорошие новости.
0: Психолог Галина Рейнталь рассказала, как морально подготовиться к дождливому сентябрю. Специалистка рекомендует не прятаться дома, а больше ходить гулять с друзьями. Вообще у осенней тоски есть даже свое название – сезонное аффективное расстройство. Симптомы повторяются в одно и то же время года. Хочется спать, меньше шевелиться, много кушать и чтобы никто не раздражал. Главное тут – не уходить в социальную изоляцию. Приглашайте друзей, встречайтесь, ходите в гости. С хорошими новостями, друзья, никакая осень не страшна. Скоро вернусь, держитесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме плюс 23. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске плюс 21. В Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса. В Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.
3: Реклама.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
6: Релакс-комедия.
7: Я еду с девочками в спа.
6: О женской дружбе и не только.
8: К мужчинам требования должны быть минимальны. Смывает за собой и умеет забирать заказы в ПВЗ. Все.
6: «Между нами девочками» в кино с 10 сентября. Категория 18+.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
10: На красивом, элегантном,
11: проходимом и компактном.
12: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
11: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Сегодня поговорим о наших соседях. Ведь ровно 35 лет назад, 4 сентября 1991 года, город Екатеринбург вернул себе историческое название. До этого он 65 лет носил имя Свердловск в честь революционера Якова Свердлова. Кстати, Челябинская область тогда еще была частью Единой Уральской, центром которой как раз и был Свердловск. Вместе с ним в начале 90-х историческое название вернули многие города. Ленинград стал Санкт-Петербургом, Горький – Нижним Новгородом, Куйбышев – Самарой, а город Калинин – нет, не Калининградом, а Тверью. А вот Челябинск за свои уже почти 290 лет никогда не менял название. Лишь получил неофициальное прозвище «Танкоград», которое до сих пор в ходу, к примеру, у хоккейных болельщиков. От истории перейдем к современному развитию мегаполиса. Челябинцы смогут быстрее и удобнее проезжать Шершневскую плотину. Здесь изменили схему движения на пересечении улиц Худякова и Университетской набережной. Направляющий островок сделали меньше. Это позволило расширить проезжую часть и увеличить число полос для машин, выезжающих с плотины, до 3. Также установили новый светофор и отрегулировали существующий, чтобы зеленый на основном направлении горел дольше. А любителей экстремальных заездов зовут на одно из самых зрелищных спортивных событий осени. 6 сентября в Челябинске на набережной реки Миасс у торгового центра впервые состоится мото-эндуро-фестиваль «Мотоэкстрим-74». Зрители ждут профессиональные соревнования по мотоспорту, зрелищные показательные выступления по мотофристайлу и концерт. Участниками станут 30 спортсменов, а также мотовзвод ГАИ и воспитанники спортшкол. Вход свободный, без возрастных ограничений. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
3: Всегда хорошие новости.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Любимая, давай так. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже, ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщице говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Авторадио. 12+. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Йо!

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка задула 99 свечей с первого раза. И внуки поняли: трешка в центре Москвы освободится еще не скоро.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда ИП Бондарев. Город Надым.
4: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
5: Подожди, мы же с Ямала.
4: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
4: А он может.
5: А мне пофиг.
4: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
3: Денис Денисович, а кто звонил?
4: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
5: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
4: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Чего хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
6: Левее. Левее. Садитесь.
7: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
4: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
8: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
4: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИГ» Александр Александрович Масляков.
5: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
4: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. «Мир сан-сантехники». Гениально, а? Ну вы подумайте.
5: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
4: Согласен.
9: ИП Бондарев, ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Ну, надеюсь, ваше настроение сейчас подстать времени и дню. Для тех, кто немного забыл, напомню, сегодня пятница. Финальный рабочий день. Впереди два выходных, которые я предлагаю провести в компании Юмор-ФМ. Ведь у нас стартовал новый сезон. И в эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. И, кстати, плюс на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Давайте убедитесь в этом сами. В финале часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Чуть раньше Сатя с юмором ответит на все ваши семейные вопросы, а также своими любимыми анекдотами нас порадует Игорь Маменко. И еще больше юмора уже прямо сейчас. Встречайте шутки-песни от Стаса Ярушина и Люси Чеботиной. У микрофона Денис Савельев. Продолжаем вечер пятницы.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я подшиваю брюки, себя не жалея, ведь у супруги руки растут из филея.

0: опять. Я ж мать. Нет, я прошу меня, я ж мать, не называть.
1: На Юмор ФМ. Как много девушек хороших мешает мне любить жена.
2: Действительно, жены такие душные.

0: И все, что кроме, ты отморозить можешь в январе.
1: На Юмор ФМ.
2: Старый раввин с дрожащей рукой держит меня за либидо. Лежит на бетонном холодном полу то, что являлось частью Давида.
3: Так жестковато.
0: Под Ладу Дэнс танцует Лада и больше никто. Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
1: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Третий год изучаю английский. Египтян уже понимаю, а вот англичан еще нет.

0: Она говорит, да я знаю, что с трупом делать. Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним рапс. Хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал. Новый русский не выдержал, говорит, слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит, а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу. Оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч. Слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит, да ты подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа.

0: августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-68. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО.
5: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ашан.ру.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
15: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
14: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.

зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла.

0: Это, конечно, хорошо, ну а мы готовы подарить автомобиль за вашу яркую улыбку. Заходите на сайт Юмор.ФМ, там найдете все подробности и правила нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну и, конечно же, принимайте участие. Это просто и абсолютно бесплатно. Давайте вернемся к юмору. Совсем скоро здесь появится Юлия Дечкина и поделится хорошими новостями. Вон, говорят, в Китае уже роботы вовсю детские сады посещают. Что еще интересного там происходит, скоро узнаете. Оставайтесь с нами. Также под занавес часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. Сатья с большим удовольствием ответит на все ваши семейные вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
2: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один – я забыл. И вот у меня как бы вопрос. А он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
1: Сатья отвечает.
3: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может, еще что-то. Но это его проблема.
2: Мы уже 8 лет с этим боремся.
3: Нет, это ты борешься, а он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
2: Нет.
3: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
1: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
4: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
3: у
4: все-таки,
3: этого мужчины, да. Есть.
4: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
3: Хороший вопрос.
1: Сатья отвечает.
3: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
4: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
3: Не совсем или тебе это не нравится?
4: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
3: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет... Она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопросы, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
4: Не подходит.
3: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск полностью посвятим нравам Поднебесной. Представляете, теперь китайцы смогут жениться даже в больнице. Один из медицинских центров открыл возможность не только на месте пройти предбрачное обследование, а еще получить консультацию по планированию беременности, но и оформить брак. Жениться в этой стране можно и в банке, и в аэропорту, и в метро, и даже в ночном клубе. Власти все делают, чтобы люди женились, а они что-то не хотят.
1: Хорошие новости.
0: В Пекине открыли детский сад для роботов. Суть в том, что железяки теперь будут обучаться прямо как младенцы с пеленок через физическое взаимодействие с миром, ошибки и возможность набрать собственный опыт. Цель проекта – создать безопасную среду, в которой роботы смогут изучать собственное тело, чтобы не стоять у стены, например, а уметь ее обойти, ну или объехать лужу, перейти дорогу и не ждать, когда это сделает какая-нибудь бабушка. Граждане роботы, все должно быть наоборот. Это вы должны помогать бабушкам.
1: Хорошие новости.
0: Китайские офисные работники боятся офисного старения и горячо обсуждают его в соцсетях. Клерки жалуются, что за рабочий день кожа становится тусклой, глаза устают, а лицо отекает. Бедняги носят патчи и маски прямо на рабочем месте и даже ставят зонтики, чтобы на них не светили экраны чужих компьютеров. А еще превращают пустые стаканчики из-под молочного чая в импровизированные увлажнители. На столах же держат питомцев, камни или косточки от манго, которые помогают снять стресс. Лучшее средство от офисного старения – уйти из офиса в лес. Но это уже совсем другая история. Еще больше хороших новостей ищите в соцсетях Юмор ФМ. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Кыштыме плюс 23. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Садке, Магнитогорске и Озерске плюс 21. В Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске и Челябинске плюс 24.
1: Реклама.
3: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку мое сообщение. Скорлупа-бам! И внутри не пусто. Там концентрация цвета и вкуса. Чебаркульская птица – это исток. Смотри, какой яркий желток.
4: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
5: Возьми телефон, детка.
6: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
5: Возьми телефон, детка.
7: Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миасс гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска ход свободный 0+.
1: Политическая реклама.
8: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до. А потом еще сильнее растолстела и получилось до-до.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы углубились. Она сказала: давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь. Копаем по ночам. Ну, что о себе рассказать? Охраняем. Не даем туристам, кабанов гоняем. Не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы же просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. А тесать зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. Пао Сбербанк.

0: 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
12: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте разбираться. Маша по очереди полежала на трех медвежьих кроватях. Значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок – это единственное, что держит их вместе.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
3: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
4: На минуточку.ру.
5: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
2: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
5: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
2: А мне больше и не надо.
5: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: Вы нам денежку, мы вам ключики.
2: А я к вам буквально на минуточку.
4: На минуточку.ру.
3: Ваше время истекло. Проваливайте.
6: Вы уже много лет пытаетесь стать звездой эстрады, но безуспешно.
7: Да. Не понимаю, что не так, ведь я прекрасно пою.
6: Вот и причина. Вы слишком прекрасно поете.
8: Приглашаем на высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых.
7: Тех самых легендарных братьев Аблязизовых.
8: О да, приходите на наши курсы и вас научат.
9: Петь только гласными буквами, чтобы никто ничего не понял.
8: Петь только согласными буквами, чтобы вообще никто ничего не понял.
10: Петь вот таким вот высоким противным голосом и в нос, потому что это типа прикольно.
8: Нарочно путать ударенье в словах, ведь и то нынче в тренде.
10: И главное, вы окончательно...
9: Простите. И главное, вы окончательно перестанете попадать в ноты, потому что ноты – это прошлый век.
7: И я стану сверхновой суперзвездой?
6: Братья Аблязизовы стали, и вам попрет.
8: Высшие курсы эстрадного вокала братьев Аблязизовых. Звезды попадают через нас.
6: Запишитесь на кастинг на сайте Аблязизов Бразерс Хит и точка.
11: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
12: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
11: Домосеково?
13: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
14: Шашки, нарды, гора.
15: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
11: И никаких баб?
13: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка, отпуск, девичник.
11: Нет проблем, сдайте мужа в Домосеково.
13: Центр передержки мужей Домосеково.
16: На страже семьи и брака с 2007 года.
4: Домосеково.
0: На Юмор-ФМ.
17: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Как вообще такое можно говорить? Как, в принципе, можно подумать, что, слушая Юмор-ФМ, кто-то может быть один. У нас в новом сезоне стало еще больше юмора. С нами в новом сезоне Андрей Рожков, и в этом часе мы в очередной раз докажем, что даже пятница с Юмор-ФМ лучше. Всем привет, меня зовут Солнечная. Здрасте-здрасте, и под конец часа я поставлю рубрику «Шутить изволите». Только у нас можно услышать выдержки из криминальных протоколов, где иногда тоже случается что-то смешное, и оно случится с нами в этом часе в рубрике «Реалити-криминалити». Кстати, где-то между классными песнями и юмором прозвучит та самая шутка, за которую можно выиграть автомобиль. Поймайте ее, запомните, и в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку» мы тоже обязательно сыграем. Ну а прямо сейчас женский юмор в большом стендапе.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят, нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я их не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что меня больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, и все они стоили по 5000, а один мужик 12. И я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он о себе возомнил вообще. Я планирую его прям до истерики довести. Мне даже жалко его не будет, потому что он после меня может пойти в соседний кабинет на консультацию за 5000, у него 7 еще останется, нормально. И в целом, ну, 5000 за консультацию — это не так много, но если бы там прям решили все мои проблемы, да? Но это же не так работает. Там прям надо ходить, что-то разбираться в себе. А первый раз люди приходят, еще хуже себя чувствуют. Естественно, потому что ты выходишь, у тебя все те же самые проблемы, только теперь нет 5000. Вот у меня просто друг один раз так сходил к психологу, и после этого 2 часа сидел в парке, пил водку и плакал. Я спросила, почему, он говорит, ну, я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, оказалось, что у меня проблем еще больше. Я говорю, ага, и ты решил алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи, вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним, на сердце боль, взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю. И, ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи, действительно. Я прям в своей поликлинике зашла на сайт, я вообще офигела с того, что у них есть сайт. Но проблема в том, что сейчас из-за ограничений просто так ни к какому врачу не попасть, они принимают только с острой болью. А вот с какой острой болью я могу пойти к психологу? С душевной? Ну, у меня нет суицидальных мыслей, я даже не рассталась ни с кем. Мне как бы, с кем вообще мне нужно расстаться в 31 год, чтобы у меня была прям острая боль? Вот с Маратом Башаровым? Там вот прям острая, да. От него же вообще женщины не уходят, от него реанимация увозит сразу обычно просто, и все. Я поэтому психолога смотрю на Ютубе, ну, чтобы как-то хоть быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это ж Америка виновата, правильно? Вот пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.
1: Стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: ранку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Это какой-то ужас. Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И надо отметить, что этот ужас будет продолжаться теперь до следующей весны. Но это не самое главное. Главное — запомнить шутку Рожкова, которая только что прозвучала в нашем эфире, и позвонить... Ой, звонить-то буду я. Повторить ее, когда я до вас дозвонюсь. Играем в суперигру «Автомобиль за улыбку», и Улыбайзер уже раскрутил фотографии участников. Как обычно, следите за трансляцией на сайте веселоерадио.ру. Мы сейчас его остановим, он скажет, с кем мы будем играть, и я повинуюсь этой машине, буду названиваться человеку, который вот город мы сейчас увидим на мониторе. Итак, Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И звонить я сейчас буду в город Липецк. В Липецке проживает Анна, у которой прекрасный сарафан и букет невесты, кажется. Вот заодно и узнаем, что же это у нее такое. Итак, звоним в Липецк. У Анны столько цветов, и на сарафане цветы, и в руках цветы, и на заднем фоне совершенно разные, и такие, и сякие, ну, прямо красота. Так, давай уже, соединяйся. Соединяйся, машина. Сим, салабим, ахалай, махалай, брррррр. Ничего не происходит. Так, ну, я предлагаю повторить, как поет группа «Добро». Нам надо повторить еще раз. Попробуем дозвониться в Липецк. Анна, очень хочется вас услышать, очень хочется с вами поговорить и очень хочется хорошего и такого красивого человека пригласить в наш суперфинал. Но, кажется... Не дозвонимся мы сегодня в Липецк. Такое бывает со связью. Знаете ли, в последнее время происходят разные непонятные истории и чудеса. А, увы, ах, от нас в данном случае ничего не зависит, но наша суперигра продолжается. Заходите на сайт веселоерадио.ру, загружайтесь в наш Улыбайзер. Все, что нужно, это ваша фотография, где вы широко улыбаетесь от уха до уха. И все, пожалуйста, вы уже с игре, в нашей игре с нами. Ловите шутку Рожкова в эфире. Берите трубку и проходите суперфинал. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор FM. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Согласитесь, в каждом приличном городе должна быть достопримечательность. В Париже – Эйфелева башня. В Риме – развалины Колизея в хорошем состоянии. У нас в Зареченске таких достопримечательностей было две. Дуб, в тени которого проездом стоял Пушкин. И скульптура античного героя Геракла, как известно, мужчины героических пропорций, причем из одежды один меч в могучей правой руке. Рассказывают, городское начальство, обходя немногочисленные очаги культуры, остановилось перед Гераклом как вкопанное. «Что я вижу?» – возмутилось начальство. Сопровождающие лица объяснили, что, мол, грек из античных, звать Гераклом. Начальство авторучкой ткнуло в середину композиции и сказало: «То, что грек, без вас вижу». «А это что?» Сопровождающие лица стали оправдываться. Нашей вины никакой нет. Не засмотрели предшественники 10 веков назад при высечении товарища. Извините, конечно, за фрагмент. Время было такое. А теперь из песни слова не выкинешь. Вроде бы памятник культуры. Начальство возмутилось до крайности. Памятник культуры культурно должен выглядеть. В центре города в таком виде? Дети в школу идут мимо чего? Конечно, низкая успеваемость. Горсад – это же где-то лицо города. А что у нас лицом? У себя в Афинах пусть стоит нагишом, а у нас что все было, как у людей? Завтра же. На утро у Геракла все было, как у людей. Он стоял, прикрывшись фиговым листком работы местного мастера Коровычука. Розовый, как говорится, никем не надеванный листок нарядно смотрелся на потемневшей от времени могучей фигуре. Каким ветром занесло в Зареченск комиссию по охране памятников из Москвы, неизвестно. Увидев Геракла в обновке, комиссия чуть в обморок не попадала. Охраняясь государством, 9 век немедленно отодрать эту гадость. Дальнейшие реставрационные работы были поручены завмастерской по изготовлению надгробий и памятников Зведонову Никодиму. Очень, кстати, скончался один старичок. Безымянный, глухонемой. Кот Никодима водрузил ему на могилку памятник Геракла с душераздирающей надписью: «Внучику от дедули». Так что в Зареченске опять две достопримечательности, как в каждом приличном городе. Дуб, в тени которого проездом стоял Пушкин, и могила великого сына греческого народа, товарища Геракла. Причем, чтобы не было разночтений, Геракл вкопан в землю по пояс. Отчего, как вы сами понимаете, памятник только выиграл.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ. Солнце зашло.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
13: 16+.
14: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
15: Вот это я понимаю шоу.
14: Уже в кино.
16: 16+.
17: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: А помните в фильме «Гостья из будущего»? Космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: И снова всем добрый вечер, отличные пятницы. Она действительно проходит неплохо, потому что на Юмор ФМ, во-первых, еще больше юмора, больше классных песен. И еще у нас есть хорошие новости. Почему нельзя снимать квартиру осенью, знает Госдума. А Деточкина знает то, что знает Госдума. И вот как раз нам совсем скоро расскажет. А еще в конце этого часа рубрика «Шутить изволите». Ну и прямо сейчас предлагаю послушать «Реалити-криминалити». Еще больше юмора на Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
4: Побоев своей сожительницы я не наносил. Я просто посчитал, что она приглашает меня к ролевой игре в стиле БДСМ. И с удовольствием откликнулся. Возможно, немного переборщил со шнуром от кипятильника, но это потому, что сильно люблю ее, а не из-за попытки обездвижить в надежде на примирительный секс. Охотничьим ножом продавцу в придорожном магазине я не угрожал. Я просто достал его, чтобы побыстрее порезать колбасу, которую хотел взять в долг из-за терзавшего меня чувства голода. Гражданин Самойлов, аниматор-стажер праздничного агентства «Детские шалости», был травмирован из-за собственного легкомыслия вследствие появления в ростовом костюме свинки Пеппы на центральной площади Махачкалы. На самокате из спортивного магазина я хотел немного прокатиться вокруг здания торгового центра, чтобы убедиться в его функциональных качествах. Они оказались выше всяких похвал, поэтому я слегка увлекся и уехал за город. А потом начались майские праздники, и я совсем забыл, откуда взялся этот самокат, пока не появились сотрудники полиции. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор ФМ.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Это новости с заботой о нас. Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что маркетплейсы не конкуренты, а партнеры для медиа. Сейчас среднестатистический гражданин примерно 520 минут читает посты, смотрит новости или слушает радио, полчаса проводит на маркетплейсах и еще час смотрит шоу на Рутубе. Теперь Жаров предложил объединить медиа и покупки, то есть вернуть формат магазинов на диване. Люди смогут смотреть любимое шоу и тут же покупать товары из рекламы прямо в интерфейсе плеера. Все это уже через пару лет. Готовьте кошельки, граждане.
1: Хорошие новости.
0: В Госдуме призвали россиян не снимать квартиру осенью. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко уверен, что осенью растет число переездов. Начинается учебный и деловой сезон, поэтому наиболее доступные квартиры быстрее уходят с рынка. Вот так вот он нам заявил. Если сроки переезда можно выбирать, лучше выбрать позднюю осень и зиму, советует парламентарий. Спасибо, Кэп. Но нам бы не советы, нам бы решение квартирного вопроса.
1: Хорошие новости.
0: Профессор Курганского государственного университета Наталья Несговорова призвала дачников выращивать крапиву. Оказывается, крапива и еще кабачки, огурцы и тыква здорово чистят атмосферу. Тыква только на одном квадратном метре связывает до 2 граммов углекислого газа. А представляете, что будет, если засадить ею весь участок? Выращивая крапиву, вы внесете вклад в борьбу с изменением климата на своем участке или в городском дворе, отметила профессор. Это что же получается? Крапиву не надо бить палкой? Она полезная? Вот это да! Удивительные открытия ждут вас и в следующем выпуске «Хороших новостей». Далеко не уходите!
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Магнитогорске и Озерске плюс 21. В Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске и Челябинске плюс 24.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вася работал врачом-ветеринаром уже 32 года. Подумать только, 32 года коту под хвост.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад снова приветствовать всех вас на волнах Юмор ФМ. Внимание, вопрос. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите Энрико Карузо? Италия? Опера? Великий певец? Все верно. Но, поверьте, всемирной известности слава отнюдь не мешали Карузо попадать в весьма курьезные истории. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз по дороге в Милан Энрико Карузо остановился в трактире. «Почему с таким любопытством глядите на этого человека?» – спросил трактирщик одного из посетителей. «Ну как же? Это ведь сам великий Карузо!» «Жена! Дети!» – закричал счастливый трактирщик. «Спускайтесь скорее вниз! Наше заведение посетил великий путешественник Робинзон Крузо!» Однажды знаменитый певец отправился на большом корабле на гастроли в Америку. Плавать Карузо не умел, океана побаивался и потому с заметным волнением осведомился у капитана. «Скажите, а часто ли тонут подобные корабли?» «О, не беспокойтесь», — сказал капитан. «Каждый такой корабль тонет не более одного раза». Однажды, когда Карузо был еще начинающим певцом, он выступал на сцене в провинциальном итальянском городке. В самый разгар представления один из зрителей швырнул в него кочан капусты. «Ну вот», — сказал певец, рассматривая кочан, «от моего пения кто-то уже потерял голову».
0: «Шутить изволите».
1: Отдавая дань уважения итальянскому темпераменту, считаю все-таки, что кидать капусты в артистов — занятие неблагодарное. И желаю всем выходить из неловких ситуаций с легкостью, благородством и шуткой в стиле Энрико Карузо. Мы ненадолго расстанемся, но уже очень скоро встретимся в эфире. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interskull. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interskull от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interskull работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

Снежинске 21 час.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Да, наверное, нейросеть уже может рисовать картины как настоящий художник. Но сорваться в Питер во время творческого кризиса и там уйти в глухой запой ей пока еще не по зубам.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: И вот с этого самого дня я для себя принял твердое решение. Все, больше не пью. Больше ни капли. Потому что задора былого уже нету. Да и мне уже, извините, не 20 лет, да, здоровье не то. Просто сидишь грустный и пьяный, смотришь фотографии, как ты был веселый и пьяный. Зато теперь, через 2 дня, как я не пью, я постоянно чувствую, знаете, ну как вам объяснить, такую легкость. Такая легкость у меня.
3: Круто, круто, Миш. Только мы тебя не спрашивали.
2: Голова ясная, мысли не путанные. Да, и постоянное ощущение вот этой, как вам объяснить?
4: Легкости, Миш.
2: Да, легкости, да, легкости. Да.
5: А, день добрый, меня зовут Валентин. Я ваш официант, что будете?
4: А, мы еще не выбрали. А, да, сейчас, секундочку. Да.
3: Так, а есть у вас какой-то пиварик, что прям свежий? Вот только кегу открыли. А,
5: да, конечно, конечно.
2: Пацаны, вы что, вы выпивать собрались, что ли?
3: Ну да.
4: Оу, а что, новый Миша не может быть рядом с алкоголем? Или есть вероятность, если новый Миша окажется рядом с алкоголем, то может появиться старый Миша?
2: Нормально? Да не, не, парни, это не проблема. Для меня это не проблема.
4: Ну, мы можем, да?
2: Да, конечно, да, если хотите, берите. Просто я себя уже пересобрал. Ага. Знаешь, я внутри себя поломал и заново слепил. И теперь у меня, знаете, постоянное ощущение какое-то, ну, как вам объяснить?
3: Легкости, наверное.
4: Да, да, да. Давай.
3: А давайте 0,5 темненько. Ага, и пивной сет, вот этот номер 6, который с греночкой.
5: Ну, прекрасный выбор, да.
4: Ага. Так ты походил, значит, да? Так, а как мы походим? А мы с козырей походим, родан. А есть у вас водочка в морозилочке? Есть такая?
5: Да, есть. Специально 12 часов для вас мерзла.
4: Ай, тащи сюда ее. Только не говори этой лялечке про меня, а то она меня боится. Мама, что я заказал? А что я заказал? Ай, мама!
3: Нормально, нормально.
2: Я с тебя в шоке, конечно, Денис.
4: Что такое?
2: Да ничего, ты сидишь, радуешься, что тебе скоро водку принесут. Денис, тебе не счастье принесут, не благополучие, не, я не знаю, там, как вам объяснить, какую-то легкость, понимаешь? Тебе водку принесут, это отрава, а ты радуешься сидишь.
4: Все нормально, Миш?
2: Да ну, нет, это не агрессия, вы не подумайте. Нам... Нет, да конечно, нет. Если хотите, я... просто я за себя радуюсь, что я больше не такой обрыганец, как вы двое, и все.
4: Нормально.
5: Понятно. Итак, господа, прошу.
3: Ой-ой-ой-ой, целую ваши руки, как быстро, а?
4: Целую тебя везде, братан, где захочешь.
2: Вы, конечно, биомусор конченый, пацаны.
4: Почему?
2: Ну, вот вам лишь бы что-то в жерло в свое залить и все. Не, жизнь, конечно, ваша, вам решать, но я просто вам пытаюсь донести, что можно от других вещей кайфовать. От хорошей книги, от природы, от общения с людьми. И вот тогда у вас появится, ну, как вам это объяснить, легкость, понимаете? А вы просто, ну, травите себя и...
3: Ну... Похоже на тост.
4: Да.
3: Да.
4: Давай. Тост.
2: Вообще не похоже на тост. Вообще нет.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ. Слушай на Юмор ФМ.

0: И снова всем привет от Юмор ФМ, где в новом сезоне стало еще больше юмора и еще больше хороших людей. Андрей Рожков, например. Вот, пожалуйста, получите и распишитесь, как говорится. Теперь он шутит на Юмор ФМ, а я, солнечная, ставлю для вас классные песни и рубрики. И в этом часе поставлю задорного навсегда. Чуть раньше у нас будут анекдоты от самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. И, кстати, я все ждала, что в новом сезоне он анекдоты будет петь, но, видимо, пока еще это время не пришло. Ждем. В угарном папе, как всегда, забавно. Главные высказывания детей, ну и чтобы юмора было еще больше. Джейсона Стэтхэма вам. Держите.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере.
2: Я такого не говорил.
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Когда я перехожу дорогу, машины смотрят по сторонам. Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что он свой, а своих не сдают. Однажды отец побил меня новым макбуком. Не ожидал от него такой техники. Бесит, когда ты поворачиваешь голову, а капюшон не поворачивается, и не видно ни хрена. Не будь эгоистом. В первую очередь подумай о себе. Пыль улеглась. Пожалуй, и я прилягу.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся гуляла по ночному городу и увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: 5-летняя Маша предложила нарисовать папу. Сначала она нарисовала голову. Мама спрашивает, а что еще есть у папы? Маша отвечает, пиво. А что потом? А потом бадун. Алена 6 лет. Слышит по радио песню Игоря Николаева «Такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать». И резюмирует. Такси ведь нельзя поцеловать, оно же грязное. Из школьных сочинений Гриши. Галилей изобрел микроскоп и смотрел через него на Луну. Сегодня браки похожи на союз клеща и собаки. Но ситуация ухудшается тем, что обычно в браке два клеща и ни одной собаки. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Настенька с папой заходит в зоомагазин, и она тут же спрашивает у продавщицы. А у вас хомячки свежие? Мама идет с 8-летним Витей, держась за руку. Навстречу знакомая. Такой большой мальчик, а все с мамой за ручку ходишь. Витя смотрит на маму и громко говорит. Мама, у нее просто дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, я тебя еще и поцелую сейчас. На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.

0: Если вы от кого-то убегаете, то непременно к кому-то прибегаете. А давайте, друзья, к нам. Это Юмор ФМ, и в новом сезоне у нас еще больше юмора. Мы будем очень рады, если вы станете, в свою очередь, проводить с нами еще больше времени, потому что вся наша команда, включая теперь и Андрея Рожкова, не успел человек устроиться на работу, его тут же заставили много-премного работать. Все мы только для вас. Вот, например, Деточкина совсем скоро расскажет в «Хороших новостях», зачем в Швейцарии закопали 2000 пар трусов. Еще в этом часе Задорнов навсегда. Ну а прямо сейчас самые лучшие дэнс с анекдотами.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие!
3: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: И поезд мчит меня в сибирские морозы. О чем это я? А, вот о чем. Звонит типичный англичанин своему типичному русскому другу из сибирского такого небольшого городка и прям кричит ему в трубку и говорит: «Николай, привет!» Он говорит: «Здравствуй! У вас, говорят, какие-то страшные морозы!» «Ну что, минус 30, январь, нормально!» Он говорит: «Да нет, какие минус 30? Говорит, минус 65!» «Да, да не, это на улице!» Друзья, что бы ни случилось, мы продолжим болеть за наш футбол. Прям вот вопреки всему. Итак, футбол, ответственный матч, судья назначает штрафной. Прямо у ворот сборной России. Вратарь кричит: «Ребята, не спим! Стенку быстрее ставим!» 5-6 футболистов ставят стенку, вдруг один разворачивается в сторону своих ворот. Все, кто в стенке, недоумевают и спрашивают: «Ты что делаешь? Ты что, с ума сошел, а? Ну-ка, развернулся обратно!» Тот в ответ: «Ребят, вы, знаете, стойте как вам угодно, а я гол хочу посмотреть». Немного о внутреннем туризме. Беседуют две подруги. «Ну что, дорогая, давай поинтимничаем, поговорим, понимаешь? Ты хоть раз скажи мне честно, в экстазе была? Ну, хотя бы разочек». «В экстазе? Да нет, конечно. Я дальше Саратова никуда и не ездила».
1: «Самый лучший дэн».
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина. В этом выпуске «Люди и природа». Чудеса в Канаде. На местном водохранилище Уиллистон внезапно всплыл остров. Площадь его небольшая, как средний дачный участок, где-то 15 соток. Но там растут деревья, обитают птички и лесные зверушки. Недавно остров снял какой-то турист, а потом он исчез и появился в другом месте, и так несколько раз подряд. Сначала власти подумали, что это происки шутников и нейросетей, но затем пришли фото со спутников, и оказалось, что остров есть, просто он плавучий. Теперь к водохранилищу стекаются туристы в надежде заснять эту вот достопримечательность.
1: Хорошие новости.
0: Швейцарские ученые закопали в землю 2000 пар трусов. Это был эксперимент. Хотели посмотреть, как быстро почва расправится с тряпочками. Через 2 месяца трусики откопали. Одни превратились в едва заметные швы, другие покрылись множеством дырок, а третьи почти не изменились. Этот эксперимент получил название «Доказательство в трусах». Экологи даже предложили индекс нижнего белья, где скорость разложения ткани служит индикатором работы организмов почвы, ну, всяких там червячков или грибов. Чем быстрее исчезают стринги, тем лучше почва. Надеюсь, швейцарцам дадут Шнобелевскую премию за их труды, потому что награда должна найти героев.
1: Хорошие новости.
0: НАСА показала реальную форму Земли. Данные собирали целых 15 лет по снимкам из космоса. Эти снимки наложили друг на друга, чтобы создать точную модель и форму геоида. В итоге Земля — это не шар, а скорее картошка. Правда, ученые говорят, что такая форма получилась из-за гравитации и неравномерного распределения пород и магмы внутри Земли. Земля имеет форму картошки. Живите теперь с этим. Ну а посмотреть на это чудо можно в канале Юмор-ФМ в Максе. У меня все хорошие новости к этому часу. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Кыштыме – плюс 23. В Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в субботу в Сатке, Магнитогорске и Озерске – плюс 21. В Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме – плюс 23 градуса. В Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске и Челябинске – плюс 24.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Немного о себе. Владею белорусским и казахским языками на уровне освежителя воздуха.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уши промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. Хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом, хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн, Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну, я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да, парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: РБ Украина 123-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 12+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Юмор ФМ. Шутки.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот говорят, коньяк проблем не решает. Ха! Можно подумать, кефир решает. Коньяк хотя бы старался.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
4: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
5: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше, 40. Прекрасный вечер. Вино, зелень, мясо. Ешь.
6: Я не ем мясо. I am vegetarian.
5: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важна. Мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
6: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
5: Не понял.
6: Это мой статус ВКонтакте.
5: А зачем это все?
6: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
5: Чё-то не пойму, что происходит вообще.
6: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
5: Мне что, уйти, что ли, или что?
6: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
5: Я что-то вообще нифига не въезжаю вообще, что происходит.
6: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
5: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
6: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
5: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
6: Да? А кто ты по статусу?
5: Статус?
6: Да.
5: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
6: Я люблю тебя!
5: Ешь мясо, вегетариан.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
7: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам. В

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Это Юмор ФМ, и в этом часе у нас, и теперь так будет всегда, еще больше юмора. Продолжаем напрашиваться вам в лучшие друзья. Мяу-мяу. И обещаем развлекать вас в этом часе вот чем. Маэстро Жванецкий появится в конце часа. Чуть раньше, вот вовремя, как раз накануне выходных, когда многие будут проводить время в семье друг с другом, свои ценные советы по отношениям даст Сатья с юмором. Анекдоты от Маменко скоро будут, а еще по эфиру то тут, то там разбросано много шуток Андрея Рожкова, который шутил-шутил и вот дошутился до того, что теперь он на Юмор-ФМ. Ну и так как у нас еще больше юмора, вот вам, пожалуйста, еще и шутки песни плюс.
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: Да, друзья, это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, ну давайте тогда я начну. Я люблю тебя, свинина, все сильнее день ото дня. Вот такой вот нехороший мусульманин из меня.
3: Да, я даже замужем была, ты... за мусульманином просто была замужем. Когда не говоришь, что это свинина, можно, понял?
0: Понял. Да. Давай себе
3: песню. Давай я, наверное, споведу. Ну что, я продолжим эту тему, да, Митя?
1: Мясокомбинат, директор молодой, выдает зарплату колбасой. Если бы он знал нашу колбасу по цвету и вкусу. В нашей колбасе печень и сердца и безымянный палец без кольца.
0: Неожиданная концовочка. Кто найдет кольцо, тому сюрприз.
4: Не, ну я просто думал, в колбасе мяса нет, поэтому я ем иногда колбасу. Шутки, песни,
0: плюс. Витал, ну давай с тебя теперь.
4: Ну
0: добро
4: давай.
0: Пожаловать.
4: Добро пожаловать в карапульшный клуб. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: А я помню, когда был в Аргентине, в Буэнос-Айрес, у них недостроены немножко дома, вот там три стены. Почему не достраивают? Потому что налоги не надо платить, да, и вот это их для них...
4: Что, так можно было?
3: В Египте такая же история, но там стены достраивают.
4: Нет, пирамиды достроили, я видел в Египте.
3: Ну что, ты продолжаешь? Ага.
0: В шкафу у Бори есть одеколон. Пам-пам-пам, и день за днем стабильно, неуклонно. Он на себя наносит полфлакона, а по особым датам весь флакон. Прошу тебя, Борис, с привычкой поборись, почти в моих глазах не мой укор. Одеколона шик, один лишь нужен пшик, а 30 пшиков — это перебор. Берись, Борис, за ум и эконом парфюм, весь коллектив вздохнет и будет рад. Осталось только петь, устали мы терпеть твой яростный и сильный аромат. Столь яростный и сильный аромат.
4: Так, следующий.
0: Надюш, давай теперь ты.
3: А я, да? А так, что?
1: И людоедами вдруг встали мы. Андрея с Витей доедали мы. Остался незаконченный роман в парке на скамье.
4: И Надежда гнет мясную линию сегодня, да, прям вот?
3: Да, я хочу есть, получается, да?
4: Зав мясного цеха у нас сегодня, да.
0: Братец, давай, зажигай.
4: Да, ну тут... Ты доярка, я пастух, я доярка, ты пастух, вот и все разнообразие деревенских ролевух.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

шаг за шаг.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В эфире главный хит всех дач и огородов. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.

0: вашей компании вы несколько старомодный, хотя лапти у вас красивые. Мужик приходит с завода, у него пальцы в солидоле, грязный весь. Говорит: доктор, у меня мигрень. А вы состоите в обществе писателей России? Он говорит: нет. А в обществе художников России? Он говорит: нет. Тогда у вас просто раскалывается жбан. Мотоциклист на огромной скорости сбивает воробья шлемом. Тот перевернулся, упал. Явно живое, сердечко бьется, ну, без сознания. Явно все признаки сотрясения мозга. Он ее попоил, там побаюкал. Ну, надо же вылечить птичку. Он его быстро принес домой, положил в клетку, накрошил хлебушка, водички залил ему в блюдечко маленькую и ушел на работу. Воробей очухался. Клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.

0: Это Юмор ФМ, и в продолжении вечера у нас для вас еще куча всего интересного. Какой рекорд можно поставить в 91 год? Об этом нам расскажет Деточкина в «Хороших новостях». Я бы даже сказала, не расскажет, а пристыдит, потому что не все в свои 35+, даже готовы к такой движухе. Маэстро Жванецкий появится у нас в конце часа с очень точными своими определениями жизни нашей. Ну а прямо сейчас инструкцию для Мэй и Жо по эксплуатации друг друга даст Сатья с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
1: Сатья отвечает.
3: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит. Почему тело сковывается? Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилей, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру. Ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове «пицца 4 сыра» буду что? Напрягаться. Напрягаться такой. Ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет, все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
3: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду, когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно, можно я помою посуду? Ты не против? Ты так серьезно? Я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажи, только искренне. Не так, спасибо, Света. А ты так не делаешь, Света.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Поговорим про неугомонных граждан. Американец Дейл Сандерс по прозвищу «Седая борода» вернул себе звание самого старого туриста, который прошел по Апалачской тропе длиной более 3000 километров. Это примерно как от Москвы до Новосибирска на автомобиле. «Седая борода» уже устанавливал такой рекорд в 2017 году в возрасте 82 лет. Но потом рекорд побил какой-то другой старикан. Дейл не уступил и в 91 снова отправился в путь. Шел целый год и пришел. Надо их с Федором Конюховым познакомить. Наверняка найдут, что обсудить.
1: Хорошие новости.
0: В Японии задержали 72-летнего нелегала из Кореи. Мужчина приехал по туристической визе на 15 дней, а остался жить на 33 года. В сентябре 1993 года он приехал в страну восходящего солнца по паспорту своего младшего брата, взял себе японское имя и нелегально подрабатывал. Теперь все нажитое непосильным трудом придется оставить и вернуться домой. Ну, хоть родных повидает.
1: Хорошие новости.
0: Китайские родители настолько любят своего сыночку-корзиночку, что всей семьей отправились поступать его в университет. От их дома учебное заведение находится в 3500 километров. Но семейство в составе мамы и папы, бабули и дедули, а также старшей дочери, ее мужа и их детей бросило все дела и повезло недоросли учиться. Расстояние они преодолели за 4 дня, устроили сыночка, а теперь едут обратно. Вот это я понимаю, поддержка семьи. Берегите своих близких. А я, Юлия Деточкина, скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Кыштыме плюс 23. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Сатке, Магнитогорске и Озерске плюс 21, в Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Долго спорили с женой, как назвать сына: Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс и назвали Диваном.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет. А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонца видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уже не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Почувствовали легкое недомогание?

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлоферон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: Охудеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает.
3: Помогает только он, Бат Фуфлоферон.
0: Бат Фуфлоферон. Если сможет, поможет.
3: Наш Фуфлоферон.
4: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
5: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
6: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
5: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
4: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
5: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
4: К нам можно со своим алкоголем.
5: И в верхней одежде.
6: И телефон можно не отключать.
7: Главное, купите билеты.
4: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.
8: Вы руководитель крупного предприятия? Владелец среднего или малого бизнеса?
9: Да, это про меня.
8: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
9: Капец? Очень интересно.
8: Актуальные новости из мира финансов.
10: Аналитика и прогнозы.
8: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
10: Фотографии котят и брачные объявления.
9: Я подписался и теперь готов ко всему.
8: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
10: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
8: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном, Алкотель и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас и в Штатах разное понимание слова «тренер». У них-то человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас-то человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. Но при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить, только когда он ей сам сказал, «Ти чё вообще надо? Все, это был прикол, они не вырастут». Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Топ-3 популярных блюд в ресторанах японской кухни. Вот эти с лососем, вот такие с угрём и Калифорния.

0: Юмор-ФМ. Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Алло, тишинка. Привет. Ах, кто? Ваш здесь тетечек в пальто? Из какой пивнушки, теща? Вы что, совсем уже ее... Я... Что, пацан по пивнушкам бегает? Мальчишка, что ли, вам? Я по-взрослому вам из вытрезвителя звоню. Я, тещенька, хочу вас с наступающим днем рождения поздравить. У вас же, как всегда, зимой. Летом. А что же меня всегда морозило после дня рождения вашего? Ну, с похмелюги, наверное, да. Нет, тещенька, какой подарок вам сделать? Лучший подарок, чтобы не приходил вообще? Теща, это я вам пообещать не могу. Не могу. Где ж я буду похмеляться? Нет, тещенька, я и подарок вам сделаю. Вон у меня пацан лежит, дружбан, тоже теще подарил. Да, батут на день рождения подарил. Высота прыжка 5 метров. А у них потолок 2,5. Она, дурочка, прыгнула. Сейчас у его другая теща. Не-не, не намекаю, что я намекаю. А помните, тещенька, как я вас с 8 марта поздравил? С 8 марта, помните? Ну и что, что 16 апреля? А цветочки? Ну и что, что не живые? Зато стоят сколько? И еще, дай бог, пригодятся когда? Не, я не намекаю, теща, что? Да что, я вашего здоровья не знаю? Да мы не дождемся. Вы еще простудитесь на моих похоронах. Нет, тещенька, я же вас всей душой, что и телом. Да, у вас же... Я, да. В холодильнике вашу фотографию внутри. Я. Да, я приклеил. Для чего? А чтоб открыл холодильник и сразу понять, кто тебя кормит, поет. Да. Это ж любовь, теща. Да. Не, я чего волнуюсь, тещенька? Вы, может, плохо себя чувствуете, потому что говорите невнятно. Зубки болят. Моя-то красота. Оба. Я вот всегда говорил, у тещи должно быть 2 зуба. Один, чтобы открывать пиво любимому зятю, а второй, чтобы все время болел. Тещенька, я же к вам всей душой, как говорится. Не-не-не, не я. Это не я вам в конфетки петарды подложил. Это внученька, Машенька. Она ж вся у мамку такая же добрая. Да. Не-не-не, тещенька, я... Вот если вы меня заберете отсюда, из вытрезвиловки... Стоп, теща, ползут. Сержанты, сейчас отдыхну. Ползают, как тараканы от диклофоса. Тещенька, если вы меня заберете из вытрезвиловки, я, тещенька, вам скажу, где тесть заначку прячет. Вы себе зубки вставите в 2 ряда. Во все труднодоступные места. Вот что? Где он прячет? Где? Вам в рифму ответить или... Нет, теща, я могу вам сказать, если вы за мной точно приедете. Я вам точно скажу. Едете, моя ты девочка, жду тебя. Теперь успеть бы тестю перезвонить, чтоб он заначку перепрятал.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое на что способна.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: И буквально пару минут назад наши попытались провести контратаку, но сильный порыв ветра остудил их пыл. А вы как думаете? Ха, конечно, тяжело спортсменам, ведь это же не пиво пить. Какой бросок! Шайба, брошенная хоккеистом, летела как выпущенная из пращура. Интересно, вот тут у меня написано, что по 25 минут команды владели мячом. А остальные 40 минут? Кто владел мячом? Судья, что ли? 23-й номер бразильцев с мячом. Да, это Кака. Но нельзя слишком часто называть его фамилию. Ухо режет. Знаете, друзья, а я верю боковому арбитру Эрзиманову. Он с детских лет не пьет, поэтому вся бригада судей пьяной быть не могла. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Самые обсуждаемые проекты в этом выпуске. Организаторы проекта «Слова года 2026» выбрали 40 слов, которые попадают в лонг-лист «Слова года». Среди них оказались «газ», «нишевый», «нейрослоп», «прайм эра» и «6-7». А еще «вайп-кодинг», «промпт», «бензин», «маркетплейс», «брейн-рот», «тревожность» и «выгорание». Слушайте, мы это слово выбираем, как будто от него что-то зависит. Или я что-то не понимаю?
1: Хорошие новости!
0: В Москве наконец-то начнется реконструкция Шуховской башни. Это буквально символ телерадиоэфира прошлого века. Москвичи очень переживали, так как башня была в плохом состоянии. И вот в октябре конструкция будет разобрана и обследована. Все, что можно восстановить, будет восстановлено. Что нельзя восстановить, будет заменено на аналоги современными материалами. Это будет точно такая же башня, пообещали строители. Скорее бы увидеть обновленное инженерное чудо. Главное, чтобы обошлось без сайдинга.
1: Хорошие новости!
0: А вот еще интересная примета времени. Школьники начали устанавливать себе трекеры беременности. Но там ничего криминального, не переживайте. Просто таким образом детишечки решили отслеживать конец учебного года, до которого как раз примерно 9 месяцев. И, в принципе, там тоже ждет приятная развязка. Ну или не очень приятная. Зависит от двоек в четверти. Всем успехов и побольше хороших новостей. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Кыштыме плюс 23. В Карталах и Троицке до 27 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый юго-западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в субботу в Сатке, Магнитогорске и Озерске плюс 21, в Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 23 градуса, в Карталах и Троицке до 26 тепла, в Южноуральске и Челябинске плюс 24.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Вот интересно, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ученые ее не нашли?
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя, вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
3: «Ого!» — спросили из-за двери.
2: «По делу», — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд». Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
3: «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства.
2: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины».
3: «Хо-хо!
2: Но я к вам по одному деликатному делу».
3: «Шутите?
2: Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
3: «Жуть!»
2: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче.
4: «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
3: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка.
2: «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен». «Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок забавная вещь».
3: «Должно быть, знаменито», — заинтересовалась Элочка.
2: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся! Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?»
4: И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала. «Хо-хо!»
2: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Когда нашей любимой бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей уже 85, и мы понятия не имеем, где она находится.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
2: Мама, чё за матч сегодня будет, а? Вообще, просто, чё за матч? Я даже 3,5 года назад специально развёлся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч.
3: Не, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливало, да? Не звонила ни в коем случае. Вот матч закончился. Тогда позвони, расскажи, кого родила, да, вес там,
2: эти
3: все вещи. А сегодня матч.
2: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был,
3: да?
2: Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
4: А, не, я не видел.
2: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
4: Нет, пацаны, смотрите, я вчера не смотрел футбол,
3: так,
4: потому что я вообще не смотрю футбол. Я никогда в жизни не смотрел футбол, и вчера, как и всегда, я его тоже не смотрел, окей?
2: Подожди. Тебя какой-то футболист бросил, да? И ты просто, ну, не помнишь, кто именно, и поэтому решил вообще весь футбол не смотреть, да?
3: Обозлился, типа.
2: Не, я тебя с одной стороны понимаю, да, но с другой стороны я-то продолжаю смотреть футбол. Я продолжаю смотреть футбол. Да.
4: Я понимаю, вам это будет сложно услышать, но крепитесь. В мире несколько миллиардов человек, которые не смотрят спорт.
3: Саш, да понятно, что ты с нами как с дебилами разговариваешь?
4: А
3: да.
4: Еще с вами
3: несколько миллиардов человек не смотрят.
4: Да.
3: Но пока живы они были, они ж смотрели.
2: Да.
3: Ты что? Ты прикрылся Моцартом, типа, ну да, Моцарт не смотрит, остальные-то смотрят, ты что гонишь?
4: Короче, Валера, я не смотрю футбол, все, отстаньте от меня.
3: Ладно, давай официанта спросим,
2: давай.
3: Он рассудит.
2: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
5: Так, смотрю ли я футбол? Смотрю ли я футбол?
2: Слушай,
5: смотрите, давай. Я официант.
2: Так.
5: Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати засыпаю, прям очень сильно не доходя, конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье, первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
2: Понял, а? Все!
4: Подожди, вы серьезно?
5: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще не работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
2: Давай.
5: До свидания.
4: Че, парни, как настроение? Я же говорил, есть такие люди.
3: Ну ладно, Дэн, чё, реально, походу, есть такие люди, Санёк прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
4: Мне это не нравится.
3: Ну, давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну, что тебе нравится?
2: Что тебе нравится?
4: Мне Марвел нравится.
3: Марвел.
4: Ну, понял, Марвел.
3: Да, и куда мы пойдем?
4: Пойдемте на Комик-Кон.
3: На Комик-Кон, да.
4: Там круто, реально.
3: Там круто. Единственное, я вспомнил сейчас, я в этот день сдохну лучше, чем на Комик-Кон пойду, брат. Извини.
0: Одна. однажды в России. Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит. Какая разница, кто с кем спит? Главное, что все выспались. Девушка как парашют, может отказать в любой момент. Поэтому надо иметь запасную. Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает. Если девушка знает себе цену, я знаю ее профессию. Ты можешь быть полностью и бесконечно права, но... Какой в этом толк, если твой мужчина плачет?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор-ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
0: Угарный папа.
1: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого, и ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор-ФМ.
2: Если хочешь танцевать,

в эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Нет, я не алкоголик. Просто на крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
3: Добрый вечер. С вами я, Тина Канделак. И мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
4: ДТ.
3: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
6: ДТ.
3: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
7: Что?
6: ДТ говорит.
7: ДТ.
3: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
4: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
3: Верно. Марина, загадка. А, ДТ, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
6: Ч.
3: Скорее думаем.
6: ДТ, ДТ.
3: ДУ, повнимательней. Уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
7: Вашу мать.
3: Думаем.
5: ДТТ, убери Д.
3: Две буквы.
7: Пусть будет ДТ.
3: Верно.
6: Подошло.
3: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
4: ДТСР.
3: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
5: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
3: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
6: Д, У. Или Д, Т.
3: Смешно. Д, Т. Верно. Алексей.
7: У меня досрочный ответ. Д, Т.
3: Неверно. Подумайте.
7: Я думал, я понял правила игры.
3: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
4: ДТ.
3: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
5: Да и ты.
3: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
6: Да и ты.
3: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
7: Dolce & Gabbana?
3: ДТ, молодец!
7: Я так далеко никогда
3: Артем!
7: Не проходил.
3: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
4: ДТ.
3: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки, и я закончила, теперь закончит ДТ.

0: Всем привет, это Юля Деточкина. Настало время хороших новостей. И в этом выпуске обсудим новенькие торговые точки в разных странах мира. В ноябре в Лондоне откроется самый большой в стране магазин «Гарри Поттера». Приурочить открытие решили к премьере одноименного сериала. Магазин в два этажа будет включать не только волшебные палочки и говорящие шляпы, но и банк «Гринготс», автобус «Ночной рыцарь» в натуральную величину и филиал дырявого котла с едой и сливочным пивом. Но, возможно, вы магл, и вам нравится что-то человеческое, поэтому для вас следующая новость.
1: Хорошие новости.
0: В Токио открыли магазин, в котором нужно воровать. Суть в чем? Сначала вносишь депозит, в наших деньгах примерно 1500 рублей. Далее у тебя задача вынести все, что ты хочешь, за 60 секунд и при этом не попасться на камеры. Если попался, то депозит сгорает, а ты отправляешься восвояси. Желающих много, но удачно вынести хоть что-то пока смогли лишь единицы. Хитро придумано.
1: Хорошие новости.
0: В Барселоне открылся магазин, где продают одежду. И что? А то, что вся одежда только одного размера S, то есть по-нашему 42-го. Пока нам рассказывают про бодипозитив и «Мое тело, мое дело», индустрия моды давно поняла. Шмот нормально сидит только на худышках. Смысл тратить энергию? Да и на тонких и звонких меньше ткани уходит, например. Остальным, видимо, придется завернуться в занавеску. Ну или переехать в Россию. Только у нас по-прежнему считают, что хорошего человека должно быть много. Как и хороших новостей. С очередным выпуском которых я, Юлия Деточкина, скоро вернусь. Пока!
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, купил очень интересную книгу. «Как сделать суперклей своими руками». Третий день подряд, просто не могу оторваться.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Татнефти, город Альметьевск.
4: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
5: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
4: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
6: Всем пиз, сосем Барбарис. Ярослав, Никита, Григорий. С вами группа Цикорий.
7: Брюква! В чем-то белом мой нос, я побил простокваши. Зацени аромат, мой одеколон Саша. Моя тёлка модель, она с обложки крестьянки. Она заводит меня только в шапке-ушанке.

0: князью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандали. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
0: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
2: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ. Всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай. Шутки
2: песни. Сельская жизнь вполне креативна. Пить самогон в хлеву не противно. Доешь козу, потом ешь окрошку. И первый секс всегда под гармошку.
3: Я думал, понарошку еще будет.
4: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку. Давай.
5: Расчесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным.
3: Расчесался и прыгнул.
0: На Юмор ФМ.
2: Возбуждение сорвало тост на дне рождения.
5: Хоп, хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп, хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп, хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп, хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
2: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.

0: С авиатрапа с велосипеда, американцы, пощадите деда.
1: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Афера века. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню. Купив Ладу Калина, я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей «поехали», а потом махнул рукой. Два человека отучились вместе в институте Патриса Лумумбы. И через некоторое время русский приезжает к человеку в Анголу. Он сам оттуда. Смотрит, он там стал важным чиновником, у него все в порядке. Он зашел, там шикарный дом. Он говорит, а как ты достиг такого? Он говорит, ну давай я покажу. К окошечку подходит, он говорит, посмотри туда, видишь дорогу? Он говорит, да, дорога классная. Он говорит, 10%. Он говорит, да, молодец, хорошо устроился. Через пару лет приглашают его в Россию, тот приезжает, но у него там сумасшедший особняк, цыгане танцуют, самолет стоит. Ну, просто уровень сумасшедший, даже трамваи свои ездят. Все. Он говорит, а как ты как достиг такого? Он говорит, ну, пошли к окошку покажу. Окно открывает, говорит, дорогу видишь? Он говорит, да нет, только мусор. Он говорит, 100%.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Хозяйкам на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбери стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
0: Сатья отвечает.
2: Подвал, цепи, кляп, наручники. Наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. А у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт. Она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш, или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили. Устроили, да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про наших странненьких, но таких любимых звезд. Певец Шаман оказался бездомным. Ярослав Дронов, это его настоящее имя, признался, что живет у Кати, имея в виду свою жену Екатерину Мизулину. «Я сам еще не знаю, что именно хочу, загородный дом или квартиру. Надо, чтобы было удобно. Словом, еще не решил, пока я гол как сокол. Мой дом – вся Россия», – сказал Шаман. «Не, ну так-то мог бы хотя бы поставить себе чум, как положено Шаману, хотя бы у Кати в гостиной».
1: Хорошие новости.
0: Певец Филипп Киркоров влюбился в робота. Недавно в Казани прошел фестиваль «Новая волна». Там Киркоров встретился с персональным фитнес-роботом Герафам. Это железяка, настоящий эксперт в вопросах здоровья и стройности. «Хочу тебя забрать, будешь жить у меня дома», — сказал Филипп Киркоров роботу. «Отдайте его мне», — возопил певец. Зато теперь друзья знают, что подарить человеку, у которого все есть.
1: Хорошие новости.
0: Пока все отмечали 3 сентября, а у Михаила Шуфутинского на концерте случился очередной солд-аут, композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак 3 сентября до 2032 года. Причем при создании песни композитором стал Игорь Крутой, а Николаев написал текст. Кстати, у Игоря Николаева есть еще один товарный знак – «Выпьем за любовь». А также пару лет назад товарным знаком стало лицо певца. Николаев зарегистрировал свой портрет в Роспатенте. В общем, не забывайте платить артисту авторские за 3 сентября и прочее. На этом у меня все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная. Облачность преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенья в Снежинске и Сатке плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Озерске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 24.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сегодня ровно в 12:00 дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. Ровно в 12:30 случилось.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: как, разве вам ничего не говорили? Он: нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он: да, я не получал. Она: вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она: 15-е. Он: уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он: нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она: должна была быть. Из управления вам звонили? Он: нет. Она: странно. Что случилось? Вам изменили номер. Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она: как, вы еще ничего не знаете? Он: нет, что случилось, пожалуйста? Она: уже месяц, как вам поменяли адрес. Он: ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она: нет, только вам. Он: что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она: постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он: нет, а это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он: нет. Он: простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он: так я уже не... Она: нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: позвольте, мне же 42. Она: это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он: опять? Она: да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она: нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец. Он: кто? Продавец хозяйственного отдела. Он: позвольте, я врач с высшим перемедицинским. В 56-м году. Она: нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствиями дали подписку. За что? Она: не до веса, вес этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Он: спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он: где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она: вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлсона.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная КВНщиков G-Drive.
4: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
5: Добрый день.
6: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
5: Это холодная вода.
6: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
5: Это горячая вода.
6: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
5: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
6: А вот это что за цифра?
5: Отопление.
6: Да. А отопление это что?
5: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
6: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
5: Ну, значит, столько накапало.
6: Накапало!
5: Так, все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
6: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
5: Уборка снега.
6: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
7: До свидания, богиня.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
3: Надежда, ты начинаешь.
1: Кликну, а в ответ тишина. Windows, я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна.
3: Следующая моя песня.
0: Вон мужик, урод, идет. Баба стрёмная плывет. Я на пляже лежу, за базаром не слежу.
1: Весело, весело.
2: Шутки, песни, плюс!
3: Катя?
4: Вот салон с комфортом сели 115 человек. И Шумахер на газели начинает свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Мотор.

0: Коче надо было.
1: Ай, класс.
2: Молодец.
1: Очень
2: это было хорошо. Это было здорово.
0: Дорогая. Шутки, песни,
1: плюс. Так, Надя, ты?
2: Я, да.
0: Текет ручей, бегит ручей. О, как нас много, не учей.
1: Текет, бегит.
0: Класс. Текет ручей, бегит ручей.
1: Ох. Как нас много, не учей. О, это прям из юности песня.
0: Да. Держу в руках ручную кладь. Летим, моя голубка. Полет у нас часов на пять, но есть с собой покупка. Ручная кладь, а в ней 0,5. И важно кладь не расплескать. Я так готов всю жизнь летать с тобой, моя голубка.
1: То есть он не ради нее летит туда.
0: А с ней?
1: С ней, да.
2: С ней, получается.
1: Катя?
0: Шот.

0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
3: Шутки, песни, плюсы. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке и Кубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена смотрят Олимпийские игры в Китае. И идет фигурное катание. И девушка делает различные тулупы, развороты, красиво двигается. Муж говорит: если честно, я бы с ней произвольно откатал. Жена ему говорит: ты сначала со мной обязательно откатай.
2: Вор залез в квартиру, начинает там собирать побрякушки, золото, бриллианты, все. И слышит голос с угла: а Кеша все видит. Ну, он понимает, что... Да ты, Кеша, думаю, не обращай внимания. Ворует, мешок набрал, а Кеша все видит. Ну и дурак ты, Кеша, говорит, а Кеша не попугай, Кеша бульдог.
1: На причале мужик сидит, огромный у него громкоговоритель. Лодка номер 9, возвращайтесь, ваше время истекло. Повторяю, лодка номер 9, возвращайтесь на базу, время и ваше время истекло. Маленький мальчик подходит, говорит: дядя, откуда лодка номер 9, у вас только 7 лодок. Тот монотонно повторяет: лодка номер 6, что у вас произошло?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Доктор, помогите. Мой муж бросил пить, и Тузик остался без собеседника.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал – это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь – это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет: если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка, прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то, похожее на вареную сгущенку.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск от экспертов. HR-эксперт Татьяна Грибкова рассказала, что раздражает офисных сотрудников. Больше всего не нравятся, конечно, ароматы еды и ядреный парфюм. Каждый пятый жалуется на духоту и неисправный кондиционер. Еще мешают open space и нехватка личного пространства. А еще нехватка переговорных и мест на кухне. Короче, я могу перечислять еще долго-долго. Встречный вопрос, а что им нравится? Мне кажется, вот тут список был бы в разы короче.
1: Хорошие новости.
0: Аналитики узнали, сколько россиян дружат еще со школы. Оказалось, что у каждого пятого имеется друг-однокашник. Более того, каждый третий, и я тоже, поддерживает неназойливое общение с бывшими соучениками. 39% опрошенных заявили, что ни с кем не дружат, интересы разошлись и смысла в дальнейшем общении нет. А как же не имей 100 рублей, а имей 100 друзей?
1: Хорошие новости.
0: Бразильские ученые раскрыли параметры идеальной груди. Специалисты попросили группу студентов оценивать разные формы, размеры и объемы. Если коротко, идеальной оказалась грудь небольшая, асимметричная, а также подходящая к пропорциям тела. Ученые подчеркнули, что ответы были одинаковыми у представителей обоих полов. Это значит, что мнения об эстетике груди у девчонок и мальчишек похожие. Вот такое вот важное для науки открытие. Как сказал один великий человек, взялся за грудь, исследуй что-нибудь. Заходите в гости в соцсети Юмор-ФМ и на сайт веселоерадио.ру. Ждем всех. А я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают прессу, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Поймите, мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставит акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведение читателей можно разбить по сезонам. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колене пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. «Идете по Пушкинской?» Он сипло спросил: «К Большому?» Она сказала: «Да, идете, идете, пересекаете площадь». «Ну», засипел он, «ну, ну, ну, ну». «И тут поворачиваете?» «Зачем?» «Идите прямо». «Нет, нет, нет, нет, поворачиваете, идете к метро». «Не», сказал он, «это уже будет в сторону. Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся». «Не», сказала она, «туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были». «Смотрите», он стал чертить пальцем по ее ноге, «чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы». «Вы думаете, касса здесь?» — спросила она. «Касса всегда была здесь». «Все, поняла, завтра приду». Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Когда от меня ушла жена, мне было очень тяжело. Но стало совсем невыносимо, когда она вернулась.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
3: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
4: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
2: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
3: Рога и копыта. Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте мяу-мяу-гав-гав-кукуреку.хрю.
5: Когда мужчина красиво и дорого одет, это производит впечатление. Но когда мужчина красиво раздет,
6: это буквально сводит с ума.
7: Сеть салонов элитного мужского нижнего белья «Труханы».
6: Брифы, слипы, хипсы, облегающие боксеры, свободные семейники, шелк, хлопок, лен и эластан. Хит продаж «Плавки с якорьком». Настоящая классика пляжного отдыха.
7: «Труханы». Огромный выбор, разумные цены.
6: Раздевайтесь смело. Теперь вам есть что показать.
8: Yeah, man, this is true.
7: No, man, this is «Труханы». Сеть салонов элитного мужского нижнего белья.
6: Мужики и пацаны, приходите в «Труханы».
3: «Труханы» на страже мужского достоинства вот уже 15 лет.
9: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места. И о них следует, как следует, позаботиться.
10: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
9: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
11: С тех пор, как в нашей ванной поселилось «Солнышко», я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
10: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко». Мощный ежедневный заряд бодрости для самых чувствительных мест.
11: Солнышко, пора вставать.
10: А вы все еще используете обычное мыло?

0: Юмор ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальный был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, и у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, мне сегодня 30 лет, а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем, да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно, мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, как-то оказалось в этом виноват? Я. Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.
0: Большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Ляшков шутит на Юмор ФМ.
1: Молодожены, умоляю, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую я тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я не думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему? Я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1.92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях такие, Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый — это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню. И говорит: кто ты? А я говорю: кто ты? Кто ты?
2: Сейчас посмотрю. Рукомодитель.
3: Как зовут?
2: Юра.
3: Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. Вот, с Тамбова, с Курска, с Нарьянмара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет прийти немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю. Я говорю:
2: конечно, приду. Кардиологов люблю про себя.
1: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру. Нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит: кто ты?
2: Разумеется.
3: Как зовут? Ё, молодец, Юра. Слушай, братка, сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю.
2: Я говорю: Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю, отпустите, вы же обещали. Пожалуйста.
3: Прочебай, урод, ты что? Из пиджака кошелек расстегивает, так валютой, знаете, пачкой. Ну сделай, но.
2: Я говорю: может, прощерся, говорю, сойдет. Голова обвязана, кровь на рукаве, след крови.
3: Не надо про след. Прочебай.
2: Я говорю: ну, мать звонила.
3: Прочебай.
1: И когда он достал такую штуку, знаете, передернул, я говорю: как вы какие-то странные, вы знаете, сразу фейерверк пускать. Знаю, прочебай, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете. Ну, мы тогда играли, как играли, Битлз, мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода, Назаре, Джефферсон Стейшн, Пингвин Кафе Оркестра, Флитвуд Мэк, Слейд, Куин, но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова!
4: Let's go! Чапаев плывет через речку Урал с простреленной рукой.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Решил устроить девушке романтический вечер. Зажег свечи, наполнил ванну шампанским. На 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, а она в дрова.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Как вы прекрасно видите, игроки команды наших гостей одеты в черные футболки и трусы с желтыми рукавами. Сегодня особенно отличились наши девушки-стрелки. Они перестреляли всех конкуренток и по праву заняли первое место. Ох, как они хотели его поймать! Но Ребров раскидал защитников своей палочкой-выручалочкой. Да, друзья, и на будущий год честь российского футбола будут отстаивать 4, а не 6 команд. Так как на большее чести у нас не хватает. Вот что значит быть профессионалом во всем. Каталонцы всегда выходят на поле отутюженными до такой степени, что об стрелки на их трусах можно порезаться. И вот скажите, скажите мне, чего можно ожидать от спортсмена, который слушает гимн своей страны, небритый и со жвачкой во рту? А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим реалии, в которых мы живем. Россиянам посоветовали учить китайский язык. HR-специалисты утверждают, что знание этого языка добавляет к зарплате 75 тысяч рублей. Этот навык важен в IT, в управлении, в логистике, в продажах, короче, везде. Зацените, операционный директор со знанием языка получает 250 тысяч рублей. Ну а тот, кто не обладает умением читать иероглифы, зарабатывает всего 180. Ну все, слушайте теперь хорошие новости на китайском. Тоже хочу прибавку к зарплате.
1: Хорошие новости.
0: Дивный новый мир. В Австралии один из университетов заменил преподавателя по психологии на нейросетку. Чат-бот выдает студентам задания и помогает их выполнить согласно заданному сценарию. Но, правда, такое обучение пока идет как факультатив. Но, с другой стороны, вы видели, сколько сейчас стоит учиться в универе? А преподы – нейросети. Хорошо устроились.
1: Хорошие новости.
0: Актер Леонардо Ди Каприо продолжает спасать планету от глобального потепления. Лео лично отправился в джунгли Бразилии, чтобы попозировать на фото с вождем племени Каяпа и другими людьми, которые предпочитают жить точно так же, как они жили примерно 7 веков назад. Ди Каприо намекает, что нам надо жить в гармонии с природой, как народ Каяпа. Вот только журналисты уже подсчитали, что один перелет на личном самолете из США в Бразилию, который совершил Ди Каприо, оставил такой же углеродный след, какой могли бы оставить индейцы Каяпа за всю свою жизнь, если бы жгли костры 24/7. Вот так. Такая она, его борьба. Кстати, посмотреть на племя и на Ди Каприо можно в соцсетях Юмор.ФМ. Заходите. Бороться с хорошими новостями бессмысленно. Они приходят каждый час. Ждите, скоро вернусь.
1: Юмор.ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.

0: FM представляет Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал. «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше. Вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой? Измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника булки. Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент Байден, санкции, которые мы ввели против России, ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
3: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
4: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, она нам оказалась очень нужна.
3: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
2: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
3: Так.
2: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
3: Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
2: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
3: Ну и все, проблема решена.
4: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще. Чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
3: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
2: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
3: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
2: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
4: Нам нужны ракетные двигатели.
3: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить, ну, пожалуйста. Но разве мы их запретили?
4: Мы их запретили.
3: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер плывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть. Она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
2: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
3: Как будто бы это надо было сказать вначале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
2: Вы очень проницательны.
3: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву, там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
4: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
3: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
5: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
3: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня в жизни никогда не было конфетно-букетного периода. Все отношения почему-то начинались с ликера-водочного.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит пятилетней Леночке. Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко. Нет, деда, вторым делом. Нет, именно первым. Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы. Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. Пап, ты где отдыхаешь? Маш, я лежу в больнице. Ну, приятного тебе отдыха. Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
0: Угарный папа.
1: Леше 4,5 года. Мама ему говорит: Леша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут. Это не ко мне, все вопросы к попе. Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: что ты мне принесла? Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой? Жора совершенно искренне отвечает: нет, такого нет, но у нас есть я. Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
3: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
4: Так, хорошо. А что там дальше?
5: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите команды в чемпионат России по футболу.
4: Настолько?
5: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на пятитысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
4: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
5: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
4: Это еще зачем?
5: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне». Нягань.
6: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
7: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
8: 35 рублей.
7: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
8: Нет.
7: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
8: Нет.
7: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
8: Да нет.
7: Хорошо, тогда продай мне

0: паспорт.
1: Я не могу продать вам паспорт.
0: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
1: 5600.
0: Был бы 5500, купил бы.
1: Что вам нужно?
0: Что там по хлебу?
1: Да на свой хлеб.
0: Всегда работает.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Этот выпуск с осенним вайбом. Россияне расстроились, что осень пришла так быстро и внезапно. В соцсетях полно тоскливых постов, но нас поддерживает депутат Виталий Милонов. Как говорится, время прекратило, перестало нас ждать и пошло дальше, философствует народный избранник. Согласен с большинством людей, лето было слишком быстрым. Давайте относиться к сентябрю как к началу нового этапа. Осень – это подготовка к зиме, предтечи весны. Так что если вот так вот мыслить, то все будет очень позитивно. И ничего, что впереди 7 месяцев зимы. Мы на позитиве.
1: Хорошие новости.
0: Рестораны и эксперты советуют не грустить, а налегать на блюда, которые вкуснее всего именно осенью. Ресторанные шефы предлагают попробовать арбуз с козьим сыром и свежей зеленью. Это можно забацать и дома. А также тыкву сувит и тыквенный крем-суп, лисички с подкопченной сметаной и мясо с ягодами. Еще один тренд – заготовки. Все эти огурчики, помидорчики. Главный принцип сезонной кухни очень прост. Выбирайте продукты в их лучшее время, сочетайте их с понятными ингредиентами и не бойтесь экспериментировать. Советуют эксперты. Уговорили. Сегодня посыплю пельмени черникой.
1: Хорошие новости.
0: Психолог Галина Рейнталь рассказала, как морально подготовиться к дождливому сентябрю. Специалистка рекомендует не прятаться дома, а больше ходить гулять с друзьями. Вообще у осенней тоски есть даже свое название – сезонное аффективное расстройство. Симптомы повторяются в одно и то же время года. Хочется спать, меньше шевелиться, много кушать и чтобы никто не раздражал. Главное тут – не уходить в социальную изоляцию. Приглашайте друзей, встречайтесь, ходите в гости. С хорошими новостями, друзья. Никакая осень не страшна. Скоро вернусь. Держитесь.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки. Полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но... Со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем... Звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Вас опять клонит в сон? Запомните, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Азия Микс», город Бишкек, Кыргызстан.
4: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
5: Тогда танец!
4: Может быть, песня?
5: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
6: В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
4: Подожди, подожди, подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
7: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
4: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
7: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
4: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
7: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
4: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
7: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
4: Это что, Анджелина Джоли, что ли?
7: Of course, Анджелина. This is my team.